Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его. Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем: не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял: что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты – каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты – крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отсюду ужас, когда они сговариваются против меня. Умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего. От мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих,
но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно, воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. В основу его положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие. Этот диспут показывает крах теории эволюции и открывает величие и мудрость Бога.

Федор Ефимович Мельников. Откуда произошла вера в Бога? Публичный диспут в Советской России. Многим хорошо известна небольшая книжечка под названием «Яко с нами Бог», подписанная псевдонимом Лавровым или другим именем. Популярность этого сочинения, которое убедительно сокрушает расхожие доводы ученых-безбожников, направленных против невежественных верующих, огромна. Совокупный тираж ее ежегодных переизданий превышает 1 000 000 экземпляров, и спрос на книгу не уменьшается. Однако не все знают имя настоящего автора, подлинное название этого сочинения и, главное, его первоначальный неискаженный текст. Действительное заглавие этой краткой апологии веры таково: «Откуда произошла вера в Бога? Публичный диспут в Советской России». Книга была написана еще в 1920 году в Сибирской тайге известным старообрядческим писателем и церковным деятелем Федором.

0: Ефимовичем Мельниковым. Как указал сам автор во время большевистских гонений на Церковь Христову. После опубликования в 1905 году именного высочайшего указа правительствующему Сенату об укреплении начал веротерпимости, многолюдные прения о вере стали отличительной особенностью духовной жизни дореволюционной России. К ним проявляли устойчивый интерес представители русского образованного общества. Один из них – редактор московской газеты «Русское слово» Александр Панкратов писал: «Выдающийся ораторский талант Мельникова поставил его в первый ряд русских общественных деятелей». До 1917 года публичные собеседования православного начетчика – начетчик – это начитанный человек – с религиозными противниками, проходившие, например, в Политехническом музее, трудно было достать отнюдь недешевый билет. Столь велико оказалось внимание тогдашней публики серьезным богословским дискуссиям. Господь всегда даровал победу защитнику христианства, который постоянно помнил заповедь Спасителя. «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не забудьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Луки 12:11-12. Воинствующие безбожники, терпя на диспутах поражение за поражением и видя свою немощь, вожделели сведение счетов. Старообрядческий епископ Иннокентий Усов свидетельствовал: «Публичные диспуты по религиозным вопросам советская власть допускала только до 1929 года. Но и тогда талантливые апологеты христианства, выступавшие на них, рисковали своей свободой, а иногда и самой жизнью. Немало их погибло в советских тюрьмах и на каторге». Позже Мельников так вспоминал о той поре: «Я был приговорен в Советской России к расстрелу за контрреволюцию, каковою считалась религиозной деятельность. Меня не могли разыскать в непроходимой сибирской тайге. Три раза приезжали большевистские отряды для розысков меня, и каждый раз уезжали ни с чем». С 1925 года по 1930 я прожил на Кавказе, занимаясь там пчеловодством. Писать днем было опасно, ибо на пасеку заглядывали иногда красные власти. Я начал писать поэтому ночью в своем походном шалаше при тусклом свете керосиновой лампы. Но вскоре пришел ко мне ночью ближайший сосед-пчеловод и предупредил: «Опасное дело вы делаете. Чоканье вашей пишущей машинки в ночной тишине очень далеко слышно и может заинтересовать проезжих. А проезжие могут быть красные. Тогда и вам достанется, да и нас не помилуют». Я прекратил ночную работу на машинке. Стал писать днем. Писал с большой опасливостью, чуть ли не каждую минуту выглядывая из своего шалаша. Не едет ли кто к нам на пасеку, или не идет ли подозрительный человек? Бог помог мне перебраться за границу, в Румынию, и привести сюда почти все мои сочинения, написанные на родине в опровержение безбожия. Общественное признание Мельникова в те годы огромно. Он много пишет, активно издается, часто выступает с публичными лекциями и беседами. Его произведения переводят на европейские языки. Близко знавший Федора Ефимовича, знаменитый старообрядческий купец меценат Рябушинский утверждал: «В основу этих писаний положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие». Федор Ефимович прожил долгую, плодотворную жизнь. Он дожил до глубокой старости, находясь до последнего вздоха под открытым наблюдением румынской чрезвычайки. Перешел к Господу в мае 1960 года, вдали от своей родной Черниговской губернии. Жанр всех выпусков серии «Опровержение безбожия» традиционен для христианской апологетики. Принародные собеседования, открытый диспут, живой диалог под пристальным наблюдением слушателей, следящих за ходом словесной схватки. Некоторые книги из серии выдержали несколько изданий, были переведены на иностранные языки, стали практическими пособиями для многих защитников Христовой веры. Книга «Откуда произошла вера в Бога» выдержала за рубежом 4 издания. Запоминающийся образ главного действующего лица книги, кроткого и добросердечного деревенского мудреца Демьяна Лукича, этого второго «я» автора, противостоит воинствующим безбожникам Альтшулеру и Матюнину. Невежественный пчеловод, как в свое время неученые апостолы-рыбаки, сумел не просто отстоять веру Христову, но и обратить в нее вероотступника Матюнина. Апостол говорит: «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». 1 Иоанна 5:4. Только этой победительной верой возможно истолковать чудо, преобразившее слепого безбожника в прозревшего верующего. Итак, книга «Откуда произошла вера в Бога».
1: В деревне Покровское усиленно работала коммунистическая ячейка. Она организовывала местных крестьян, собирала митинги, вела дело просвещения и тому подобное. В последнее время она повела борьбу с религией, стараясь внушить населению, что религия – темное суеверие, которого могут держаться только темные, безграмотные люди. В состав коммунистической ячейки входила преимущественно молодежь деревни. Для чтения докладов на устраиваемых ячейкой собраниях и вечерах приглашались ораторы и агитаторы из ближайшего города. О собраниях население извещалось посредством плакатов, вывешиваемых на дверях советских учреждений. Иногда плакаты наклеивались и на церковных воротах. Жители деревни сначала охотно посещали всякого рода собрания и вечера. Всем было интересно послушать приезжих ораторов. Говорили они горячо, возбужденно и многообещающе. Пророчили всему трудящемуся народу весьма заманчивую и прелестную жизнь. Но потом жители перестали интересоваться собраниями и выступающими на них докладчиками и ораторами, которые каждый раз повторяли одно и то же и всем надоели своим однообразием. При том же ни одно из их обещаний не осуществилось. Жизнь становилась с каждым днем хуже и тяжелее. Перед праздником Рождества Христова на церковных воротах появился огромный плакат, на котором большими красными буквами было написано, что 25 декабря старого стиля в местной школе состоится доклад приезжающего в деревню агитатора Матюнина на тему «Откуда произошла вера в Бога». А после доклада последует беседа по этому вопросу. Такие же плакаты были наклеены на дверях школы и советских учреждениях. Население заинтересовалось вопросом. Особенно же интересовала беседа. Споры о чем бы то ни было крестьяне слушали охотно. Но кто же будет беседовать с Матюниным? В 3 верстах от деревни жил на пасеке всей деревни известный мужичок Демьян Лукич Кислый. По фамилии его, впрочем, никто не звал. Все звали Демьян Лукич или просто Лукич. Он был еще крепкий, не старый человек. С молодости он ходил на каменные работы по большим городам. Бывал в Варшаве, Одессе, Киеве. Работал в обеих столицах. От природы он был весьма любознательным. Сам выучился читать, писать и считать. В городах он присматривался к людям и к их жизни. любил порасспросить своих знакомых о разных вещах. Книжек разных он прочитал немало и слыл среди своих товарищей за человека знающего. Жизнь в городах с ее шумом, суетой и развратом ему не нравилась. Он всегда с радостью возвращался на зиму в родную деревню. Лет 10 назад он совсем перестал ходить на каменные работы, завел себе пасеку и ею кормился. Он очень любил природу и по-детски умилялся перед ней, благоговея перед всяким созданием Божьим, будь это растение какое-либо, травка, цветок или животное, птица, насекомое. Во всем он видел премудрость Божию. Небо же с ярко сияющими звездами всегда приводило его в восхищение. Он устроил себе на высоком дубе очень удобную кровать и, лежа на ней, не смыкал иногда всю ночь глаз, вперев их в небесный свод, любуясь дивным зрелищем звездного неба. Жители деревни относились к нему с уважением, называли его мудрым человеком и часто обращались к нему за разрешением разных вопросов. Любил он потолковать с ними о божественном. Он говорил толково, выразительно и убедительно. Его-то и решились просить крестьяне побеседовать о Боге с докладчиком Матюниным. Но Демьян Лукич отказывался исполнить их просьбу. «Что я буду говорить с этими безбожниками?» – отзывался он о коммунистах. «Они только насмехаться будут над нашей верой. Их мы не убедим. Видно, уже пришло такое время, когда беззаконие распространится по всей земле. Это ведь в Писании предсказано», — пояснил Демьян Лукич. Но просители не отставали от него, указывали, что нужно защитить веру не ради этих безбожников, а чтобы предостеречь от соблазна верующих христиан. А то из них некоторые стали колебаться. Долго они уговаривали Демьяна Лукича. Наконец он дал слово прийти на беседу, но оговорился, что, может быть, не вступит в собеседование. Кто их знает, что они будут там читать? Может быть, такое ученое, что мне и не понять. Писанию они не поверят. Им разумом доказывай. А разум-то у меня мужицкий, деревенский. Что я буду им говорить? Бог вразумит, что сказать. Успокаивали его просители. Демьяну Лукичу самому хотелось послушать доклад, откуда произошла вера в Бога. Что скажут на это безбожники? Для него было бесспорно, что вера – дар Божий. Человек рождается и умирает с этим даром. Демьян Лукич не мог даже представить себе, чтобы разумный человек мог жить без Бога. Всех безбожников он считал обманщиками. Они только притворяются, что не верят в Бога, а в душе у них все-таки тлеет эта вера. И воздух бывает испорченным, пыльным, зараженным, но все же он воздух, и без него не может быть ни одного дыхания. Как в самом деле будут доказывать безбожники, что нет Бога? Этот вопрос интриговал Демьяна Лукича, и он жаждал послушать их разъяснений. Ему очень хотелось порасспросить их, как это все существует без Бога? Весь мир, вся тварь, сам человек, вся, как он выражался, премудрость. Если нет Бога, то кто же все это создал? Откуда появилось небо, земля и весь свет? Он решил идти на беседу не с целью опровергать безбожников, а лишь ради любопытства. Он интересовался послушать умных и ученых людей. На собрание он пришел, когда там было уже полно народу. Все помещение школьное было битком набито слушателями. Не было только докладчика и приехавших с ним товарищей. Но они скоро явились. Демьяна Лукича пропустили к переднему столу, около которого стояла кафедра для докладчика. Как докладчик, так и его товарищи были еще совсем молодыми людьми. Начисто выбритый докладчик Матюнин выглядел даже мальчишкой. Это сразу разочаровало Демьяна Лукича. Он надеялся услышать людей пожилых, умудренных жизнью, насыщенных знаниями. А эти молокососы, что же они знают? Они и мир-то Божий не рассмотрели как следует, а берутся решать вопрос о Боге. О какой-нибудь козявке они толком рассказать не могут. Как же они дерзают говорить о непостижимом существе? Недоумевал Демьян Лукич и пристально разглядывал новых лиц. А в это время сотни глаз собравшейся публики были устремлены на него. Все с любопытством ждали прений о вере. Одни заранее были уверены, что Демьян Лукич не сможет сказать ничего своим собеседникам. Они люди образованные, учились в разных учебных заведениях, хорошо подготовились к тем вопросам, по которым они выступают с докладами по разным городам и селениям. А он? Человек не ученый, деревенский мужик, лесной житель. Он даже не разберется в том, что они будут читать и говорить. Другие же из публики взирали на Демьяна Лукича с упованием, как на человека толкового, рассудительного и умного. Ничего, что он нигде не учился. Он от природы много знает, да и читал книг немало. Он этих скороспелых ребят одним каким-нибудь вопросом завяжет в мешок, и будут они там сидеть, как пойманная крыса. Несколько взглядов бросил на Демьяна Лукича и докладчик. Матюнину заранее было сказано местными коммунистами, что на докладе его может выступить всем известный в деревне Демьян. Так рекомендовали его коммунисты приезжему докладчику, агитатору. Для Матюнина было безразлично, кто выступит перед ним возражателем. Несмотря на свои молодые годы, он уже успел завоевать себе среди товарищей славу опытного докладчика и ловкого оратора. С докладами на объявленную тему, а также и по разным другим вопросам, он уже много раз выступал, и эти выступления превратились в привычное ремесло. Он начал свой доклад уверенно, с оттенком бахвальства и самомнения. Доклад был обычного содержания. Матюнин доказывал, что первобытные люди создали религию под влиянием страха. Они приходили в ужас от таких явлений природы, как гром, молния, буря, землетрясение, и думали, что их творит какая-то невидимая сила. Эту невидимую силу они стали боготворить, признавать Богом и почитать как хозяина и распорядителя всех этих явлений. «Вот откуда произошла религия!» – воскликнул докладчик. «Из страха первобытных людей, из непонимания природы и ее законов. По страху и невежеству люди сами выдумали богов». Матюнин делал много ссылок и указывал на верования диких людей – австралийцев, африканцев, полинезийцев, меланезийцев, микронезийцев и тому подобных. Перечислял он много дикарей. Так и срывались с его языка перуанцы, иракезы, новозеландцы, веды, аки, гатентоны. Матюнин точно рисовался своими знаниями. Он хотел ошеломить слушателей своей ученостью. И действительно, он произвел сильное впечатление на всю публику. Молодежь, зараженная атеизмом, ликовала и дружно и долго аплодировала докладчику. Верующие же люди носы повесили. Вся надежда их на Демьяна Лукича, если не совсем погибла, то в значительной степени понизилась, ослабела. «В самом деле, — думали они, — что Демьян может сказать об этих многих народах? Он, чай, и не слышал про них. А ученые вон что говорят, что эти-то народы и придумали Бога». Некоторые из почитателей Демьяна Лукича до того поколебались, что готовы были отойти от него. Другие же, стыдясь позора его провала, ушли даже с собрания, чтобы уж не позориться вместе с ним. По окончании доклада был объявлен перерыв на 10 минут, после которого последует беседа по поводу доклада. Во время перерыва к Демьяну Лукичу подошли кое-кто из его близких. «Ну как, Демьян Лукич, чувствуешь себя?» – спрашивали они его. «Что-нибудь скажешь им?» «Да, как Бог вразумит», – ответил он смиренно. «Уж очень он мудрено говорил», – заметил один приятель. «Сколько этих самых народов на свете! И какая вера у них! Страсть! Что тут вот ему скажешь, когда он тебе все как по пальцам выкладывает?» «Не пойти ли нам домой, Демьян Лукич, а?» Обратился к нему самый задушевный, самый близкий приятель. «Чего с ним связываться? Засмеют, да и только. Потом не будет проходу от этих стрекулистов. Посидим немного, послушаем, что они еще будут говорить», — успокаивающе ответил Демьян Лукич. А сам подумал в это время: «Какой народ нынче маловерный! Вот даже близкие люди готовы бежать, боятся насмешек. Да пускай себе смеются. Древние христиане не боялись даже мучений». Демьян Лукич при этом тяжело вздохнул. Это уже совсем привело в отчаяние его друзей. Они поспешили отойти от него и уселись в самых задних рядах. Остальная публика, падкая на всякие потехи, ждала прений, как петушиного боя. Какой петух окажется сильнее и бойчей, красный или сизый, ей все равно, лишь бы потешиться этим боем. Демьян Лукич остался один у кафедры, которая возвышалась над ним, как судейский стол. Его мало трогали верования всех этих заморских племен. Пускай веруют, как хотят, это их дело. Нам за них не отвечать. Свою бы веру в истинного Бога сохранить бы чистой и непорочной. По привычке он углубился в свои мысли о Боге. «Все соделал ты премудро». Псалом 103. Неумолчно звучали в его голове эти слова псалмопевца, и мысли его так и летели, точно молния, по всем дивным творениям Божьим. Он и не заметил, как прошел перерыв. Пробудил его от мыслей новый голос, раздавшийся с кафедры. Демьян Лукич поднял голову и увидел на кафедре нового человека. Это был председатель собрания по фамилии Альтшулер, прибывший в деревню вместе с докладчиком Матюниным. «Товарищи», – обратился он к слушателям, – «сейчас начнется обмен мнениями по поводу доклада. Желающих возражать докладчику или спросить его о чем-либо, прошу пожаловать к кафедре». Из многочисленной публики никто не отозвался на это приглашение. Молчал и Демьян Лукич. Альтшулер снова предложил желающим высказаться. Но и на этот раз не нашлось желающих. Все направили свои взоры на Демьяна Лукича. А он молчал по-прежнему. Наконец, после третьего предложения Альтшулера, кто-то крикнул из публики: «Просим возражать Демьяна Лукича!» «Ах, вы будете возражать?» — обратился к нему председатель, которому еще перед началом доклада товарищи указали на Демьяна Лукича как на возражателя. «Нет, тихо ответил Демьян Лукич. Я не собирался возражать, но кое о чем хотелось бы спросить. Погромче! Погромче! Со всех сторон послышались голоса из публики. Она не расслышала слов Демьяна Лукича и думала, что он уже начал свои возражения. «На кафедру! На кафедру!» – кричали из публики. Но на кафедре появился не Демьян Лукич, а докладчик Матюнин. Альшулер же уселся за председательским столом. Демьян Лукич остался на своем месте. «Вы хотели спросить что-то?» Обратился к нему Матюнин с покровительственной любезностью, но на кафедру не пригласил. «Вот милый человек что?» – заговорил Демьян Лукич как-то неуверенно, откашливаясь и очень тихим голосом. Очевидно, он не привык к ораторским выступлениям перед публикой. Публика же опять закричала. «Погромче!» «На кафедру!» Матюнин пригласил Демьяна Лукича на эстраду, но на кафедре оставался сам. На возвышении Демьян Лукич стал виднее всем. Новое место точно вдохновило его. Он выпрямился и снова откашлялся. Смотрел он уже бодро и уверенно. Публика затаила дыхание. Демьян Лукич на этот раз начал громче и отчетливее. Голос его был звучный, приятный, и речь вполне грамотной. Чтение светских книжек с раннего детства выработало у него язык правильный и точный. Он только не привык говорить «на вы». Всем говорил «на ты», в каком бы чину ни был его собеседник, но прибавляя к обращению «милый» или «почтенный». Или дорогой. «Много ты, милый человек, — обратился он к докладчику, — порассказал нам о разных народах и об их вере. Послушали мы тебя с удовольствием. Но только ты это ни к чему сказал, что Бога выдумали эти народы. Бог вечен и существовал еще до сотворения мира». «Вы откуда это знаете?» – перебил его Матюнин, обращаясь к нему с изысканной вежливостью, не обижаясь на него за такое обращение на «ты». «А вот подожди, скоро узнаешь». Публика, жаждавшая услышать от Демьяна Лукича большую ораторскую речь, сейчас же выразила свое неудовольствие докладчику. «Не перебивать!» – кричали на задних рядах. «Дайте говорить Демьяну Лукичу!» – кричали из других рядов. Но Демьян Лукич не собирался говорить речь. Он решил только спрашивать ученых людей, как он величал приехавших товарищей. «Все премудростью ты сотворил!» – начал было Демьян Лукич словами псалтыри. Но за спиной докладчика послышались насмешливые возгласы молодежи. «От Писания пошел!» – хихикал один товарищ. «Псалтырь читает!» – смеялся другой. Демьян Лукич немного приостановился, но сейчас же продолжал, повысив голос. «Не от Писания я хочу спросить, а от жизни, от видимых дел Божьих. Вот у меня на пасеке есть пчелки». Товарищи опять засмеялись и опять перебили Демьяна Лукича. «Понес свою околесицу!» – сказал один из них довольно громко. Но это не смутило Демьяна Лукича, и он не бросил своих пчел, а продолжал. «Так вот, эти пчелки удивительную мудрость проявляют. Строят себе такие правильные да красивые ячейки, каких нам ни за что не сделать». Я где-то читал в ваших же книгах, что пчела может пристыдить своей работой даже ученого-архитектора. Так мудро она строит свои клеточки. А еще мудрее, она собирает и кладет мед. Этого уж не могут сделать все ученые люди всего света. Так я думаю. Вот вы, дорогие мои, обратился Демьян Лукич не к одному только докладчику, а ко всем товарищам, окружавших Матюнина. Разъясните мне, откуда взялась у пчел такая мудрость? Кто их научил делать такие мудрые дела? Матюнин сейчас же ответил. Нужно знать, что пчелы обладают так называемым инстинктом. Инстинкт и заставляет их делать эти, как вы выражаетесь, мудрые дела. Инстинкт действует бессознательно. Пчелы не сознают, что они делают, их работа непонятна для них. И у человека есть такой же инстинкт. Вот, например, на вас кто-нибудь неожиданно набросился, вы сразу же поднимаете руки и даете отпор. Это вы сделали не думая, не рассуждая, а сразу, как будто сами собой руки поднялись. Это заставило их делать особая сила, которая и называется инстинктом. Или вот еще пример. Вас вдруг осветило сильным светом. И прямо в глаза. Ваши глаза сейчас же прищурятся. И зрачок сделается меньше, уже. Это сделалось без вашей воли, без вашего разума, а само собой. Вы даже если бы захотели, иначе не можете сделать. Глаз все равно сузится. Он сам себя защищает от острого, нестерпимого света. Вот это и есть инстинкт. Конечно, глаз сам не понимает, что делает. У него ведь разума нет. Но делает он все же полезное для себя, целесообразно, как выражаются ученые. То есть достигает хорошей цели. Глаз этим защищает себя от режущего света. Иначе он испортился бы. Вот и пчелы работают так же по инстинкту, не понимая и не соображая, но с пользой для себя. Поняли теперь, в чем тут дело? Обратился докладчик к Демьяну Лукичу. Молодежь была очень довольна разъяснением Матюнина, который говорил так понятно и точно учил этого мужика, как учат в школе малых ребятишек. Товарищи-коммунисты с подобострастием взирали на докладчика, как на очень сведущего ученого человека, которому ничего не стоит разрешить, какие угодно вопросы, а не то, что какой-то там пустой вопрос о пчелах. А на разговор Матюнина с Демьяном Лукичем смотрели, как на игру кота с мышью. Но скоро они убедились, что собеседник Матюнина, хотя и простой мужик, не ученый, но с мышью сравнить его ошибочно. Он скорее кот, ловкий, хитрый, который того и смотри придушит самого Матюнина, как мышь. На вопрос докладчика, понял ли он эти разъяснения, Демьян Лукич ответил внушительно и наставительно. «Я-то понял, что ты разъяснил, но ты-то вот не понял, что я спрашивал. Пускай пчелы действовали по инстинкту, это так. Но откуда же у них явилась мудрость так делать? Кто научил их этому? Кто и когда дал им эту мудрость? Вот о чем я спрашиваю. Понял ли ты теперь?» В свою очередь спросил он докладчика. Матюнин и теперь ответил гладко, бойко, без запинок, словно готовое читал по книжке. «Прекрасно понял я и в первый раз ваш вопрос. Я только не закончил свою речь. Вам теперь понятно, что пчелы работают по инстинкту, бессознательно. Остается объяснить только, откуда взялся у пчел такой мудрый инстинкт? Как создался?» Он создался привычкой. Инстинкт – это привычка. Мы, например, привыкли с детства ходить ногами. У каждого есть своя походка. И теперь мы уже не обдумываем, как ступать. Нога сама уже это делает. По привычке, по инстинкту. И таких привычек у нас много, которых мы даже не замечаем. Вот, например, когда мы пишем. Мы уже не следим за тем, как выводить буквы. Сама рука выводит их по навыку. Мы только за одними мыслями следим. А буквы вписываются как будто сами, без нашего внимания к ним. Такие вот привычки имеются и у животных. Они выработались многими годами, тысячами лет. Пчелы выработали свои инстинкты в течение долгого времени. Теперь должно быть для вас ясно, откуда взялся у пчел инстинкт. Кто дал им эту поразительную мудрость строить свои гнезда и класть в них мед? Привычка все объясняет. И это объяснение докладчика привело в восхищение молодых людей. Нужно отдать ему честь. Он умел говорить ясно, отчетливо, примерами и подобиями. Такая речь убеждала и покоряла. Но ее легко разбивали немудрые вопросы простого мужика Демьяна. «Стало быть, — задал он Матюнину вопрос, — пчелы тысячи лет назад были умнее и ученее даже теперешних архитекторов и всех других ученых людей?» «Как так?» — изумился докладчик. Но изумление его было напускным, притворным. Он сразу же понял из вопроса своего собеседника, что попал в просак, из которого ему теперь не выбраться. «Вот как!» – отвечал Демьян Лукич. «Наши ученые и теперь не могут сделать такую мудреную работу, какую делают пчелы. Им ни за что не собрать мед с цветочков и травок. А пчелы это делают легко. А я читал когда-то. У меня ведь пчельник свой», – пояснил он. «Я поэтому читал разные книжки по пчеловодству, что пчелы прибавляют к меду 25% воды и немного какого-то противогнилистого вещества. Делают они это для того, чтобы предохранить мед от брожения». «Вот ведь они какую еще мудрость знают! Они мудрее всех нас! И к этой мудрости они привыкли, как вы говорите, еще тысячи лет назад. Мы вот и теперь еще не знаем того, что знают пчелы. Они, видишь, как давно это постигли, тысячи лет назад. Так скажи же, пожалуйста, дорогой мой, откуда у них мудрость сия? Кто их научил ей? Мы вот и писать-то не можем выучиться сами. Нас этому учат. Да даже и ходить учат нас. Ну, а пчел? Кто научил такой мудрости, которую не могут постичь даже ученые?» Понятны и отчетливы были разъяснения докладчика. Но вопрос Демьяна Лукича был еще отчетливее и понятнее. Он поставил Матюнина прямо-таки в безвыходное положение. Тот не знал, что отвечать своему совопроснику. Замешательство его было всем очевидно. Председатель попробовал было его выручить. «Вы говорите по вопросу доклада», – заявил Альшулер Демьяну Лукичу, – «а не о пчелах. Откуда произошла вера в Бога? Вот тема доклада. А вы о пчелах завели речь. Как председатель собрания я не могу допустить обсуждения посторонних вопросов, не относящихся к докладу». Говорил это председатель для того, чтобы сорвать вопрос Демьяна Лукича. Но это ему не удалось.

«Ай да Демьян!» – восхищались им некоторые из слушателей. «Вот тебе и пчелы! Вот тебе и неученый мужик! Я ведь говорил, что он посадит их в мешок! Вот и посадил!» – заметил один из почитателей Демьяна Лукича. «Хитрый мужик!» – говорили и в среде молодых товарищей, и недоумевали, почему вопрос его оказался не под силу их кумиру Матюнину. Матюнин же тем временем соображал, что ответить на поставленный вопрос. Он много читал книг об инстинктах, и ему казалось в них все так ясно и просто. Он поэтому сам не задумывался над этим вопросом. Теперь же его заставил простой мужик призадуматься. Что в самом деле ответить ему? Если сказать «природа научила», этот мужик, по-видимому, очень развитый, может спросить, а почему она не научила человека этой мудрости? Опять безвыходное положение. Что же делать? Отвечать что-нибудь нужно, не удирать же с кафедры. И он ответил. В науке существует особая теория, носящая название дарвинизма. Начал Матюнин несколько свысока. «Теория – это не русское слово», – объяснил он. «По-нашему значит учение. Дарвинизмом же она называется по имени одного ученого, которого звали Дарвин. Этот ученый доказал, что в мире все развивается, совершенствуется. Творится с природой так называемая эволюция, то есть развитие. Миллионы лет назад – и животные, и растения были иными, не такими развитыми, как мы их видим теперь. Такими они сделались постепенно. В природе постоянно совершается отбор. Слабое, неприспособленное, погибает, а здоровое, сильное, приспособленное, живет, развивается, укрепляется. Идет всюду борьба за существование. Она и делает этот отбор. Посмотрите, например, что делают скотоводы. Они скрещивают разные породы лошадей, коров, свиней, овец, и затем отделяют лучших из них и выращивают новую породу животных. Это вот и называется отбором. Тоже делают садовники и огородники с растениями. Они делают разного рода прививки к деревьям, отбирают лучшие сорта цветов и плодов, снова делают прививки к деревьям и таким образом создают новые сорта растений, цветов, овощей, фруктов. Новые изобретения или усовершенствования передаются по наследству. Обратите внимание на людей. Как сыновья похожи на своих родителей, отца и мать? И по лицу, и по росту, и по характеру, и по привычкам. Все это передается через рождение. То же произошло и с пчелами путем эволюции, то есть развития. Путем отбора они достигли такого совершенства. Вот откуда взялась у них, как вы выражаетесь, мудрость. Этот ответ Матюнина показался коммунистической молодежи вполне удовлетворительным и основательным, и она наградила докладчика аплодисментами. «Вопрос исчерпан», – с некоторой торжественностью заявил председатель. Но Демьян Лукич и не думал бросать свой вопрос. Не обращая внимания ни на ликование молодых людей, ни на заявление председателя, он снова обратился к докладчику. «Хорошо ты, милый мой, указал на скотоводов и огородников. Мудреные они дела делают. В городе у меня есть хороший знакомый садовник. Показывал он мне свои прививки. Просто умом не могу понять, как это все у них выходит мудро, как чудо. Каких только они не производят сортов растений, цветов, плодов. Дело это, говорит, все-таки трудное. Нужно много знать. Большую иметь практику, сноровку, наблюдение. И не всякому это удается. Да и не всегда удается и этому садовнику,

0: Много он разнообразит цвет роз. Я у него спросил: можешь ли ты произвести какой цвет из крапивы или из репы вырастить картошку? А он мне в ответ: ты что, ненормальный? Спрашиваешь. Этого никто не может сделать. У каждого животного есть свои законы, и их никто не может изменить. Вот, говорит, посмотри, что делает столяр с деревом. Распилит его, расколет, вытешит. Смотришь, сработал скамейку или стол, но деревянные. Понимаешь, говорит, деревянные, а не железные или каменные. А из железа? Никто и никогда не сделает деревянную вещь. Такие уж законы в природе. Вот видишь, говорит, засохшее дерево. Сколько бы к нему ни прививать ростков, ничего не выйдет. Собери, говорит, самых умных садовников со всего света. И они ничего с ним не сделают, хоть бы миллионы лет возились. А от чего это? От того, говорит, что в засохшем дереве нет жизни, нет уже законов, все погибло. «Да вы ближе к делу говорите!» – перебил председатель. «Говорите по докладу!» «А я по докладу и говорю», – ответил Демьян Лукич и твердо держался за нить своих мыслей, которые именно доклад и разъясняли. «Так вот, дорогой мой», – обратился Лукич к докладчику и подвинулся ближе к кафедре. «Ты мне и разъясни». Садовник производит сорта растений, скотовод – породы животных. А кто же пчел научил строить соты и производить мед? Какой – садовник или пчеловод? Вот на этот вопрос я не добьюсь от тебя никак ответа. «Вот неотвязчивый мужик», – подумал председатель, но смолчал. Не спешил отвечать и докладчик. Поэтому Демьян Лукич продолжал свою речь. «И растения привить – дело очень трудное и требует больших знаний и большого ума. А уж пчел научить! Тут уж даже вообразить себе нельзя, какой нужен ум! Не скроешь же ты, почтенный, пчелиного учителя! Скажи нам, кто это такой научил пчелу великой мудрости?» «Да я уже ответил на этот вопрос!» С оттенком раздражения сказал Матюнин. «Сама природа есть великий учитель жизни. Она производит, она учит, она отбор делает, все она делает». «Ну вот и спаси, Христос, за твой ответ!» сказал Демьян Лукич и приостановился, точно обдумывая, о чем дальше спрашивать. Коммунисты рассмеялись. «И чего пристал со своими пчелами? Ненормальный! Право, ненормальный!» Говорили они между собой и смотрели на Лукича даже с некоторым сожалением. И председатель просиял, полагая, что этот неотвязчивый мужик удовлетворился ответом докладчика и уже больше не станет жалить его своими пчелами. Но Альтшулер горько ошибся в этом. Для Демьяна Лукича тут только и начинались важные вопросы, а пчелы были только подходом к ним, как бы лестницей, ведущей в заповедный дом. Подумав с минуту, Демьян Лукич спросил докладчика: «А что такое природа?» «Природа – все, что мы видим, и все, что существует», – ответил докладчик. «Небо и звезды, моря и земля, и растения, и весь животный мир. Все это природа». «Теперь ты вот мне и разъясни», – попросил Лукич. «Кто же вот из них, какая именно природа, научила пчелок такой великой мудрости, до которой даже весь ученый мир еще не дошел? Несмотря на все науки, может, солнце научило?» или моря? А может, кто из животных?
1: Сегодня прозвучала первая часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. Продолжение чтения вы услышите в следующей нашей радиопередаче, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Неправедный судья. Бог не всегда сразу отвечает на молитву. Порой Он хочет удостовериться, что люди в своей молитве искренны и действительно нуждаются в том, о чем просят. И Бог допускает, чтобы люди приходили к Нему снова и снова, пока Он не ответит на их молитвы. Чтобы научить терпеливо молиться, Иисус рассказал притчу о неправедном судье. Одну бедную вдову обманул нечестный человек. Она была бессильна бороться с обманщиком, чтобы получить несправедливо отнятое у нее добро. Тогда вдова обратилась за помощью к судье. Судья этот был равнодушным, черствым человеком. Он и Бога не боялся, и людей не стыдился. Судья не обращал внимания на жалобы вдовы, но женщина упорно продолжала приходить к нему со своей нуждой. Наконец, судье надоели жалобы вдовы, и чтобы она оставила его в покое, он сказал: «Хотя эта вдова и ее несчастье мне совершенно безразличны, я все же выполню ее просьбу, чтобы она перестала докучать мне». В заключение Иисус сказал: «Запомните урок, преподанный вдовой и неправедным судьей. Даже неправедный судья сделал то, чего добивалась вдова, потому что она приходила к нему много раз. Бог ли не защитит того, кто взывает к нему день и ночь?»

толпе были люди, гордившиеся своей праведностью и презиравшие тех, кого они считали грешниками. Для таких людей Иисус рассказал следующую притчу. В храм вошли помолиться два человека. Один фарисей, другой мытарь, то есть сборщик податей. Фарисей стоял и молился вслух, чтобы все его слышали. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как многие люди, неправедные, обидчики, недобросовестные в делах, как этот стоящий рядом мытарь. Я пощусь дважды в неделю и отдаю десятую часть того, что имею». Мытарь же стоял вдали от всех, он не смел даже поднять глаз к небу. Склонив голову, он бил себя в грудь и молился. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И сказал Иисус: «Истинно говорю вам, что этот мытарь, а не фарисей, вернется домой оправданным Богом. Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».

Вокруг Иисуса собралось много народа, и Он рассказал притчу о талантах. Иисус знал, что люди надеются на Царство Небесное, которое будет вскоре установлено на земле и будет подобно земным царствам. Чтобы помочь людям понять, что представляет из себя Божье Царство, Иисус рассказал притчу. Один знатный человек отправился в дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться. Перед тем, как покинуть дом, он призвал своих слуг и вручил каждому одинаковую сумму денег – один талант. При этом хозяин сказал слугам, что они могут пользоваться деньгами по собственному усмотрению до его возвращения. Получив царство и вернувшись, этот человек призвал своих слуг и спросил их, как они использовали оставленные им деньги. Первый слуга пришел, принес деньги и сказал: «Я пустил твои деньги в оборот и заработал на одном таланте 10 талантов». Знатному человеку это понравилось, и он сказал: «За то, что ты в малом был верен, будешь править в моем царстве 10 городами». Второй слуга, явившись, сообщил, что сумел заработать на одном таланте 5 талантов. На что хозяин сказал ему: «Ты будешь править 5 городами моего царства». Третий же слуга принес лишь то, что получил, и сказал: «Вот 1 талант, который ты дал мне. Я зарыл его в землю, чтобы не потерять, пока ты был в отсутствии, ибо я знаю, что ты человек жестокий». Тогда знатный человек сказал: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый слуга. Если ты знал, что я суровый хозяин, почему же не отдал мое серебро в рост, чтобы я, возвратясь, получил его с прибылью?» И он приказал: «Отберите у нерадивого слуги его талант и отдайте тому, кто заработал 10». Другие слуги в недоумении воскликнули: «Господин, у него уже есть 10 талантов. Зачем же давать ему еще?» И услышали такой ответ: «Тому, кто использует то, что имеет, приумножится. У того, кто не использует, что имеет, отнимется».

Народ слушал внимательно, и Иисус рассказал другую притчу. У отца было двое сыновей. Однажды младший сын сказал: «Отец, дай мне мою часть наследства». И отец разделил между сыновьями все, что имел. Младший, взяв свою долю, отправился в дальнюю страну. Там он тратил деньги, не считая, вел беспечную и распутную жизнь. Большую часть своих денег он истратил на удовольствие. Вначале вокруг него толпилось много приятелей, которым нравилось кутить на чужие деньги. Когда же кончились деньги, исчезли и приятели. Как раз в это время в той стране началась засуха и наступил голод. Нужда заставила разорившегося юношу искать первую попавшуюся работу. Он стал свинопасом у одного местного крестьянина. Но даже работая, он голодал и был рад насытиться желудями, которые ели свиньи. Молодой человек был очень несчастным и в конце концов сказал: «Сколько слуг у моего отца едят вдоволь! Я же здесь голодаю! Пойду к отцу моему и покаюсь, скажу ему, что не достоин более называться его сыном и хотел бы стать одним из его слуг». И молодой человек отправился домой к отцу. К тому времени отец очень соскучился по своему младшему сыну. Он беспокоился о нем, и не проходило дня, чтобы он не думал о нем и не мечтал о его возвращении. Каждый день отец выходил и смотрел на дорогу. Однажды он заметил, что вдалеке показался путник. Когда человек приблизился, можно было разглядеть, что он изможден и оборван. Вскоре отец узнал в этом оборванном пришельце своего сына. Он побежал навстречу своему сыну, обнял и расцеловал его. «Отец, — сказал сын, — я согрешил перед небом и перед тобой и не достоин больше называться твоим сыном». Прежде чем сын закончил свои слова, отец приказал слугам: «Принесите лучшие одежды и наденьте на него, а на палец наденьте ему перстень и обуйте его, и приготовьте угощение для празднества. Станем пировать и веселиться, ибо сын мой, о котором я думал, что он умер, жив. Он пропадал, а теперь нашелся». И все слуги с радостью принялись исполнять приказания отца. Тем временем старший сын трудился в поле. Когда после работы он подошел к дому, до него донеслись звуки музыки и веселья. «Что происходит?» — спросил он одного из слуг. «Брат твой вернулся домой, и, радуясь, что он вернулся целым и невредимым, отец ваш устроил пир». Старший брат расстроился. Честно говоря, он возмутился и даже не захотел войти в дом. Тогда отец вышел, чтобы поговорить со старшим сыном. Эгоистичный старший сын думал только о себе. «Сколько лет я преданно служу тебе, — сказал он отцу, — но для меня ты никогда не устраивал праздников. Теперь же, когда вернулся твой младший сын, промотавший все твое состояние, ты устроил праздник». Отец понял, что старший сын ревнует, и сказал: «Сын мой, ты всегда был со мной, и все, что я имею, твое. Но я думал, что брат твой погиб, а он жив, и этому следует радоваться, потому что был он для нас потерян, а теперь мы вновь обрели его».

0: Вечер перед Рождеством. Темные тучи нависли над большим городом. Падал пушистый снег. Дул порывистый декабрьский ветер. Было уже поздно, и движение на улице начало затихать. Вдруг из-за угла большого дома показался какой-то юноша, который перебежал на другую сторону улицы и остановился у газетного киоска. Присматриваясь к киоску, он съежился от холода и заслонил свое лицо воротником дырявого пальто. Большие ботинки еле держались на его худых, посиневших от холода ногах. Юноша весь дрожал. Постояв немного у киоска, он, плотнее закутавшись в свои лохмотья, быстро зашагал по тротуару. Вдруг чья-то рука легла на его плечо. Юноша повернулся и увидел стоящего перед ним человека.
1: «Извините, что я вас задерживаю», — ласково сказал незнакомец.
0: «Я долгое время наблюдал за вами через окно и думал, может быть, вы один из тех, которые голодают и не имеют приюта в эту святую ночь. Есть ли у вас где переночевать сегодня?»
1: «Я ночлег? Кто даст мне ночлег сегодня?» — резко переспросил юноша. «Я не имею ночлега и так вот скитаюсь».
0: «Пойдемте со мною», — сказал незнакомец. «Вы найдете у меня приют и проведете у меня праздник». Юноша стоял, растерянно глядя себе под ноги. После некоторого размышления он спросил.
1: «И какой это праздник?»
0: «Праздник Рождества Христова, ведь завтра Рождество!» Лицо юноши искривилось, глаза наполнились слезами. Повернувшись к стене дома, дрожащим голосом он проговорил.
1: «Уж и Рождество, как быстро!»
0: Незнакомец подошел к юноше и взял его за руку. «Успокойтесь, пойдемте со мною, обогреетесь. Вы ведь прозябли?» Юноша поднял свой взор на незнакомца и проговорил.
1: «Вы ведь не знаете, кто я и откуда».
0: «Для меня безразлично, кто вы и откуда. Я знаю и уверен, что вы один из грешников, и хочу, чтобы вы у меня провели праздник». С этими словами он взял юношу под руку, и они вместе зашагали по тротуару. Вскоре они скрылись в ярко освещенном проеме дверей большого дома. Пройдя несколько дверей, они вошли в длинный коридор.
1: «Откуда вы взялись перед этим киоском?» – спросил незнакомец.
0: Юноша хотел что-то ответить, но не успел. Перед ним открылась дверь, и они вошли в небольшую, но уютную комнату. Облегченно вздохнув, юноша опустился на предложенный ему стул у самой печки. Хозяин дома оставил его одного и вышел в другую комнату. Юноша с любопытством рассматривал стены комнаты. На передней стене он увидел слова, оправленные в рамку. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». А справа над книжной полкой висело зеркало. Молодой человек, пригнувшись, увидел в нем длинноволосого грязного оборванца.
1: «Как здесь хорошо!»
0: — подумал он и невольно вспомнил радостный день в кругу своей семьи. Вспомнил и ушедшую пору детства, тюрьму, последние дни, проведенные им за городом в сырой яме. И на сердце стало еще тяжелее. Вдруг из-за приоткрывшихся дверей соседней комнаты донесся до него веселый детский голосок и звук гитары. В комнату снова вошел хозяин, держа в руке белый сверток.
1: «Пожалуйста, ваше белье, наденьте это», — сказал он.
0: Юноша нерешительно поднялся, сбросил с себя пальто. Хозяин вздрогнул при виде такого исхудалого тела юноши, который был скорее похож на обтянутый кожей скелет. Синевато-желтое тело виднелось через рваную рубашку. Полуобнаженные руки опустились к низу расшнуровать ботинки.
1: «Вы уже давно не сбрасывали свое пальто, не так ли?» — заметил хозяин. «Да», — ответил юноша. «Как надел по выходу из тюрьмы, так и до ныне».
0: Хозяин, покачивая головой, снова удалился из комнаты, потом опять возвратился.
1: «Вот вам еще костюм. Он поношенный, но чистый».
0: Когда юноша умылся, переоделся в чистую одежду, причесался, они вместе с хозяином вошли в другую комнату. В углу сияла елка, вокруг нее бегала, развлекаясь девочка.
1: «Галя!» — обратился к девочке хозяин. «Расскажи стишок!»
0: Девочка, немного смущаясь, присутствие незнакомца покраснела, но все же подбежала к елке и проговорила.
2: «Радость, радость, торжество! Ныне праздник Рождество!»
0: хозяйка дома взяла в руки гитару и запела рождественский гимн. Но вот прозвучал последний аккорд, и воцарилось молчание. Было тихо, только часы нарушали эту святую тишину своим медленным боем. Юноша склонил голову, тяжело вздохнул, и уже послышалось сдержанное всхлипывание.
1: «Что с вами?» – спросил хозяин.
2: «Ничего, господин. Я только вспомнил, что когда-то эту песенку пела моя мама в рождественский вечер. Много лет прошло с тех пор, как я слышал эту мелодию. Забыл слова, забыл ласку матери, любовь отца».
0: Его голос дрожал, и он зарыдал. Хозяин подвинул ближе к нему стул, успокоил его и спросил.
1: «Ваши родители умерли?»
0: Юноша ответил.
2: «Мы жили в одной деревне на юге России. Там было хорошо. Я был единственным сыном у своих родителей, но не послушался добрых наставлений отца. Сдружился с весьма плохими товарищами, в результате чего попал на 2 года в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, я возвратился в свое селение. Но вместо нашего дома я застал одни развалины. От соседей я узнал, что моих родителей за какую-то веру сослали в Сибирь. Тяжело мне было на сердце, что я никого не имею. Я стал скитальцем по миру. Попав за границу, я вновь встретил плохих людей. Пристал к ним и за совершенное убийство попал в тюрьму на 7 лет. 2 недели тому назад я вышел из тюрьмы. Скитался по городу, ночевал в сырых ямах. И о судьбе своих родителей я ничего не знаю».
0: Окончив рассказ о себе, юноша тяжело вздохнул и замолчал. Горячие слезы текли по лицу юноши, уставшего от скитаний и греховной жизни. Хозяйка, сдерживая рыдания, вышла из комнаты.
1: «Как ваше имя?»
2: «Сергей».
1: «А как?» Хозяин задыхался от волнения. «А как фамилия и отчество?»
2: «Сергей Миронович Купцов», — ответил тот.
0: При этих словах лицо хозяина побледнело. Шатаясь, он встал на ноги, упал на шею юноши и закричал. «Сын наш! Ты же мой сын! Нашелся! О, Боже!» В комнату убежала хозяйка и тоже бросилась на шею юноши. Молодой человек не мог понять случившегося. Лишь спустя некоторое время до него дошло, что добрые люди были его родителями, которых за веру в Бога сослали в Сибирь. Но по милости Божией впоследствии им разрешили выехать за границу. Поняв все, юноша залился слезами. Но это не были слезы скорби и печали, которые так долго сопровождали его. Это были слезы радости и счастья. Неописуемая радость наполнила родителей и сына. Вскоре среди ночной тишины понеслись к престолу благодати молитвы благодарения. Из глубины сердца счастливого отца и матери, а также молитва потерянного и возвратившегося сына. Эта святая ночь была для них самой счастливой.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 4 главы 1 послания апостола Павла к фессалоникийцам. В начале этой главы Павел продолжает свои рассуждения о том, какой жизнью должны жить христиане ввиду грядущего пришествия нашего Господа. Итак, давайте прочтем 3 стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». В нашей прошлой передаче мы с вами подробно говорили о таком понятии, как освящение. Освящение верующего — это работа Святого Духа. Бог совершает в жизни верующего две великие перемены, которые отличают человека в его падшем состоянии от человека, находящегося на служении Небесному Отцу. Этими двумя изменениями являются спасение и освящение. Спасение — это наше оправдание по вере. Это самое важное. Что же касается освящения, то оно означает, что после того, как мы были спасены, мы должны достичь нового уровня существования. Речь идет о способности Бога сделать грешников, которых Он провозгласил праведными, действительно праведными. И поскольку все это представляет собой очень важные богословские принципы, нам следует вспомнить тройственный характер процесса освящения. Во-первых, существует так называемое позиционное освящение. Оно означает, что сам Христос стал нашим освящением, и мы приняты в возлюбленном. То есть мы никогда не сможем быть спасены в большей мере, чем в тот самый момент, когда мы доверились Христу. Мы приняты Богом вовсе не из-за того, какими мы являемся, но благодаря тому, что сделал для нас Христос. Это и есть позиционное освящение, то есть наше совершенство во Христе. Кроме того, имеется также то, что мы именуем практическим освящением. Практическое освящение — это действие Святого Духа, работающего в нас с целью произвести в нашей обыденной жизни и поступках святость. Это практическое освящение никогда не будет совершенным, доколе мы находимся в наших земных телах, то есть пока мы все еще обладаем нашей ветхой греховной натурой. И, наконец, полное освящение будет иметь место в будущем, когда мы с вами уподобимся образу Иисуса Христа. Именно тогда позиционное и практическое освящение достигнут в нас своего совершенства. В 3 стихе этой главы речь идет именно о практическом освящении. Оправданные грешники не могут более пребывать в грехе, потому что эти люди умерли во Христе и воскресли вновь. Пребывание во грехе ведет к рабству греха. И это является одной из причин, почему человеку необходимо избавиться от власти греха. Сейчас верующий имеет новую природу. И он должен позволить Богу произвести в его жизни практическое освящение. А одним из аспектов этого освящения, как говорит Павел, является то, чтобы мы воздерживались от блуда. Пожалуйста, не считайте, что это наставление апостола было актуально только в отношении фессалоникийцев. Не думайте, что они были единственными, кому угрожала опасность вовлечения в плотские или нравственные грехи. Не думайте, что идолопоклонство и безнравственность процветали только во времена Римской империи. Например, сегодня мы становимся свидетелями того, как вновь возрождается поклонение сатане, а также получает все большее распространение всевозможные оккультные практики. И все это всегда было и остается неразрывно связанным с безнравственностью и плотскими грехами. Одно из самых позорных явлений сегодняшнего дня —
это когда мы слышим о некоторых христианских служителях, которые оказываются вовлеченными в различные грехи, связанные с безнравственным поведением. И, к сожалению, находятся церкви, которые начинают защищать служителей, виновных в подобных делах. Как христиане, мы являемся людьми, которые должны быть обособлены для использования Богом. Именно это подразумевает такое понятие, как освящение. Павел говорит, что человек не может участвовать в безнравственных делах и одновременно с этим использоваться Богом. Человек не может жить во грехе и одновременно с этим быть проповедником или нести музыкальное служение, преподавать в воскресной школе или являться пастором церкви. Неважно, какое именно служение вы пытаетесь нести, кем бы вы ни были, своим недостойным поведением вы погубите любую работу Бога. Итак, практическое освящение — это действие Святого Духа. Но должен ли сам христианин стремиться к святости? Я думаю, что должен. Однако мы с вами должны осознать, что только во Христе мы сможем быть приняты и признаны Богом. Павел говорит, что мы должны быть освящены, возвышены до особого уровня святости, то есть отделены для использования Богом. Причиной многих наших проблем является то, что мы предаемся своему прежнему естеству. Но, несмотря на то, что в этой жизни мы не сможем избавиться от нашей прежней природы, нам сказано предать себя Богу. Благодаря наличию у нас нашей новой природы, мы сознательным решением можем предать себя Богу. Точно так же, как человек предается грехам, он должен предать себя Богу. Нам сказано представить свои члены Богу в орудие праведности. Это относится к чему-то конкретному и определенному. Нужно задуматься, в чем состоят наши реальные проблемы. Лично я прекрасно знаю все свои изъяны и недостатки, что бы это ни было. Представьте все это в руки Бога, друзья. Например, если вы отличаетесь дурным характером или злым языком, предайте эту проблему Господу, поговорите с Ним об этом. Итак, мы призваны Богом к освящению. А что именно это подразумевает на практике? Давайте прочтем стихи 4 и 5. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Павел пишет эти наставления фессалоникийским христианам. Этих верующих окружали язычники, для которых религия была неразрывно связана с блудом и развратом. Среди эллинов плотские наслаждения представляли собой настоящую религию. Убедиться в этом воочию легче всего было в Коринфе того времени. Однако на самом деле вовсе не обязательно было идти в Коринф, потому что все тоже происходило и в Фессалониках. Павел говорит, что мы должны жить жизнью, которая бы содействовала Евангелию и подтверждала его. А та развязанная и распущенная жизнь, которая иногда наблюдается сегодня среди отдельных верующих, создает для Евангелия дурную репутацию. Подобные люди не живут для Бога и не служат Ему, потому что человек не сможет служить Богу и жить во грехе. Сам Бог не допустит этого. Вот почему важно, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Безнравственность, которая существует сегодня, поистине потрясает. Один мой знакомый молодежный служитель, который работает с неверующими студентами нескольких университетов, как-то сказал мне, что современные студенческие общежития можно сравнить с Содомом и Гоморой Ветхого Завета. Эти несчастные юноши и девушки знают все о плотской стороне любви, но они ничего не знают об истинной любви.
Бог говорит, что человек должен хранить свое тело для отношений в браке. И это применимо как в отношении мужчин, так и в отношении женщин. Мы слышим множество самых разных объяснений, почему так много современных супружеских пар оказываются столь несчастными. Но истинная проблема кроется в том, что супруги не являются людьми, которые отделены для Божьего использования и верны друг другу в своих отношениях. Когда человек хранит свое тело для брака и верен своему партнеру в браке, он блюдет свой сосуд в святости и чести. Именно такое должна быть жизнь каждого Божьего чада. В 6 стихе Павел продолжает свои наставления о том, как проявляет себя освящение христианина. Давайте прочтем этот стих. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Если мы хотим называться Божьими детьми, мы должны быть честны всегда. То есть ни в чем мы не должны поступать со своими братьями противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это. Я являюсь христианином уже много лет, и, работая пастором, я видел, как этот принцип вновь и вновь подтверждается в жизни многих верующих. Я сталкивался с отдельными верующими, которые были не совсем честны в своих делах с другими христианами. И знаете, Бог действительно мститель. Он не желал

дал нам Духа Своего Святого. В любом Божьем человеке обитает Святой Дух, и человек не может продолжать жить во грехе, потому что Святой Дух — это Святой Дух. То есть наступит время, когда истинное Божье чадо почувствует жажду к святости в своей жизни. Святой Дух — это единственная сила, посредством которой мы сможем жить для Бога. Мы читали в послании Павла к Галатам, что дитя Бога не должно предаваться грехам плоти. Вместо этого в его жизни должен проявляться плод Духа. В послании к Римлянам, в 8 главе, в 3 стихе, Павел говорит совершенно ясно, что закон, ослабленный плоти, был бессилен. Почему? Неужели в законе были изъяны? Нет, в законе не было никаких изъянов. И вовсе не в 10 заповедях был скрыт корень проблемы. Проблема заключалась в человеке, а не в законе. Человек не может подняться до уровня 10 заповедей точно так же, как он не может жить и руководствуясь 10 заповедями в Новом Завете. Именно Святой Дух в жизни верующего, данный ему от Бога, позволяет человеку жить для Бога. Бог дал Святого Духа каждому верующему. Святой Дух не является чем-то, что нам нужно искать или получать, вместо того, как мы уже спасены. В тот момент, когда грешник доверяется Христу, этот человек получает Святого Духа. В 19 главе книги Деяний мы читаем о том, как Павел приехал в Эфес и встретил там людей, которые называли себя христианами. Однако Павел увидел, что в их сердцах не было Святого Духа. Он спросил этих ефесян, приняли ли они Святого Духа, когда обрели спасение. А они ответили апостолу, что никогда даже не слышали о чем-то подобном. Они слышали лишь о крещении Иоанна Крестителя. Поэтому Павел проповедовал им Евангелие, и они обрели спасение, приняв Святого Духа. Человек принимает Божьего Духа лишь тогда, когда обращается и приходит ко Христу. Именно в этот момент верующий принимает Святого Духа и крестится Святым Духом, вступая в сообщество верующих. После этого человек может многократно чувствовать исполнение Святым Духом. Более того, я думаю, что нам не хватает постоянного исполнения Духом, ибо только живущий в нас Святой Дух дает нам возможность вести поистине святую жизнь. Далее Павел продолжает свои наставления в 9 и 10 стихах. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. У верующего должна быть любовь к своим братьям. Это сверхъестественная любовь, которую дарует нам Бог, как один из плодов Его Духа. Это не какая-то теоретическая любовь и не какой-то абстрактный термин. Такая любовь может быть произведена в сердцах верующих только Божьим Духом. Обратите внимание, что братская любовь — это первое, что Павел упоминает сразу после того, как он сказал о Святом Духе. Ибо я уверен, что любовь — это отличительная черта Божьего чада. Когда я учился в университете, мне пришлось жить в одной комнате с моим сокурсником. Нередко у нас с ним возникали споры и даже ссоры, во время которых эмоции били через край. Однажды мы чуть было не подрались, когда оба попытались назначить свидание одной и той же девушке. Слава Богу, что до рукоприкладства дело не дошло. Но зато он сказал мне все, что думал обо мне, а я поделился своим мнением относительно его персоны. Но внезапно мне в голову пришла одна мысль, и я сказал: «Ты — самое яркое подтверждение тому, что я являюсь Божьим чадом. Одним из свидетельств, что человек принадлежит к числу Божьих детей, является тот факт, что он любит своих братьев».
И несмотря на то, что ты самый презренный и не

заслуживающий любви человек, которого мне только доводилось встречать в жизни, я люблю тебя». Сначала он был озадачен, а затем начал насмехаться и сказал: «Знаешь, я ведь тоже люблю тебя, хоть ты намного хуже меня». Этот человек, так же, как и я, всю свою жизнь посвятил пасторскому служению. Иногда мы с ним видимся, и могу сказать, что он и по сей день остается весьма сложным человеком. Но я люблю его, потому что он является Божьим чадом. И я думаю, что он тоже любит меня. Это доказательство того, что мы с ним оба являемся Божьими детьми. Любовь христиан к своим братьям — это сфера постоянного роста и совершенствования. Откровенно говоря, некоторые святые не очень побуждают нас к любви. Кроме того, между святыми обязательно будут иметь место некоторые личностные конфликты. Может быть, для таких людей будет лучше, если они постараются избегать общества друг друга. Но это не означает, что они должны ненавидеть друг друга. Они все равно могут любить своих братьев как истинных Божьих детей. Например, я знаю одного служителя, чьи методы я не только не признаю, но и считаю совершенно недопустимыми. Однако я совершенно искренне могу сказать, что люблю этого человека. Я не знаю никого, кто бы столь же усердно провозглашал людям Иисуса Христа, как делает этот человек. И за это я люблю его. Истинной проверкой является наша любовь к братьям. Теперь давайте прочтем 11 и 12 стихи. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Павел говорит, что мы должны прилагать старания к тому, чтобы вести тихую жизнь. У нас существует множество учебных заведений, в которых людей учат громко заявлять о себе окружающему миру. Но возможно, что нужно как раз обратное — учить людей жить тихо, делать свое дело. Это еще одна замечательная заповедь. Это значит, что мы должны думать о своих собственных делах, а не совать нос в чужие, как меня учили, когда я был еще ребенком. Нам не следует лезть в чужие дела, друзья. И это прекрасный совет для всех христиан. Работать своими собственными руками — это еще одна важная заповедь. Я считаю, что каждый христианин должен иметь хоть какое-то дело, исполняя которое он делает что-то значимое и осязаемое для Бога. Иметь такое дело в своей жизни — это просто замечательно, друзья мои. И, наконец, в 12 стихе дается увещевание, чтобы мы поступали благоприлично перед внешними. Это заповедь, которую святые Божьи люди должны исполнять и сегодня. Этим мы можем заслужить уважение и доверие окружающих нас людей. Наша жизнь должна быть честна перед Богом и перед другими людьми. Я знаю несколько благотворительных организаций, которые используют достаточно сомнительные, с моей точки зрения, методы сбора средств. Например, они обращаются к одиноким пожилым людям, убеждая их написать свое завещание таким образом, чтобы перевести все свое состояние в пользу этих организаций. Именно поэтому я считаю, что все распоряжения о своем имуществе человек должен делать до того, как он станет совсем дряхлым стариком, неспособным принимать решения самостоятельно. Всегда найдутся неразборчивые в средствах люди, которые начнут охотиться за вашим имуществом. На этот счет нет никаких сомнений. Но дитя Божье не должно делать ничего подобного. То есть мы должны поступать благоприлично перед внешними. Это означает, что во всех наших делах с неверующими мы должны быть абсолютно честны
и щепетильны. А если мы не позаботимся об этом, сам Бог будет судить нас. Помните об этом, друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2018 год.
2: Из поэтических тетрадей. Александр Савченко. Как велик Спаситель Иисус в безграничном снисхождении к людям. На себя, взяв наш греховный груз, осчастливил нас пасхальным чудом. Солнце правды шлет в сердца лучи, озаряя оптимизмом мыслей. Агнец верующих приобщил благодатной кровью к вечной жизни. Как велик Спаситель Иисус в безграничном снисхождении к людям! Без Него наш дом сердечный пуст. С Ним всегда мы радостными будем.

0: Сегодня солнце ярче светит на фоне праздничных небес, преобразуя сущность смерти, Христос торжественно воскрес. Программу с вредоносным кодом «Смерть» из 5 согласных букв Спаситель сделал переходом в загробный, так сказать, Фейсбук. Другие действуют пароли в святых обителях небес. Благодаря голгофской крови свершилось чудо и чудес. Дух воспаряет вроде птицы в божественную высоту. Какое счастье приобщиться по вере Господу Христу! Никуда не денешься от смерти, никуда не спрячешься от скорби. Но Христос, как солнце правды, светит, превращая в целое осколки. Горькая чаша. Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам, глава 5, стих 7. Войско тьмы от Спасителя пятится в преисподнюю, чтоб там осесть. А страстная, Великая Пятница нам несет благодатную весть. Унижение Господа нашего, издевательства, пытки, хула не смутили Его перед чашею чересчур ядовитого зла. Слава Богу за Пасху распятия! Чашу горькую выпив до дна, Иисус нас ведет до понятия, что на нем и наш грех, и вина. Не покинул он крест, чтоб спасение подарить христианским сердцам. За распятием грядет воскресение, престол славы в царстве Отца. Свершилось чудо перед Пасхой ночью для ободрения страждущих сердец, и плоть Христа, разорванную в клочья, реконструировал Его Отец. Иисусом взломан смерти код, Он освобождает нас от страха. Пасха христианская – исход в царство света из долины мрака. Своим в бессмертие уходом суть смерти изменил Христос. Ее Он сделал переходом в мир звезд, где нет скорбей и слез. Долина смерти неизбежна, гнетущая рождает мысли, но Божья благодать безбрежна, ведущая нас к вечной жизни.
1: Пережитое. Шон Томас Джордж, Дэн Вудинг. Врач воскрес из мертвых. В Брисбене, Австралия, группа христианских врачей и медицинских экспертов собралась на международную конференцию, посвященную вере и исцелению. Не находя слов от изумления, они слушали невероятную историю одного участника, который сообщал о том, как он воскрес из мертвых. Это был Шон Томас Джордж, врач индийского происхождения, который сегодня работает консультантом в одной больнице на западе Австралии. «Я был мертвым в течение часа и 25 минут, но возвратился к жизни посредством простой молитвы моей жены», — рассказывал доктор Джордж. Он приводил всевозможные медицинские анализы и данные для ознакомления своих коллег. Согласно его свидетельству, он воскрес из мертвых 24 октября 2008 года на удивление врачей, которые боролись за его жизнь почти 55 минут, пытаясь реанимировать его сердце. Все началось тогда, когда доктор Джордж, проведя 5 дней в клинике на Вануату, вместе со своим ассистентом возвращался с конференции, проходившей на южном побережье Австралии. Он почувствовал легкую боль в области груди. Температура его тела повысилась. Он рассказывал: «Я решил остановить машину и выйти. Так как боль не прекращалась, я позвонил моей жене, которая также является врачом, и сообщил ей об этом. Она предложила, чтобы после посещения Калгурли я сразу возвращался домой». Доктор Джордж рассказывает, что он чувствовал себя водимым Богом, когда прибыл в клинику Камболда, находящуюся приблизительно в 50 километрах от Калгурли. Там при помощи электрокардиограммы у него определили инфаркт сердца и выдали медикаменты, которые имелись в наличии. «Боль усилилась», — рассказывал он. «Через 11 минут после ЭКГ мое сердце совершенно перестало биться. У меня был не только инфаркт, но полная остановка сердца». В первый критический час группа врачей и медсестер попыталась реанимировать доктора Джорджа, сделав свыше 4000 массирующих нажимов на сердце и 13 сеансов электрошока. Но ни сердце, ни легкие не поддавались реанимации. Через 1 час и 10 минут была зафиксирована смерть врача. Через 10 минут из Калгурли прибыла его супруга. Ей сообщили, что она должна с ним проститься. Шерри сама врач, поэтому она знает, что медицинская наука доказала, что головной мозг начинает умирать, если он более 3 минут не снабжается кровью. Через 20 минут он должен полностью умереть. Но мы с ней всегда веровали в Иисуса, как во всемогущего Бога и Спасителя. Итак, она смиренно решила просить его о вмешательстве. Она взяла меня за руку и начала молиться. «Господь Иисус, ему только 39, а мне 38. У нас 10-летний сын. Соверши чудо». Как только она это сказала, показалось, что кто-то вдохнул в меня дыхание жизни, и мое сердце снова начало биться. Через 4 часа доктор Джордж на самолете был доставлен в королевскую больницу города Перт, где ему оперировали правую сердечную артерию, которая была сильно закупорена. «Врач думал, что я не выживу», — рассказывает доктор Джордж. «А в том случае, если бы даже я и выжил, то оставался бы привязанным к аппарату искусственного дыхания, так как мой головной мозг потерял жизнеспособность и не функционировал. В королевской больнице Перта у меня отказали почки и печень, и я лежал в коме». 3 дня спустя, в воскресенье, вопреки всем обстоятельствам, Шон Томас Джордж открыл глаза. На следующий день он уже мог двигать руками и ногами. В среду он полностью пришел в сознание и уже не зависел от аппарата искусственного дыхания. Его головной мозг и память были полностью работоспособными. Через 2 недели его выписали из больницы. Через 3 месяца выздоровления он начал снова работать на полную ставку. Доктор Джордж много размышляет об этом чуде. Он верит, что посредством этого Бог хочет преподать ему несколько основополагающих истин. «Это показало мне, что Иисус действительно является Творцом и начальником жизни. Он слышит молитвы своих служителей и отвечает на них. Теперь я также понял, что от вечности меня отделяет всего один вздох. Этот опыт окончательно укрепил мои отношения с Богом. Мне стало намного яснее, что мы здесь, на земле, являемся только странниками, что эта жизнь длится только краткий миг, поэтому мы должны сосредоточиться на том, что ожидает нас в вечности». Как врач-христианин, доктор Джордж приходит к убеждению, что только Бог мог сделать его снова полностью здоровым. «Я не верю, что имеются доказанные случаи, когда пациенты так долго были клинически мертвыми, а затем снова возвратились к жизни, сохранив при этом физиологически безупречную память. Подобное может сделать только Бог, потому что с медицинской точки зрения это невозможно». Герои веры. Геннадий Короткевич. Праведник народов мира. «Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». Талмуд. На медали «Праведник народов мира». Родился Антон Митрофанович Кицко 14 февраля 1907 года в деревне Замогилье Краснослободского, ныне Солигорского района Минской области, в семье крестьян. По национальности белорус. В семье было шестеро детей: Прасковья, Николай, Татьяна, Влас, Степан и Антон. С 10 лет Антон трудился пастухом. В 21 год работал лесником и кузнецом. В 15 лет на праздник Троицы Антон в первый раз посетил богослужение в молитвенном доме в Слуцке. Шел 1922 год. Деревенский мальчик, ничем особо не приметный, скромный, трудолюбивый, очень любил природу, был приучен родителями угождать людям. Регулярно стал посещать богослужение в 1923 году в Слуцкой церкви баптистов. В раннем возрасте родился свыше. И 18 августа 1928 года в Старобинской общине евангельских христиан принял святое водное крещение по вере, стал членом церкви и очень скоро пламенным и искренним проповедником. В 1927 и 1930-х годах Антону Кицко было отказано в призыве в РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия. Причина отказа гласила «евангелист». В 1930 году за проповедь Евангелия Антона Кицко арестовали в Слуцке и направили в лагерь на строительство железной дороги Орша-Лепель. Ему было всего 23 года. Освободился в 1933 году. После освобождения на одном из богослужений в Слуцке Антон познакомился с сестрой Ниной из деревни Волосач, что под Рудинском. И в том же 1933 году Антон и Нина решили пожениться. Ему было 26, ей 23. Так как в Минске общины были закрыты, служители все были в лагерях за веру во Христа и проповедь о нем, а церковь евангельских христиан в Минске несла свое служение до 1933 года, то сочетал молодоженов брат Чичнев Виктор Николаевич, который с 1923 по 1930 год был старшим пресвитером евангельских христиан по Восточной Беларуси. Сочетали тайно, на квартире в присутствии 10-12 самых близких людей. Нина была из баптистов, а Антон – из евангельских христиан. В своих воспоминаниях Кицко пишет, что их брак послужил сближению баптистов с евангельскими христианами. Любопытная встреча произошла около 1935 года, когда Кицко руководил бригадой строителей на территории 4-й кавалерийской дивизии под командованием Жукова, город Слуцк. На проверку строительства военного объекта приехал Ворошилов и, оставшись довольным результатами, приказал выдать бригаде строителей премию в 1000 рублей на всех. Из-за того, что на работе в управлении военно-строительных работ 94 в Слуцке одна женщина начала кампанию по дискредитации Кицко, говоря, что он верующий и лишенец, бывший осужденный по политической статье, а занимает пост в руководстве постройкома, его выгнали с этой работы за веру в Христа. Это было сделано из зависти, потому что Антон Митрофанович был очень добросовестным работником, достигшим высоких показателей в работе. Кицко с женой уехал жить на Урал. С 1937 до 1940 года Антон Кицко работал прорабом на Белорецкой железной дороге. Его хотели оклеветать бухгалтер и нормировщик, которым очень не нравилось, что Кицко верующий. Они обвинили его в перерасходе средств на зарплату рабочим и подали на него в суд. Суд оправдал его, но судья посоветовал Антону Митрофановичу сменить место жительства. В 1940 году Кицко уехал в Минск. Работал в Фаниполе прорабом на военно-строительных работах. Затем был переведен прорабом на строительство 4-го корпуса авиазавода, ныне литейный цех тракторного завода в Минске. Строительство завода происходило под непосредственным руководством Сталина, который давал указания форсировать темпы строительства, как будто знал, что могут не успеть. Кицко, работая на стройке военного значения, сразу после нападения фашистских войск на СССР по приказу свыше участвовал в строительстве бомбоубежища в Минске на территории авиазавода. В конце июня 1941 года он попытался с семьей эвакуироваться, но попытка не удалась. Так как не было средств для пропитания семьи в деревне, вернулся в Минск. Устроился на работу стекольщиком при военном госпитале. Помощники взял себе Владимира Канатуша. С первых дней войны верующие стали собираться на богослужебные собрания, которые с 1937 года в Минске были запрещены. Поначалу собирались 17 человек, Вскоре командующий оккупационными войсками издал приказ о расстреле на месте за любые собрания без уведомления и разрешения власти. Кицко обсуждал дальнейшие действия на работе с Канатушем. Братья понимали свою ответственность перед Богом за жизнь всех верующих, за стариков и старушек. Молились, просили Божьего водительства. Они боялись не столько за себя, сколько за жизнь других детей Божьих. Во время оккупации Кицко получил разрешение на проведение богослужений на белорусском языке по всей Белоруссии. В Минске, в центре города, им было выделено помещение, бывший рыбный склад. Верующие Минской церкви ЕХБ под руководством Кицко, который был строителем, отремонтировали это здание. Было совершено освящение дома молитвы. В январе 1942 года Антона Кицко избрали пресвитером Минской церкви ЕХБ. В то время среди населения в оккупированном Минске был большой духовный подъем, община насчитывала до 130 членов. В Минске во время оккупации было более 600 детей, оставшихся без родителей и содержавшихся в 6 приютах. Староста городской управы Ивановский предложил православной церкви взять под опеку 2 приюта, католической также 2 и Минской церкви ЕХБ остальные 2, что и было сделано. В дни оккупации Минска по предложению директора детского дома номер 7 Веры Спарнинг Ворониной Кицко организовал большую материальную помощь минским детским домам номер 2 и номер 7, в которых содержалось 126 детей разных национальностей, в том числе и 72 еврейских ребенка. По всей Белоруссии для детдомовских детей собирали продукты, одежду, обувь. Ему в этом активно помогали жена Нина Адамовна и члены церкви. Помимо этого, оказывалась посильная помощь всем нуждающимся. Так Минская церковь ЕХБ выдавала справки партизанам, а также людям, попавшимся гитлеровцам, за связь с партизанами, о том, что они посещали молитвенный дом, чтобы они могли беспрепятственно выехать из города. Кицко лично ходил в гестапо, чтобы ходатайствовать о людях, говоря, что они посещают его церковь, чтобы спасти их от смерти. Оккупационные власти часто проверяли детские дома на наличие еврейских детей с целью их уничтожения. Поэтому некоторых еврейских детей стригли наголо, чтобы в них трудно было узнать евреев, а некоторых прятали и вместо них показывали нацистам дочерей Кицко, Лидию и Валентину, и детей других верующих. Гитлеровцы беседовали с детьми с целью узнать, кто они и их родители. Конечно, был риск разоблачения, но Господь миловал. Результатом деятельности Кицко совместно с руководителями приютов стало то, что все 126 детей из 2 приютов были спасены от голодной смерти и 72 еврейских ребенка от расстрела. Предупреждал о проверках детских домов оккупационными войсками с риском для своей жизни немецкий офицер Герхард Крюгер. Во время войны Кицко удалось издать 15 тысяч экземпляров Нового Завета и 5500 песенников на белорусском языке, что вменилось ему в дальнейшем в антисоветскую деятельность. Также Антон Митрофанович участвовал в выводе военнопленных из концлагеря при помощи 3 немецких офицеров – Крюгера, Фурмана и Ноя. Незадолго до освобождения Минска, 30 июня 1944 года, Антона Митрофановича вместе с семьей принудительно отправили на работу в Германию. После возвращения в Минск в октябре 1945 года Кицко устроился на работу в Академию наук, где проработал столяром всего 6 дней. Его арестовали по пути на работу 2 ноября 1945 года. Вечером того же дня в комнату по улице Пролетарской, дом 41, квартира 5, где жила его семья, пришла с обыском милиция. Так как дом их сгорел во время оккупации, жили у сестры жены в комнате размером 9 квадратных метров. Семья Кицко с 3 детьми и семья сестры жены всего 8 человек. А 28 марта 1946 года военный трибунал войск НКВД Минской области осудил Кицко на 10 лет по статье 72-Б УК БССР. Проведение контрреволюционной пропаганды и возведение клеветы на советскую власть с конфискацией имущества. До 10 лет срок был уменьшен только благодаря ходатайствам со стороны персонала детских домов и спасенных детей. Отбывал Антон Митрофанович в лагере Тахтамыгда Амурской области. Вернувшись досрочно в 1953 году в связи со смертью Сталина, Антон Митрофанович работал в различных организациях в Минске на строительных должностях. В 1967 году Кицко вышел на пенсию, его избрали старшим пресвитером церквей ЕХБ Минской области, а затем заместителем старшего пресвитера Всероссийского союза ЕХБ по БССР. Подвиг Антона Митрофановича заключается в том, что, несмотря на самые сложные условия жизни, оккупацию, репрессии, он остался верным Христу, спасал жизни людей, рискуя своей жизнью. Кицко жил по Слову Божьему, остался верен своему кредо из книги пророка Исаии. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». 1.17. Отошел в вечность служитель Божий 29 марта 1978 года, похоронен на Чижовском кладбище города Минска. На его могиле на надгробном памятнике записаны слова апостола Павла из второго послания к Тимофею. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». 4.7.8. Реабилитирован Антон Митрофанович посмертно 9 февраля 1994 года Минским областным судом. Институт катастрофы и героизма европейского еврейства в Иерусалиме Яд Вашем 25 февраля 2001 года удостоил Веру Спарнинг, а 16 ноября 2005 года Василия Орлова в городской управе города Минска во время оккупации заведовал распределением бездомных и осиротевших детей, Антона Кицко и Марию Воронич, заведовала детским приютом номер 2, почетного звания «Праведник народов мира» за спасение 72 еврейских детей в период оккупации. «Праведники народов мира» на иврите «Хасидей Умот Хаолам» почетное звание, присваиваемое Израильским институтом Яд Вашем, неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы, рискуя собственной жизнью, согласно израильскому закону о памяти Холокоста, изданному в 1951 году. На настоящий момент праведниками признаны более 26 тысяч человек из 51 страны, из них в Республике Беларусь более 790. На именной медали праведника на двух языках, иврите и французском, выгравирована надпись «В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». В аллее праведников в Иерусалиме в честь Антона Митрофановича Кицко посажено дерево. На стене памяти в Яд Вашем выбито его имя. В настоящее время в зале номер 6 Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске экспонируется копия грамоты Кицко, его личная Библия, песенник христианских гимнов на белорусском языке. В фондах музея хранятся фотографии, письма, рисунки, стихотворения, автобиографии и другие документы. Верующие разных конфессий, спасенные Антоном Кицко во время войны и их дети, чтут память Антона Митрофановича.

0: Письма читателей. Мне журнал не отправляйте. Я благодарю вас за журнал «Вера и жизнь», за ваш кропотливый и очень нужный труд. Хочу, чтобы еще многие жаждущие души, читая его, пришли к Господу. С этой целью посылаю вам пожертвования, чтобы журнал получали те, у которых нет возможности его выписывать. Мне журнал не отправляйте, так как поместная церковь выписывает его, и я могу читать и перечитывать дорогой и любимый мной журнал снова и снова. Каждая статья в журнале актуальна и полезна. Очень интересные и волнующие свидетельства, прекрасные стихи. Слава Богу и спасибо вам, дорогие! Да благословит Господь ваш труд. Любовь, Шульга. Я вас всех люблю. Ваш журнал «Вера и жизнь» очень интересный и полезный. Я часто перечитываю номера и каждый раз нахожу в них что-то новое. Мне 79 лет. С Господом я уже 40 лет. Но годы у верующих считает Господь, и Он один знает путь каждого. Очень часто перечитываю редакторскую статью Вальдемара Цорна на первой странице. Всегда интересно читать статьи Петра Луничкина и произведения Виталия Полозова, так как все события, описанные в них, взяты из жизни верующих братьев и сестер. Я вас всех люблю, и когда вспоминаю, молюсь о вас. Да благословит вас Господь Бог наш и продлит свободу вероисповедания. Посылаю пожертвования для тех, кто не может оплатить подписку. Вам виднее. Р. Кутукова. Дай Бог вам здоровья. Я благодарю вас за журналы «Вера и жизнь», которые я получала в течение длительного времени. Дай вам Бог крепкого здоровья, благополучия, радости и процветания во всем. Несмотря на то, что сейчас у нас много христианской литературы, ваш журнал был мне ценен. Через него я укреплялась духовно. Читая журналы, я поняла, что еще многие хотят получать его. Сейчас мы сменили место жительства, поэтому прошу не посылать журналы по старому адресу. Я очень хотела бы, чтобы эти журналы вы посылали по вашему усмотрению. Пусть они помогут и другим укрепляться в Господе, как помогали и мне. Людмила Котельникова.
1: Вы моя семья. Хочу поблагодарить вас за вашу любовь ко мне. Спасибо за то, что безвозмездно высылаете мне номера журнала «Вера и жизнь». Я ликую и благодарю Бога за его милость ко мне, за то, что он нашел меня в этой жизни, за возможность читать ваш журнал. Пусть Господь благословит ваши семьи, родных и близких за ваш труд на его ниве. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам, глава 15, стих 58. Вы моя семья, и я молюсь о вас. Журналы радуют не только меня, но также и тех, кто приходит в молитвенную комнату. А в конце года я их отдаю в туберкулезную или соматическую больницу. Мира вам и Божьего благословения! Андрей Тараскин.
0: Бог не оставляет меня. Здравствуйте, уважаемые сотрудники миссии «Свет на Востоке». Любовь, мир и радость во Христе Иисусе да умножатся в вашей жизни. Я получаю ваш журнал уже много лет, но пишу впервые. Спасибо вам за ваш труд, за вашу верность в служении. Я очень люблю журнал «Вера и жизнь» и всегда с нетерпением жду его, читая от корки до корки. С каждым годом он становится все интересней. В нем очень много духовной пищи, чтобы углубляться в учение Христа, устоять в вере и жить благочестивой жизнью. Мне 67 лет. Из них 27 лет я с Богом. Он продлевает мне жизнь. В 40 лет я заболела раком, перенесла 3 операции, 30 курсов химиотерапии, облучение. Много скорби пришлось пережить. 21 год назад умер мой муж. В прошлом году умерла дочь в возрасте 38 лет. Остались 2 внучки. На младшую внучку я оформила опекунство. Бог не оставляет меня. Столько чудес сделал Он в моей жизни. Господь – защита моя и утешение мое. Материалы журналов я использую в домашних общениях. Читаем их вместе. Да сохранит вас Господь от всякого зла. Валентина Гаврюшева.
2: Размышлять о смерти значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь – это не зло. Мишель де Монтень.

везде, на всех путях моих, в тревогах, горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждою.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

жаждал узнать я, живые ли вы? Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, не убивайте, оставьте.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Молитва и Божий призыв. «И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Книга пророка Исаии, 65 глава, 24 стих. Однажды темным вечером, в сильную бурю, когда никому не хочется покидать свой уютный уголок, один молодой христианин, живущий около моря, спокойно сидел у себя в теплой комнате, занимаясь своими делами. Вдруг он почувствовал, сам не понимая от чего, непреодолимое пробуждение непременно, сейчас же, оставить все и пойти в лес, несмотря на страшную непогоду. И этот призыв не давал ему покоя, и он подумал, что, наверное, этот внутренний голос есть призыв Божий. А потому решил сразу послушаться его и пойти. Дождь лил, как из ведра, и ветер уныло завывал. Но юноша быстро зашагал по направлению к лесу и, войдя в него, услышал вопль человека. До него доносились слова горячей молитвы к Богу, мольба о помощи. Юноша поспешил направиться в ту сторону, откуда слышен был голос, и вскоре набрел на одного Христова свидетеля, заблудившегося в темноте и умоляющего Господа послать ему помощь. С великой радостью молодой христианин привел к себе в дом продрогшего служителя Божия и оказал ему самое радушное гостеприимство. Оба они вместе славили и благодарили Бога, так ясно показавшего им, что он слышит молитвы и исполняет их. Да, Бог слышит наши искренние и сердечные молитвы. Молитва – такая же реальная сила, как притяжение земли. Она единственная сила на земле, которая превосходит все так называемые силы природы. И этот пример говорит также о том, что чуткие христианские души быстро откликаются на Божьи призывы и, не откладывая, спешат исполнить Его веления. В исполнении Божьих повелений будем же подобны этому юношу и нашему Спасителю Господу Иисусу Христу, ведь Он спешил, а не медлил в исполнении воли Своего Небесного Отца.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Какую выбрать обувь? И обув ноги в готовность благовествовать мир. Послание Ефесянам, 6 глава, 15 стих. Ребята с нетерпением ждали того дня, когда, наконец, они начнут свое удивительное путешествие. С каждым днем они все больше убеждались, что оно будет действительно увлекательным и интересным. Приготовления к походу заканчивались.
2: «А что же я надену на ноги?» – спохватился Антошка. «Вдруг пойдут дожди, и на дороге будет грязь. Нужно мне, наверное, надеть резиновые сапоги».
3: «Ни в коем случае, Антон! Знаешь, как в них жарко ногам, когда нет дождя! И неудобно!» – возразил Кирюша.
2: «Мне кажется, что летом вообще можно ходить босиком. Говорят, даже полезно».
3: «Ну уж нет, я ни за что босиком не пойду», – заявила Света.
4: «Да что вы спорите! Придет отец, и мы вместе посоветуемся, какую выбрать обувь. Он-то, наверное, лучше нас знает, у него опыт», – вмешался старший брат.
5: «Я думаю, что удобнее всего идти в кроссовках».
1: У каждого из нас дома есть обувь на разные случаи жизни. И домашняя, и для торжественных случаев, и зимняя, и спортивная. А теперь давайте подумаем, нужна ли нам специальная обувь для путешествия в небесную страну. И какой она должна быть?
6: Конечно, нужна. Апостол Павел советует всем христианам обуться в готовность благовествовать мир. Что же это за ботинки такие?
7: Летом, когда жарко, чтобы было удобно ногам, мы носим лишь сандалии.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

подругой Израиля. «Да будет благословенна между женами Иаиль». Книга Судей, 5 глава, 24 стих. Сегодня мы познакомимся с женщиной, чья история на первый взгляд может смутить. Имя этой женщины – Иаиль, и в Писании воспевает ей хвалу за такое деяние, как убийство. Прежде чем обратиться к описанию, данному Иаиле Богом, которого она любила и любовь к которому она проявляла очень необычным способом, давайте разберем несколько обстоятельств, известных нам о ней. Израиль воевал против царя Ханаанского. Иаиль и ее муж, Хевер Хениянин, жили в шатре в 15 милях от места битвы. Во время похода израильтян на Ханаанскую армию Божий народ преследовал Сисару, военачальника вражеского войска. Усталый и мучимый жаждой Сисара попал в шатер Иаиле. Пока Сисара спал, Иаиль взяла кол от шатра, молот в свою руку и вонзила кол в висок Сисары. Несмотря на то, что поступок Иаили поразителен и в нем нет ничего приятного, Бог не говорит о ней ничего плохого. Мы даже видим, что в словах восхваления, воспеваемых Деворой и Вараком, Бог считает Иаиль героиней, женщиной, любившей его, подругой Израиля. В своей боговдохновленной хвалебной песне Девора, судья, правившая Израилем, и Варак, военачальник израильского войска, возносят хвалу Иаиле, женщине, которая стала Божьим инструментом в его победе над врагами. Они восхваляют веру Иаиле, иностранки, проявившей свою веру в шатре, в котором жила ее семья, так как только она могла это совершить. Без чьей-то либо помощи, прожив всю жизнь кочевницей в шатре. Использовав инструменты и умения своей повседневной жизни, Иаиль в битве выступила на Божьей стороне. Голосами Деворы и Барака Бог воздал хвалу тем, кто этого заслужил. Наверное, чтобы действительно понять поступок Иаиле, вам надо было быть там. Но добавьте историю о подруге Израиля в ваше сердце и молитесь, чтобы и вам была предоставлена возможность проявить себя как подругу Израиля и помочь Божьему народу и Божьим замыслам.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 и 16 стихи. Сегодня цель нашей передачи в стихах и песнях – передать любовь и заботу наших родителей. Звучит песня «Папы и мамы, родные вы».

Ты женщина, и ты прекрасна. Чудесный замысел Творца. Создал тебя он не напрасно, особо ты ему нужна. Какою нежностью, заботой тебя Создатель наделил. Любовь, что жертвует собою, в твое он сердце поместил. Цветок особенный, красивый, в его божественном саду. Благоухай для его славы и воздавай Творцу хвалу. Звучит песня «Мама, милая мама» в исполнении семьи Кирнев.

Следующее стихотворение «Родители» написала Виктория Когут. «Всем нам даны родители от Бога. Господь их подарил для всех детей. И каждый знает через Божье слово один закон касательно семей. Чтоб чтили мы родителей своих, дети малые и даже если взрослые, ведь знаем мы, они нам жизнь дали, они дарили чистый небо-воздух. И пусть мы сделаем порой не так, как надо, они не станут нас ругать, они подскажут, как и так тревожно переживают, ведь они отец и мать. Они заботятся о нас, как и вчера. У нас есть хлеб, одежда, теплый дом. И пусть спасибо говорим мы не всегда, но им достаточно улыбчивый наш взор. Когда проблемы есть, не надо говорить, и удивляемся, как знают, что случилось. Запомни, милый друг, их сердце все следит, их сердце знает то, о чем молилась. Отец и мать, они ведь так похожи, у них одна любовь, одна душа, и пусть порою наше сердце гложет, что быстротечно улетают их года. А вспомни детство, как ты спать ложился, а они о всех делах забывши, как отец твой на колени становился и вместе с матерью ведь о тебе молились. Они не смотрят, взрослый ты или молодой, хоть есть семья, хоть нету, не взирают, но на руках молитвы понесут тебя домой, туда, где мир и радость обитают. Когда проблемы, не к кому пойти, и, кажется, никто не понимает, ты в дом отцовский, к маме забеги. Она поймет, поддержит, путь укажет. Спасибо, Бог, за наших мам и пап, за их бескорыстно дрожащие колени, за силу, седину их на висках и за то, что возносили нас в своем моленье. Спасибо, Боже, за мою семью, за светлую частичку неба. Я так Тебя, Господь, благодарю за то, что в своей жизни их имею. Родителям скажем сегодня спасибо, ведь вы подарили прекрасную жизнь. Вы нас научили жить мирно, красиво. От нежности ваших взлетаем мы ввысь. Дорогие вы наши родители, кто любить нас так будет еще. Долго-долго на свете живите вы мудро, счастливо и хорошо. Звучит песня «Детские года» в исполнении Петра Бальжика.

0: Сейчас Вера Кушнер прочитает свое стихотворение «Мама». И потом прозвучит песня «Весь мир начинается с мамы».
1: Земля родная нам не мать, а мама. Так человек родившую назвал. Я видела, как землю целовал, домой вернувшись пленный из Вьетнама. Бывает трудно выразить словами свою любовь к той женщине родной, которой мы принадлежим одной, которую мы называем мама. Переступив порог родного дома, мы в жизнь ушли, не поглядев назад, едва заметив слезы на глазах, едва коснувшись локона седого. Но почему-то в странствиях далеких, в смешанье лиц, событий, разных встреч, нам помнился изгиб любимых плеч и слезы на глазах, и этот локон. Я знаю, когда жизни панорама на склоне лет пред взором промелькнет, душа земное все переберет и остановится на слове «мама». В одном ряду с небесными словами земное слово то со мною шло, и сердце счастье вечное нашло, и Божию любовь по слову мамы.
0: Следующий стих «Мой папа» написал Виктор Немцев. Заботою теплой глаза папы светят. Мой папа, он лучший на всем белом свете. Есть время у папы гулять и трудиться, о Боге читать и Иисусу молиться. Он ясно уроки всегда объяснит. Мой папа нас любит и нежно хранит. Он все может сделать и все починить. И руки у папы добры и сильны. Бывает он строг, когда видит ошибки. Дороже всего мне от папы улыбки. Хочу, чтобы взгляд его добрый встречался. Вести себя так, чтоб он не огорчался. Сказал как-то папе я в радостный час, что он больше всех любит маму и нас. Но он, умилившись, возвысил свой голос. Небесный Отец больше всех любит нас. Звучит песня «Трескучий мороз за окном».

У меня есть отец, мальчик пел сирота, и по щечке ребенка катилась слеза. В переходе подземном, глядя людям в глаза, у меня есть отец, сочинял сирота. Я его так люблю, и он любит меня. Почему люди мне говорят «сирота»? Я его очень жду, и он скоро придет. И от жизни такой он меня заберет. Я мечтаю о встрече, лелею тот день. Будет утро или вечер, рассеется тень, меня папа обнимет, пойду я домой. У меня есть отец, только мой, только мой. Он холодные пальчики прятал в карман, зарабатывал песнями, не воровал. Говорил, что отца теперь только и ждет, чтобы рад был отец, видя, как он живет. Кто-то деньги давал, кто-то мимо спешил. У мальчонки в руке оставались гроши, и дрожала ручонка его на ветру. Папа скоро придет, я дождусь, я смогу. Он в толпу неустанно старался смотреть. Так отца средь людей он хотел разглядеть. Но откуда счастливым понять малыша, как его одинокая плачет душа? Той дорогой мужчина один проходил. Слыша песню его, в изумлении застыл. На колени присел, нежно глянул в глаза, вытер слезы ему и обнял малыша. Он мужчину того крепко-крепко обнял. «Папа, папа пришел!» Он от счастья кричал. Быстро-быстро стучало сердечко его. Но в объятиях отца было так хорошо. «О, мой друг, я хочу, чтобы ты не забыл, чтоб слова эти в сердце своем сохранил, что у сирот и вдов и разбитых сердец есть особый, чудесный, небесный отец. Этот добрый отец ищет встречи с тобой. Слышал он твои песни ночною порой. Вот, к тебе подошел, видишь, рядом стоит. Он сегодня пришел твою жизнь изменить. Слышит Бог одиноких биенье сердец. Понимает всю боль, потому что отец. Повернись, как мальчишка, глаза подними. Без отца дорогого домой не уйди. Обними его крепко. Чего же ты ждешь? На отцовской груди утешенье найдешь. Тебе так тяжело, но приди, наконец. И не будь сиротой, у тебя есть отец.

Следующее стихотворение «Маме молитвеннице» написала Марина Шрейнер. «Блажен, кому помощник Бог, он утвердит молитвы слог, надежду в сердце он пошлет, и в том прославится Господь. Блажен, кому помощник Бог, и он не раз уже помог, молитвы слышал, отвечал и сыновей преображал. Блажен, кому помощник Бог. О, мама, разве кто б здесь мог твои молитвы сосчитать, чтобы мы могли в Христе стоять? Спасибо, мама, от души за все молитвы, что в тиши ввысь возносили за всех нас, что Бог от гибели нас спас. И мы теперь благодарим и перед Господом стоим мы с жаркой пламенной мольбой, чтоб Он и дальше был с тобой. Пусть Бог и дальше ободрит, твои молитвы укрепит и веры даст, что дети все найдут спасенье во Христе. Блажен, кому помощник Бог, ждет в небе чудный нас чертог, и молим мы одной душой, чтоб быть там вместе, всей семьей. Звучит песня, часто склонясь над моей колыбелью.

Следующий стих написала Ольга Алексеевна Володина. «Позвоните маме милой». Мамин праздник, мамин день. Этот праздник очень важный. Он о многом нам расскажет, о любви ее к тебе. В жизни нашей суетливой много праздников и дат. Дай Господь здоровья, силы нашим мамочкам всегда. Позвоните маме милой и спросите, как дела? Ой, спасибо, не забыл ты, я звонка давно ждала. Ты голодный? Мама спросит. На работе как дела? Потеплей оденься, осень. Мамины порой слова. Не признается, что худо, сердце, голова болит. В ее жизни все уютно, хотя часто и не спит. На подушку слезы льются. Детки, как? Господь, храни, сохрани в пути, на службе и в делах им помоги. Заболели, прихворали, у нее один рецепт, то молитва за нас с вами и души лучистый свет. Мамин праздник, мамин день, пусть он будет ежедневно, подарите мамам нежность, берегите матерей. Звучит песня, когда в темные ночи, собираясь дорогу.

конце нашей передачи хочу поблагодарить всех матерей, отцов, дедушек и бабушек за любовь и терпение, которые они вкладывали в воспитание детей и внуков. Благодарим за вашу заботу, ободрение, увещевание и ваши молитвы. Да воздаст вам Господь во сто крат, даст силы и много счастливых лет в кругу вашей семьи и близких.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвель. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Мы, когда говорим «воистину воскрес», этим мы подтверждаем всемогущество Божие, Его власть, Его силу, Его величие и красоту. Когда мы говорим, что Он воистину воскрес, мы с радостью утверждаем, что и мы будем воскрешены. И наши родные, кто уже почил в Господе, также воскреснут, и у нас будет чудная встреча. Благодаря воскресению Иисуса Христа нам открылся свободный доступ в новый город Иерусалим, куда все мы стремимся. Поздравляю также всех мам, сегодня День Матери, с этим прекрасным днем, Днем Матери, который отмечают в этой стране. Господь дал матерям нашим, женам нашим особое служение, особую ответственность. Некто сказал так, что тело матери – это место, где дух и материя встречаются вместе и зарождается новая жизнь. Никому не дано такое право, только матери. Это очень почетное дело. Это очень ответственное быть матерью. Библия говорит нам, такие хорошие примеры приводит, что исполнение Духом Святым происходит от чрева матери. Иоанн исполнился Духа Святого от чрева матери. Дальше в другом месте мы читаем, что апостол Павел о себе говорит, о своем избрании, и он говорит так, Галатам, 1 глава, 15 стих, «Бог избрал меня от утробы матери». Соединение духа и материи действительно происходит в утробе матери, и там начинается новая жизнь, и там начинается судьба человека. Там начинается судьба человека. И некто сказал так, что все мысли и чувства, когда мать носит ребенка, мысли и чувства матери передаются ребенку. Будет мама гневаться, передастся это чувство сыну или дочери. Будет мама в постах и молитвах служить Господу, передастся это своим детям. Хочу сказать всем, кто имеет матерей, цените их, уважайте их и любите их. Один богослов сказал так, что есть много людей, которые много пишут о матерях, но которые мало пишут матерям. Цените матерей своих, уважайте их. Долгота дней наших, сыновья и дочери, зависит от почтения и уважения к родителям, к отцу и к матери. Хочешь быть долголетним на земле? Почитай отца и мать. Бог очень серьезно относится, как мы относимся к людям и относится к тому, как они относятся к своим родителям, в частности, как мы сегодня говорим о Дне Матери, к матерям. Вы знаете, если в народе израильском человек ненамеренно убил другого, вот, например, на стройке выскочила с рук камень и упал, и убил ближнего, он мог спастись, убежать в город-убежище. Но не мог спастись человек, который ударил отца или мать. Все, предай смерти. Для него города-убежища не существовало. Вот как Бог ценит родителей. Даже больше. В Исход 21 главе 17 стихом там даже так сказано. Кто злословит отца или мать, предай смерти. Вот представляете, друзья, за многие грехи можно было принести жертву за грех. За злословие отца или матери нельзя предать смерти. Бог ценит отцов и матерей. И в частности, говоря о матерях, я хочу сказать, что тяжелая материнская доля, очень нелегкая. И много детей непослушных, и много трудностей и переживаний. И вот даже посмотришь, в церкви можно, смотря на некоторых мам, сказать, что у них действительно много переживаний в семье. А знаете почему? Да потому что даже на собрании у них голова перевязана, болит, наверное. Много переживаний, не покрыто, а перевязано бывает. Трудности встречаются в жизни. Это так и есть. В Библии, когда говорят там о царях, говорят о священниках, то часто говорили так. Имя матери его такая-то. Если же был царь нечестивый, тоже говорили. Имя матери его такое-то.
Один из великих людей нашего времени, один из политиков, говоря о трудностях переживания в государстве, он сказал так: «Дайте нам лучших матерей, и у нас будут лучшие дети». Это сказал человек неверующий, переживающий о своем государстве, видящий, к чему, что делает молодежь. «Дайте нам лучших матерей, и у нас будут лучшие дети». Хочу как пожелание сказать матерям такое. Слова апостола Павла, записанные к Тимофею, 2 глава, 10 стих. В 9 он говорит о том, какие должны быть украшения у жен, а в 10 стихе он дает такое хорошее наставление. «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Мамы дорогие, тяжелая, но почетная у вас доля быть матерями. Посвятите себя благочестию. У посвященных матерей вырастают посвященные дети. У посвященных матерей благочестию вырастают благочестивые дети. Благослови вас Господь! Меня пригласил ваш пастырь сегодня немного рассказать о нашем служении, о труде в Израиле, о том, как живет Израиль. И я хочу сказать, друзья, я, наверное, не буду рассказывать о том, как живет Израиль, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что поезжайте в Израиль и увидите, как он живет. Но говоря о духовной жизни Израиля, хочу привести слова Священного Писания, которые раскрывают сегодняшнее состояние народа Божия, израильского народа. Это записано в 4 книге Царств, 17 глава, с 13 по 15 стих. Очень хорошие слова, говорящие о том, каково духовное состояние Израиля. «Тогда Господь через всех пророков Своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь от злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам через рабов Моих пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, как было выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего, и презирали уставы Его и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа». Вот это состояние народа израильского, которое Господь сказал еще в древности за столетие до прихода Иисуса Христа. Точно так же остается и сегодня состояние Израиля. Пошли вслед суеты, оставили Господа, поклоняются другим богам, не слушают рабов Божьих. И знаете, какая причина, почему это происходит с Израилем? Здесь, в этих стихах, где мы прочитали, там была деталь одна – очень небольшая, но она говорила, почему так Израиль живет. «Которые не веровали в Господа Бога своего». Отступление Израиля, непослушание Богу сегодня происходит по той причине, что он не верует в Господа Бога своего. Не верует рабам Божьим, не веровал пророкам Божьим, не веровал Иисусу Христу, не слушался Его, потому что не веровал. Не веровал. И сегодня Израиль живет в неверии. Ездим мы туда, пытаемся что-то делать. Вы знаете, плоды дел, Господь знает их конечный результат, но сказать о том, что что-либо много сделано в Израиле, нельзя. Нельзя. И проводим семинары, и общение с церковью есть, и каются души, и лагеря проводим, которые вот и летом будет, если даст Господь, этим летом, где мы приглашаем неверующую молодежь, они слышат Слово Божье. Но это, вы знаете, как маленькие капельки росы. Всего очень немного, всего по чуть-чуть, потому что Израиль продолжает жить в неверии. Вот буквально недавно поступила информация нам, и мы об этом написали в бюллетенях наших, которые вы получите скоро.
Наши друзья, которые живут в Иерусалиме, брат Леонид и Денис, они просто шли в Иерусалиме и прохожим раздавали брошюрки, говорящие о Мессии, и там был адрес, где можно было заказать, взять бесплатно Евангелие, Библию или получить фильм об Иисусе Христе. Догнали их ортодоксальные евреи, вытащили с машины, избили. Только за то, что они давали информацию, что можно получить Новый Завет. Даже не за раздачу Нового Завета. И брата избили сильно. А как их остановили? Они уже сели в машину, чтобы ехать. А некоторые эти ортодоксальные евреи легли поперек, спереди и сзади машины. И все, вскрыли дверь, вытащили их. То второго братка молодого избили так сильно, что даже лицо не было видно. Все было в крови. Вот, когда приехала полиция, они разбежали сразу, эти ортодоксы, взяли их в полицейский участок, составили протокол, и полицейский вместо того, чтобы защищать их, говорит: «Вы мне только усложняете жизнь. Почему вы веруете во Христа и об этом говорите? Веруйте себе тихонько, и вас никто трогать не будет. Почему вы веруете и говорите?» Сегодня, когда веруешь и говоришь о своей вере, в Израиле преследуют. Поэтому я призываю вас, друзья, молитесь за тружеников, кто есть там общины, есть там служение. Медленно, очень медленно, но оно увеличивается. Если 3 года назад община в Хайфе насчитывала 38 человек, то сегодня их почти 60. И большинство это люди неверующие, те, кто пришли к Господу, кто раскаялись. Община в Ашкелоне была маленькая, также сегодня молодежи больше, потому что они обращаются к Господу, хотя опять очень и очень мало. Молитесь и о нашем служении. Когда мы едем, мы не питаем больших иллюзий, потому что не знаем, что может случиться, и с нами может произойти такое, как с этими братьями, и молитесь о том, чтобы и лагеря Господь дал возможность провести, потому что после прошлого лагеря о нас написали о том, что мы там совращали еврейскую молодежь. И там у нас проходило бракосочетание, и они, посчастливилось даже и мне в их ортодоксальную газету попасть, они написали, что приехал русский поп из Америки и там сделал свадьбу. Так что я не знаю, почему они так нас назвали, но вот так написали и сказали, что не допускайте этих миссионеров, когда они проповедуют о Христе. Мы должны поклоняться нашему Богу, но мы не должны признавать Христа. Вот так сегодня относится Израиль Господу, не верует, как не веровали их отцы. Молитесь об Израиле. Это самая большая просьба наша, чтобы Господь его помиловал. Я знаю, что наступит пробуждение Израиля, потому что Бог сказал, что воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать. Не знаю, когда наступит это время, но наступит. Тема моей проповеди и желание поделиться с вами Словом Божьим о вере. Вот как и вначале мы говорили, почему Израиль сегодня находится в отступлении и не признает Господа, потому что он находится в неверии. Но я хочу сказать, дорогие друзья, и мы, как христиане, должны обращать внимание на свою веру. Мы должны испытывать себя и исследовать, верили вы, так говорит нам Священное Писание. Мы очень часто считаем за веру то, что верой в духовной жизни не является. Некто сказал так, что церковь – это общество не знающих людей, это общество не тех, кто знает все истины и все тайны, а это общество и собрание верующих людей. Я сказал, что люди могут, и даже верующие могут ошибаться и называть верой то, что верой не является. И хочу сказать, что Священное Писание это подтверждает. В аду будет очень много людей, которые называли себя в этой жизни верующими. В аду будут люди, которые говорили: «Не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Мы ж веровали в твое имя. Мы веровали, его призывали. Если бы мы не веровали в тебя, разве бы мы просили твое имя?» Нет. В свое время апостолы также ошибались о своей вере. Вот вы знаете,
в Евангелии Луки, 17 глава, 5-6 стих, есть речь апостолов, обращенная к Иисусу Христу. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Господь сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Ученики считают себя верующими людьми, считают себя духовно крепкими, говорят, «Господи, у нас есть вера, у нас она есть, но мы хотели бы ее иметь больше». А Господь Иисус Христос останавливает их и говорит, «Если бы вы имели, что вас умножить? У вас веры даже с горчичное зерно нету, у вас даже с такого маленького размера веры нету. Что вас умножать?» Друзья дорогие, мы часто говорим, «Господи, умножь нас веру». А может быть и к нам слова Иисуса Христа относятся, где Он говорит, «А что вас умножать? Если бы вы имели веру, хотя бы как зерно горчичное, то Господь говорит, вы могли бы сказать смоковнице, пересадись в море и живи там». И она бы послушалась, взяла бы и пересадилась. О чем говорят эти слова? Вроде бы как-то они звучат, ну, немного бесполезно. Зачем смоковнице жить на воде? И вообще деревья на воде не живут. Господь Иисус Христос этим местом говорит для нас, что если бы мы имели хотя бы такую маленькую веру, то мы могли бы даже сделать бесполезное дело, то, чего не надо. Смоковнице не надо жить в море, но мы даже могли бы и это сделать. То тем более мы могли бы делать необходимые, полезные дела для духовной жизни. Проблема в том, что даже как зерно горчичное, веры нету. Вот в чем все дело. Мы можем говорить, Господи, умножь, а Господь говорит, испытывайте себя, верили вы. Апостол Павел написал, как я называю, главу 11 к евреям, это шедевр, говорящий о вере. Это квинтэссенция всего существования Ветхого и Нового Завета. Потому что без веры ничего нет. Без веры Богу невозможно угодить. Без веры невозможно познание. Без веры будет осуждение. И вот апостол Павел пишет послание к евреям, 11 глава. Вся она говорит о вере. И вот мы прочитаем некоторые стихи, так как это послание, эту главу, друзья, я говорю, что ее надо выучивать наизусть. Она говорит о вере. В первом стихе апостол Павел дает определение веры, а потом 39 стихов объясняют, что он понимает под словом «вера». Потому что мы часто тоже говорим, что мы верим. Сегодня в мире говорят, я верю своей жене, половину браков распадается. А где твоя вера? Я верю своему мужу. Мы верим другому государству, что это наши друзья, только через некоторое время начинают воевать. Что мы вкладываем в понятие слова «вера»? И вот 39 стихов объясняют то, что апостол Павел подразумевал под верой, и он объясняет нам на примерах святых мужей. И давайте, друзья, мы посмотрим, как жили они. Если мы говорим, что мы веруем, то мы должны поступать так, как поступали святые мужи. Если мы так не поступаем, то значит у нас не та вера, о которой говорит апостол Павел. И вот давайте прочитаем про одного мужа. Про одного, потому что некто сказал так, что на 11 главу к евреям необходимо говорить, чтобы ее понять. 70 проповедей. И вот попытаемся хотя бы коснуться одного человека, героя веры, Авраама. Давайте мы прочитаем первый стих из 8 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Из 8 стиха. Евреям это 11 глава. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований,
а только издали видели онное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Вот так короткая информация из Священного Писания о жизни героя веры Авраама. Вначале апостол Павел дает определение. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В нашей личной жизни мы зачастую это определение разъединяем. Мы берем вторую часть. Мы уверены в невидимом. Спроси каждого из сидящих: ты уверен, что есть Христос? Уверен. Ты уверен, что есть Новый Иерусалим? Уверен. Ты уверен, что Христос воскрес и вознесся на небо? Уверен. Мы уверены в невидимом. Может быть, не во всем. Если скажешь: ты уверен, что Бог есть огонь поедающий? Мы можем сказать: уверен, но вот можем и тут сомневаться. Мы часто опираемся на любовь Божью. Но мы забываем первую часть. Вера есть осуществление ожидаемого. Если в нашей жизни нету двух частей, то это не вера. Это полувера в лучшем случае. А в худшем — это просто неверие, которое мы называем верою, которому мы даем определение и считаем это верой. Осуществляет ожидаемое – это смысл нашей жизни на земле. Мы ожидаем царства, мы ожидаем нового неба, на которых обитает правда. Мы это должны осуществлять. Мы ожидаем Бога справедливого, мы должны осуществлять справедливость. Мы говорим, что там царствует любовь, мы должны осуществлять любовь на земле. Вся наша жизнь должна быть сгустком энергии, которая осуществляет ожидаемое. Мы только для того и живем, не для себя, не для семьи, не для друг друга. Мы живем для осуществления ожидаемого. Вот тогда наша вера действительна. И вот апостол Павел нам описывает жизнь Авраама. Очень сжато, очень коротко. И мы очень, так знаете, друзья, коротко, как бы американцы говорят, outline, посмотрим на некоторые признаки веры Авраама. Что вера делала в его жизни и каким шагам двигала и направляла его вера. 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». И здесь самый первый стих, говорящий о вере. Авраам веровал и повиновался. Если, дорогие друзья, у нас нет повиновения Слову Божьему, если у нас нет жажды в точности исполнять все, что в Слове Божьем написано, то у нас нету веры. Верою Авраам повиновался. Без повиновения вообще нет христианства. Верой Авраам повиновался и пошел. Безраздельное доверие Богу. И вы знаете, друзья, оно выражалось всегда в жизни Авраама. Бог сказал: иди, пошел. Бог сказал ему, в 17 стихе читаем: принеси в жертву Исаака, которого Бог дал ему в обетование. Приношу. Не сомневаясь, поступает, как Бог сказал. Повиновение – это первое условие веры. Он повиновался, и, друзья дорогие, его повиновение, можно, некоторые говорят, как слепое повиновение. Почему? Он повиновался и пошел в страну, не зная, куда идет. Авраам, имя его, человек высокий. И предание еврейское говорит о том, что, возможно, Авраам был бы царем Ура Халдейского. Огромное состояние у него было, огромное богатство. Мы читаем об этом в книге «Бытие». И вот представляете себе, Авраам собирает свои шатры, огромные стада собирает, слуг собирает, которых было более 300 человек, и говорит: собираемся, мои друзья, и идем.
И вот представьте себе ситуацию, подходят к нему соседи. Авраам, ты куда идешь? Не знаю. Как? Ты не знаешь, куда идешь? Не знаю. Пошел, не зная куда. Так, а куда ты пойдешь? Где ты остановишься? Где ты жить будешь? Не знаю. Бог мне сказал, иди. И я иду. Бог открыл ему путь, куда надо идти, но он не открыл ему будущее в тот момент. Бог открыл Аврааму будущее, когда он пришел в землю обетованную. Но в тот момент, представляете, какое доверие у Авраама. Вот она суть веры. Безграничное доверие Богу. Мы часто говорим, брат, вот объясни мне, что так надо поступать, я тогда поверю, что так надо действовать, и буду. Мы часто хотим быть людьми знающими. Когда мы говорим, мы поймем, тогда поверим. Вера действует не так. Он пошел не зная куда, потому что он имел безграничное доверие и повиновение Богу. Такая ли у нас вера? Так ли верим мы? Или, может быть, мы знаем, куда нам надо идти? Мы знаем, куда мы должны прийти, но повинуемся ли мы, даже зная? Дальше мы читаем 9 стих. Кстати, по 8 стиху есть одно выражение. «Я иду по дороге, ведущей меня в неведомое, но лучше с Богом идти во мраке, чем самому идти в ярком свете». Очень хорошие слова. Лучше повиноваться Ему и идти за Ним. 9 стих. «Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и вжил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Вот интересно здесь описание, как жил Авраам, когда уже пришел в обетованную землю. «Верой он обитал на земле, как на чужой, и жил в шатрах». Авраам мог построить город. Авраам хотя был один человек, но с ним даже земные цари заключали договора. Они говорили, Авраам могущественнее нас. И это была правда. Помните, как он один со своими рабами поразил победителей? Поразил 4 царей, когда они взяли в плен его племянника Лота. Он действительно имел могущество и мог построить город. Вот представьте себе, он приходит, Бог говорит, это твоя земля, живи. А он не строится. А он обитает на ней, как на чужой. Почему? Когда у нас есть вера, живая вера в Бога, нас перестает привлекать земное. Это наше. Бог дал нам дом, Бог дает нам возможность зарабатывать, мы имеем машины, но когда мы верим, нас перестает привлекать земное. Друзья, дорогие, братья и сестры, если мы говорим, что мы верим, но нас привлекает земное, нам оно нравится, мы смотрим, у брата дом лучше, я еще лучше сделаю. Брат и сестра, скажите перед Богом честно, я неверующий. Не обманывайте себя, Бога не обманите. Вера приводит нас к отрешенности к земному. Авраам имел свою землю, но жил на ней, как странник и пришелец. Его перестало привлекать земное. Единственное, чем Авраам обладал на своей земле, в своей земле он купил себе пещеру для бренного тела. Он ожидал города. И Бог ему дал большое богатство. Оно его не привлекало абсолютно. Если мы веруем, и говорим, что вера – это та, что Бог имеет в виду, то мы будем непривлекательны к этому миру, и мир нас не будет привлекать. 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Здесь этот стих говорит нам о том, что вера меняет наши цели. Он от Бога на земле получил очень много. Никто из нас и близко не имеет столько, сколько Авраам получил земли и богатства при жизни. Но он не ожидал этого города. Он ожидал города художником и строителем, которого Бог. Он не обустраивался на этой земле. Один из самых богатых людей на земле не обустраивал комфортабельно свою жизнь.
он ожидал города. Когда мы веруем, тогда, дорогие друзья, наши мысли, наши цели, наши стремления, наши воздыхания к новому городу Иерусалиму направлены. Мы сейчас сидим, вы можете соглашаться со словами, услышанными из Библии, но Бог знает мое и твое сердце и дух. Бог знает, к чему мой и твой дух привязан. Если он не привязан к горнему, если он привязан к земному, друзья дорогие, значит, нас дьявол обольстил, и мы думаем, что мы имеем веру, но у нас ее нет. У нас, возможно, есть вера, но не вера Авраама. А вера есть одна. У святых людей вера одна. Здесь мы также прочитали, что он ожидал города художником и строителем, которого Бог. Вера учит нас терпеливо ждать. Мы говорим: Господи, просим иногда у Господа, молимся, помоги, дай, услышь. И если Бог не отвечает, то мы начинаем колебаться, начинаем сомневаться, как мне говорила одна сестра. Я, говорит, 20 лет молюсь о своих неверующих детях. Может, уже Бог меня не слышит. Вера учит терпеливо ждать. И он ожидал. Интересна мысль. Авраам в этой жизни ожидаемого не получил, но он умел терпеливо ждать. Действительно ли наша вера научает нас терпению терпеливо ждать? 13 стих так и говорит: «Все сии умерли, не получив обетований, они не получили их на земле, но они не ослабели в вере, а только издали видели онное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы». Представляете, к чему привела живая вера и приводит вера Авраама? Истинная вера. Они радовались тому, чего не получали. Друзья, вера не опирается на земное. Вера не опирается на то, что мы получили от Бога. Вера опирается на то, что мы можем не получить в этой жизни. Они не получили и радовались. Вера производит в нашем духе радость даже от того, когда мы не получаем просимого. Вот это истинная вера. Дальше мы говорим, здесь написано, они говорили о себе, что они странники и пришельцы. Филистимляне, царь Герарский, другие цари, которые жили вокруг Авраама, считали Авраама высоким человеком, весьма могущественным и сильным. Но у Авраама было правильное представление о себе. Я всего-навсего, я не богатый человек, я не сильный человек, я не умный человек, я не могущественный человек, я странник и пришелец. Друзья дорогие, этот стих говорит нам вот о чем. Когда у нас есть живая вера, тогда у нас правильное представление о себе. Мы иногда о себе мечтаем намного больше, чем мы есть на самом деле. Мы иногда о себе очень много мним. Мы иногда о себе очень много думаем. И если кто-то из братьев или сестер сидящих не соглашается с моим мнением, как это так? Ведь это же я сказал. Вера приводит к правильному понятию, пониманию себя. Авраам говорит: «Я странник и пришелец». Дальше мы читаем: «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вот здесь интересно, к чему еще приводит вера. Вера, дорогие друзья, правильная вера, меняет наше мышление. Здесь сказано, что они в мыслях, если бы имели в мыслях то Отечество, из которого вышли, то имели время возвратиться. Они даже в мыслях не размышляли о земном. Вот это вера. Вот это вера. Они даже не размышляли о земном. А сколько у нас? Построю дом, хороший лучше сделаю, хорошая машина лучше куплю,
Детям куплю, я здесь обживусь, я здесь буду жить. Они мыслят о земном. Вы знаете, дорогие друзья, если вера не меняет нашего мышления, то у нас нету веры. Вера меняет мышление человека. Апостол Павел говорит нам так: о горнем помышляйте, а не о земном. В послании Филиппийцам, 3 глава, 18-19 стих, апостол Павел описывает людей, которых называет так: они враги креста Христова. И там приводит их духовную суть. Они мыслят о земном. Они мыслят о земном. Ага, это в мире нравится, это в мире нравится, вот это я хочу, а вот это привлекательно. Они мыслят о земном и враждуют с Христом. Святые, верные, даже в мыслях не имели земного. Они стремились к горнему. Как я и говорил в начале, вера меняет наши стремления. На земле, этой земле, есть много хорошего, но лучшее только на небе. И они туда стремились, они о нем помышляли, они трепетно желали этого. И даже имея богатство, имея многого, отказывались от всего земного, чтобы достичь нового города Иерусалима. И что Бог говорит о таких людях, которые только помышляют о горнем, которые на Господа возлагают заботы, ибо знают, что Он печется о нас. О таких Бог говорит: я не стыжусь их, я им приготовил город, и я себя называю их Богом. Друзья дорогие, действительно ли наша вера, о которой мы говорим, такая, как написал апостол Павел? Или, может быть, мы размышляем о вере и что-то в этом имеем другое? Так вот, апостол Павел говорит нам: вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Они, верующие, ожидали нового города Иерусалима. Давайте мы сейчас в молитвах склонимся пред Господом и попросим, чтобы Он проверил нашу веру. Ибо в небе будут верующие в Господа люди. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: между летом и осенью. Имеет ли смысл такая фраза? С точки зрения астронома полный абсурд, но слава Господу! Мы имеем способность рассуждать гораздо глубже привычных казенных формулировок. Божье обетование, записанное в книге «Бытие», впредь во все дни земли сени и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся, вселяет полную уверенность, что мир устроен мудро, и законы, действующие в нем, непреложны, и пока существует земля, защищены вечной гарантией. Уже не лето, еще не осень. Период ожидания не только перемены погоды, но и обильного урожая, который мы насаждали, поливали, берегли, но взращивал неизменно Господь. Каждый земледелец был бы рад исполнению чудесного обетования пророка Амоса. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и холмы все потекут». Об обычном ли урожае, который насыщает и услаждает нашу плоть, говорит нам Писание? Только ли о комфортной жизни для своего народа печется Творец? Книга Откровения. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Конечно же, здесь ясно сказано о плодах, которые приносит человек Богу в течение всей своей земной жизни. В данном случае описаны две жатвы – зерна и винограда. Возможно, это два аспекта одних и тех же событий суда Господнего. Возможно, также и такое понимание – жатва зерна. Это собирание плода праведных. За ней последует гнев Божий на нечестивых. Какой плод принесешь Господу ты, мой друг? Не станешь ли укрываться от Его взгляда в день суда, как о том пишет пророк Иаиль: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Итак, что человек посеет, то и пожнет. Слово Божье рекомендует: сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Осия 10:12. Существует два аспекта, связанных с процессом, который называется жатвой или собиранием урожая. Это духовные дары и плодоношение. Несмотря на кажущуюся схожесть, это все же разные понятия. Духовные дары – это то, что мы получаем от Бога незаслуженно, для созидания тела Христова. Это как бы сила Господа в нашей жизни. Главная мотивация здесь – зачем нам это дано и как мы будем это использовать. Духовные дары получают сразу и навсегда. Плодоношение же – это процесс, формирующий в христианине характер и чувствование Христа. Он может длиться всю жизнь, и трудиться над этим нужно постоянно и непрестанно. В конечном итоге плодоношение направлено на то, чтобы нам было комфортно и безопасно, и чтобы обетования Божьи пришли в нашу жизнь во всей полноте и изобилии. существует закон плодоношения. Плодоношение происходит в нашем духе, куда сеется семя, где оно поливается и вырастает. Соберут же его святые ангелы в день Господнего пришествия. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Ценность плодов составляет не внешний их вид. Если вы видели плодоносящий огурец, он далек от внешнего совершенства, но в нем содержится продолжение жизни. Евангелист Матфей пишет: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Труд над нашим плодом – это наши дела и поступки в период, когда нас никто не видит. Это наша внутренняя ответственность. Это наши молитвы, изучение слова, позитивные мысли, готовность следовать за Христом всегда и во всем. Наши плоды мы не можем оценить сами. Это может сделать только Господь и лишь отчасти другие люди. На нас же лежит ответственность, что и как растет. Ценный плод труднее всего вырастить. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Зрелый человек – это тот, кто может взять ответственность за себя и других. Духовные дары – это прекрасно, но предпочтение – отдается именно плодоношению, потому что это
1: в Германии 9 часов 30 минут.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Богословие апостола Павла. Богословие по-гречески «теология» означает учение о Боге. Каждое вероисповедание имеет свое богословие. Различают богословие еврейское, мусульманское, христианское. Причем христианское делится не только на католическое, православное и протестантское, но еще различают богословие и отдельных выдающихся личностей, у которых главное бывает общим, а в меньшем бывают расхождения. На основании проповедей и посланий апостола Павла попробуем составить себе его богословие. Первое. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему миру земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Деяния апостолов 17:24-28. Он в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. Деяния апостолов 14:16-17. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2:4. Второе. Познание Бога доступно всем людям, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Римлянам 1:20. Евреи имели перед другими народами то преимущество, что им верено Слово Божье. Римлянам 3:2. То есть священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3, 15-16. Третье. Иисус Христос родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. Римлянам 1, 3, 4. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. 1 Тимофеева 1:15. Так как люди причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2:14-15. Принявший на себя человеческое тело, Иисус Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Четвертое. Дух Святой говорил через пророка. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Евреям 3:7-9. К сожалению, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. 1 Коринфянам 2, 14-12. Потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12, 3. Которым вы запечатлены в день искупления. Ибо все одним духом крестились в одно тело, иудеи, еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. 1 Коринфянам 14, 13. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. К Римлянам 8, 16, 17. Этот Святой Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. К Римлянам 8, 26. Сверх этого, каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцелений, тем же духом, иному чудотворение, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12, 7, 11. Пятое. Ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Евреям 1, 14. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламеняющий огонь». Евреям 1, 7. Огонь вечный уготован дьяволу и ангелам его. Матфея 25, 41. Шестое. Первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли. Второй человек – Господь с неба. 1 Коринфянам 15, 45, 47. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5, 12. Согрешение же совершилось потому, что змей хитростью своею прельстил Еву. 2 Коринфянам 11, 3. А Ева своего мужа. И таким образом все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3, 23. И теперь нет праведного ни одного. Заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Римлянам 3, 10, 19. Седьмое. Сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11, 14. А сатаною был и змей, прельстивший Еву. Люди живут теперь в царстве князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2, 2. Который ослепляет людские умы, чтобы для них не воссиял свет Евангелия о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. 2 Коринфянам 4, 4. Восьмое. Искупление согрешивших людей совершил Иисус Христос, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Галатам 1, 4. В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ефесянам 1, 6, 7. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. К Римлянам 5, 18, 19. Девятое. Церковь есть тело Христа, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 1, 23. Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Ефесянам 5:23. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Ефесянам 4:11-12. Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Ефесянам 3:10. 10. О будущей жизни. Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. 2 Коринфянам 5:1-2. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Филиппийцам 1:21. О суде. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. О втором пришествии Христа. И как человека положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. К Евреям 9:27-28. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Христа.

Евангелие от Иоанна, глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною».
и пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Овида от Руфи. Овид родил Иисея. Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывшей за Уриею. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Ассу. Асса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию. Манассия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима. Елиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара. Елиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
«Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил», что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. И я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 и 16 стихи. Сегодня цель нашей передачи в стихах и песнях – передать любовь и заботу наших родителей. Звучит песня «Папы и мамы, родные в нашем».

Ты женщина, и ты прекрасна. Чудесный замысел Творца. Создал тебя он не напрасно, особо ты ему нужна. Какою нежностью, заботой тебя Создатель наделил. Любовь, что жертвует собою, в твое он сердце поместил. Цветок особенный, красивый, в его божественном саду. Благоухай для его славы и воздавай Творцу хвалу. Звучит песня «Мама, милая мама» в исполнении семьи Кирнев.

Следующее стихотворение родителей написала Виктория Когут. «Всем нам даны родители от Бога. Господь их подарил для всех детей. И каждый знает через Божье слово один закон касательно семей. Чтоб чтили мы родителей своих, дети малые и даже если взрослые, ведь знаем мы, они нам жизнь дали, они дарили чистый небо, воздух. И пусть мы сделаем порой не так, как надо, они не станут нас ругать, они подскажут, как и так тревожно переживают, ведь они отец и мать. Они заботятся о нас, как и вчера. У нас есть хлеб, одежда, теплый дом. И пусть спасибо говорим мы не всегда, но им достаточно улыбчивый наш взор. Когда проблемы есть, не надо говорить, и удивляемся, как знают, что случилось. Запомни, милый друг, их сердце все следит, их сердце знает то, о чем молилась. Отец и мать, они ведь так похожи, у них одна любовь, одна душа, и пусть порою наше сердце гложет, что быстротечно улетают их года. А вспомни детство, как ты спать ложился, а они о всех делах забывши, как отец твой на колени становился и вместе с матерью ведь о тебе молились. Они не смотрят, взрослый ты или молодой, хоть есть семья, хоть нету, не взирают, но на руках молитвы понесут тебя домой, туда, где мир и радость обитают. Когда проблемы, не к кому пойти, и, кажется, никто не понимает, ты в дом отцовский, к маме забеги. Она поймет, поддержит, путь укажет. Спасибо, Бог, за наших мам и пап, за их бескорыстно дрожащие колени, за силу, седину их на висках и за то, что возносили нас в своем моленье. Спасибо, Боже, за мою семью, за светлую частичку неба. Я так Тебя, Господь, благодарю за то, что в своей жизни их имею. Родителям скажем сегодня спасибо, ведь Вы подарили прекрасную жизнь. Вы нас научили жить мирно, красиво. От нежности Ваших взлетаем мы ввысь. Дорогие Вы наши родители, кто любить нас так будет еще долго-долго на свете живите вы мудро, счастливо и хорошо. Звучит песня «Детские года» в исполнении Петра Бальжика.

0: Сейчас Вера Кушнер прочитает свое стихотворение «Мама». И потом прозвучит песня «Весь мир начинается с мамы».
1: Земля родная нам не мать, а мама. Так человек родившую назвал. Я видела, как землю целовал, домой вернувшись пленный из Вьетнама. Бывает трудно выразить словами свою любовь к той женщине родной, которой мы принадлежим одной, которую мы называем мама. Переступив порог родного дома, мы в жизнь ушли, не поглядев назад, едва заметив слезы на глазах, едва коснувшись локона седого. Но почему-то в странствиях далеких, в смешанье лиц, событий, разных встреч, нам помнился изгиб любимых плеч и слезы на глазах, и этот локон. Я знаю, когда жизни панорама на склоне лет пред взором промелькнет, душа земное все переберет и остановится на слове «мама». В одном ряду с небесными словами земное слово то со мною шло, и сердце счастье вечное нашло, и Божию любовь по слову мамы.
0: Следующий стих «Мой папа» написал Виктор Немцев. Заботою теплой глаза папы светят. Мой папа, он лучший на всем белом свете. Есть время у папы гулять и трудиться, о Боге читать и Иисусу молиться. Он ясно уроки всегда объяснит. Мой папа нас любит и нежно хранит. Он все может сделать и все починить. И руки у папы добры и сильны. Бывает он строг, когда видит ошибки. Дороже всего мне от папы улыбки. Хочу, чтобы взгляд его добрый встречался. Вести себя так, чтоб он не огорчался. Сказал как-то папе я в радостный час, что он больше всех любит маму и нас. Но он, умилившись, возвысил свой голос. Небесный Отец больше всех любит нас. Звучит песня «Трескучий мороз за окном».

У меня есть отец, мальчик пел сирота, и по щечке ребенка катилась слеза. В переходе подземном, глядя людям в глаза, у меня есть отец, сочинял сирота. Я его так люблю, и он любит меня. Почему люди мне говорят «сирота»? Я его очень жду, и он скоро придет. И от жизни такой он меня заберет. Я мечтаю о встрече, лелею тот день. Будет утро или вечер, рассеется тень, меня папа обнимет, пойду я домой. У меня есть отец, только мой, только мой. Он холодные пальчики прятал в карман, зарабатывал песнями, не воровал. Говорил, что отца теперь только и ждет, чтобы рад был отец, видя, как он живет. Кто-то деньги давал, кто-то мимо спешил. У мальчонки в руке оставались гроши, и дрожала ручонка его на ветру. «Папа скоро придет, я дождусь, я смогу». Он в толпу неустанно старался смотреть. Так отца средь людей он хотел разглядеть. Но откуда счастливым понять малыша, как его одинокая плачет душа? Той дорогой мужчина один проходил. Слыша песню его, в изумлении застыл. На колени присел, нежно глянул в глаза, вытер слезы ему и обнял малыша. Он мужчину того крепко-крепко обнял. «Папа, папа пришел!» Он от счастья кричал. Быстро-быстро стучало сердечко его. Но в объятиях отца было так хорошо. «О, мой друг, я хочу, чтобы ты не забыл, чтоб слова эти в сердце своем сохранил, что у сирот и вдов и разбитых сердец есть особый, чудесный, небесный отец. Этот добрый отец ищет встречи с тобой. Слышал он твои песни ночною порой. Вот, к тебе подошел, видишь, рядом стоит. Он сегодня пришел твою жизнь изменить. Слышит Бог одиноких биенье сердец. Понимает всю боль, потому что отец. Повернись, как мальчишка, глаза подними, без отца дорогого домой не уйди, обними его крепко. Чего же ты ждешь? На отцовской груди утешенье найдешь. Тебе так тяжело, но приди наконец, и не будь сиротой, у тебя есть отец.

Следующее стихотворение «Маме-молитвеннице» написала Марина Шрейнер. «Блажен, кому помощник Бог, он утвердит молитвы слог, надежду сердцу он пошлет, и в том прославится Господь. Блажен, кому помощник Бог, и он не раз уже помог, молитвы слышал, отвечал и сыновей преображал. Блажен, кому помощник Бог. О, мама, разве кто б здесь мог твои молитвы сосчитать, чтобы мы могли в Христе стоять? Спасибо, мама, от души за все молитвы, что в тиши ввысь возносили за всех нас, что Бог от гибели нас спас. И мы теперь благодарим и перед Господом стоим мы с жаркой пламенной мольбой, чтоб Он и дальше был с тобой. Пусть Бог и дальше ободрит, твои молитвы укрепит и веры даст, что дети все найдут спасенье во Христе. Блажен, кому помощник Бог, ждет в небе чудный нас чертог, и молим мы одной душой, чтоб быть там вместе, всей семьей. Звучит песня, часто склонясь над моей колыбелью.

Следующий стих написала Ольга Алексеевна Володина. «Позвоните маме милой». Мамин праздник, мамин день. Этот праздник очень важный. Он о многом нам расскажет, о любви ее к тебе. В жизни нашей суетливой много праздников и дат. Дай Господь здоровья, силы нашим мамочкам всегда. Позвоните маме милой и спросите, как дела? Ой, спасибо, не забыл ты, я звонка давно ждала. Ты голодный? Мама спросит. На работе как дела? Потеплей оденься, осень. Мамины порой слова. Не признается, что худо, сердце, голова болит. В ее жизни все уютно, хотя часто и не спит. На подушку слезы льются. Детки, как? Господь, храни, сохрани в пути, на службе и в делах им помоги. Заболели, прихворали, у нее один рецепт, то молитва за нас с вами и души лучистый свет. Мамин праздник, мамин день, пусть он будет ежедневно, подарите мамам нежность, берегите матерей. Звучит песня, когда в темные ночи, собираясь дорогу.

Немало труда в воспитании детей вкладывают и дедушки, и бабушки. И поэтому сейчас прозвучит песня и для бабушек. «Бабушка милая» поют дети семьи Шупарский.

конце нашей передачи хочу поблагодарить всех матерей, отцов, дедушек и бабушек за любовь и терпение, которые они вкладывали в воспитание детей и внуков. Благодарим за вашу заботу, ободрение, увещевание и ваши молитвы. Да воздаст вам Господь во сто крат, даст силы и много счастливых лет в кругу вашей семьи и близких.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Служение радио «Зегенсвелле. Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: дорогие наши юные друзья! Мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Мамина песня» читает Наталья Исмаилова.
1: «Мамина песня». Глава первая. Автор Джоанна Спайри. Рассказ написан в 1924 году.

0: Рядом с крепостью маленькой швейцарской деревушки Альтдорф раскинулись зеленые луга с душистой травой и свежими цветами. На них приятно смотреть, и бродить по ним тоже приятно. Изредка растут тенистые ореховые деревья, а по лугу бежит пенящийся ручей, совершая дикие прыжки через камни, лежащие на его пути. В конце этой деревни стоит старая, увитая плющом башня. Тропинка проходит вдоль ручья. Здесь растет огромное старое ореховое дерево. Усталый путник с удовольствием присаживается в его прохладной тени и смотрит вдаль на голубое небо и высокие горы, вершины которых теряются в белых облаках. Недалеко от дерева над бурными водами построен мост. Отсюда воды ручья несутся вниз между высокими горами. Здесь крутая тропинка ведет к небольшому швейцарскому коттеджу, возле которого примостился небольшой киоск. Выше расположился такой же коттедж, а над ними еще один, самый маленький из всех, приютившийся среди диких скал. Перед низкой дверью находится поросшая травой полянка, где доят коз. Летом дверь всегда открыта. В маленьком коттедже жили Джозеф, собиратель полевых трав, и Афра, его маленькая, аккуратная, трудолюбивая жена. Они редко покидали свой крошечный дом, разве что для того, чтобы сходить в церковь, которую посещали регулярно. У них родился мальчик. Его назвали Барти. А младшую сестру, которая появилась на свет 2 года спустя, назвали Францелли. Но добрый Джозеф умер, и Афра осталась вдовой с 2 детьми, ради которых ей приходилось трудиться с раннего утра и до позднего вечера. Их бедная одежда всегда была чистой и тщательно заштопанной. Когда дети вместе выходили на улицу, Барти всегда крепко держал свою младшую сестру за руку, и люди говорили матери: «Твой мальчик с его розовым личиком похож на клубничное яблоко, а маленькая Францелли с ее светлым личиком, голубыми глазами и золотистыми кудряшками похожа на картину у алтаря». Но мать отвечала: «Они милые, ласковые детки, и я искренне молюсь, чтобы любящий Бог сохранил их здоровыми, добрыми и непорочными». Стояла холодная осень, и зима наступила рано. В октябре выпал глубокий снег, а в ноябре маленький домик был почти весь занесен снегом. Дети сидели в своем углу у печки и редко выходили из дома. Барти уже было 7 лет, а Францелли 5. Всякий из редко проходивших мимо людей останавливался, чтобы расчистить дорожку в глубоком снегу. Когда матери приходилось идти в деревню за хлебом, она возвращалась почти без сил. Глубокая печаль и тревога переполняли ее сердце. Если она не могла заработать вязанием и прялкой на черный хлеб, то маленькой семье приходилось питаться молоком единственной дойной козы, а впереди у них было еще 3 долгих зимних месяца. Раньше она вечерами пела у постели своих детей, но теперь была слишком подавлена, чтобы петь. Однажды вечером она сидела в тишине, прислушиваясь к вою ветра. Он завывал и гремел вокруг маленького домика, как будто хотел разнести его в щепки. Францелли крепко спала, ей было все равно, была ли рядом ее мать или нет, но глаза Барти были широко открыты. «Мама», — спросил он, — «почему ты больше не поешь?»
1: «Увы, дорогой мой мальчик, я не могу».
2: «Ты что, забыла слова песни? Подожди, я напомню тебе, я знаю, как она поется».
0: Он сел в постели и запел:
2: «На трудной жизненной тропе, о, дай, Спаситель, силу мне сказать безропотно тебе, как хочешь ты».
0: Он пел ясным, чистым голосом, и матери внезапно пришла в голову одна мысль.
3: «Барти, — сказала мать, —
1: Возможно, ты сможешь кое-что для меня сделать.
2: О да, мама, обязательно, взволнованно сказал он, вскакивая с кровати.
1: Нет, нет, возвращайся обратно, ты замерзнешь.
0: И она снова уложила его в теплое гнездышко. Завтра я научу тебя рождественской песне. Возможно, ты сможешь спеть ее в деревне и получить хлеб или даже орехи.
1: Барти обдумывал этот замечательный план и был слишком взволнован, чтобы уснуть. Наконец он позвал.
2: «Мам, уже почти утро!»
0: Но, обнаружив, что еще нет, он снова лег и спокойно заснул. Ранним утром он был готов учить песню, но мать сказала ему, что он должен подождать, пока она не сядет за свое вязание. Тогда мальчик рассказал Францелле, что намерен делать. Когда мать была готова, она сказала: «Я спою первый куплет дважды, а потом ты должен попробовать спеть его вместе со мной». Барти запомнил мелодию очень быстро. «Теперь попробуй это в одиночку», — сказала она. К ее удивлению, Францелле присоединилась к брату и легким серебристым голоском безошибочно исполнила мелодию. Они снова пропели. Когда они пропели половину, Барти забыл слова, но его сестра пела, как птичка, до самого конца. Мама обрадовалась. «Францелле может пойти с нами», — сказала она. Так они пели день за днем, пока слова и мелодия не стали хорошо знакомы обоим детям. Наконец наступило Рождество. Утро было ярким и холодным. Мать рано отправилась в церковь, чем она никогда не пренебрегала. Затем она поспешила обратно, чтобы одеть терпеливо ожидающих детей как можно теплее. Барти храбро бежал по высокому снегу. Францелле мама помогала преодолевать труднопроходимые места. Добравшись до Альтдорфа, они увидели много детей, распевающих перед домами, поэтому они пошли дальше, пока не добрались до большой гостиницы, расположенной рядом со старой башней. Вскоре дверь открылась, и детей позвали в большую комнату для гостей. Люди похвалили песню, и в корзинку, которую Барти нес на руке, попало много кусочков хлеба, сыра и мелких монет. Хозяйка гостиницы положила немного орехов, сказав: «На Рождество нужно есть что-то еще, кроме хлеба». Дети сердечно поблагодарили своих добрых друзей, а затем радостно побежали к матери. Дальше они пошли к другим домам. Перед некоторыми из них группы детей пели разные песни. Одна хозяйка дома сказала, что она скорее дала бы хлеба, чем допустила бы такое беспокойство. Одни принимали их любезно, другие отсылали ни с чем. Многие обращались к Францелле. «Вот, малышка, кое-что для тебя. Заходи и согрейся, а потом беги домой, ты дрожишь от холода». Тогда мама говорила, что они больше не могут находиться на холодном воздухе. Когда они снова оказались у теплого камина в своем маленьком доме, то открыли тяжелую корзину. В ней было много вкусных кусочков хлеба, сыра и орехов. Все были радостны, а мать глубоко благодарна за то, что она будет избавлена от многих тревожных страхов. Наконец, долгая зима подходила к концу. За зимой последовали весенние дни. Затем наступило теплое лето. Солнце струилось сквозь окна и двери, которые весь день стояли открытыми, и дети могли посидеть на свежем, насыщенном ароматами воздухе. Коз перегнали на верхние пастбища, и они давали гораздо больше молока. Но мать никогда не могла отдохнуть от тяжелого труда. Нужно было заготовить дров на предстоящую зиму. На высоких склонах она косила зеленую траву, и дети раскладывали ее для просушки. Затем сено скатывали в валики и приносили домой. Мама носила сено на голове, и крепыш Барти тоже нес свой маленький валик. Наступило лето, и трава на высоких склонах была скошена. Все сено было убрано на чердак над козлятником. Дни становились очень жаркими и сухими, и козы стали давать молока меньше. Мать проводила дни и часть ночей за вязанием и прялкой. Но пока длился сенокос, времени на работу в помещении оставалось мало. Однажды
1: После дня, проведенного на жаре, она вернулась в дом, чтобы найти крошечный кусочек хлеба, который разделила между детьми.
2: «Мне очень жаль, что вам больше нечего дать», — сказала она.
1: «Сегодня вечером я должна вязать очень быстро».
2: «Мама, а где же твой кусочек?» — спросил мальчик.
1: «Я не хочу, я не голодная». Барти и Фринцелли старательно пытались разделить свою маленькую порцию. «Нет», — сказала она, — «не надо, детки. Возможно, если бы я могла обратиться к врачу, когда поеду в Вальдорф, он помог бы мне». Она откинулась назад на маленькой кроватке, на которой сидела, и от слабости потеряла сознание. Дети подумали, что она спит.
2: «Пойдем», — сказал Барти. «Не буди маму. Я скажу тебе, что мы сделаем. Мы пойдем в Вальдорф и снова споем нашу песню. Если нам удастся раздобыть немного хлеба или орехов, мы принесем все это домой маме. Я думаю, она будет долго спать. Она очень устала, и лицо у нее такое белое».
1: Барти крепко взял сестру за руку и держал ее как можно дальше от бурлящего ручья. Всю дорогу, пока дети шли, они пели свою рождественскую песню, чтобы проверить, все ли они помнят. Они спешили. Добравшись до Альдорфа, они не останавливались, пока не подошли к большой гостинице с вывеской «Золотой орел». Западное солнце бросало золотые лучи на маленький зеленый газон перед зданием. Там, под деревьями, стоял длинный стол, окруженный большой компанией незнакомых молодых людей. На головах у них были красные шапочки, и их одежда была не похожа на ту, что дети видели на своей родине. Это была группа студентов, которые совершали экскурсию по Альпам. В тот день они прошли большое расстояние. Они ели и пили с большим удовольствием. Дети сначала попятились, испуганные громкими голосами, веселым смехом и дикими песнями. Дети немного постояли у старой башни, но когда наступила короткая пауза, они запели рождественскую песню.
3: «Тише, замолчите!» — раздался властный голос крупного мужчины в конце стола. «Я слышу пение!»
1: Молодые люди огляделись и, увидев детей, закричали.
4: «Подойдите ближе, идите сюда!»
1: Дети подошли. Францелли робко держала брата за руку. Крупный мужчина с румяным лицом и густой бородой протянул свою большую руку и притянул Барти к себе.
3: «Пусть они поют Барбаросса!» — закричали остальные. «Пойте!» — сказал он. «Не бойтесь!»
1: Барти запел чистым голосом, а его сестра присоединилась голосом, похожим на маленький серебряный колокольчик.
2: «Морозный вечер на дворе, в сугробах старый лес. Мой ангел в белом стихаре летит ко мне с небес. Над головой сверкает нимб из блесток золотых, и песня тихая звучит из уст его святых».
5: «Святые небеса! Мы на другой стороне земного шара!» — воскликнул Барбаросса. «И вот здесь Рождество!»
1: Раздались взрывы смеха.
3: «Не устраивайте такого шума!» — воскликнул молодой человек с черными локонами, сидевший рядом с Барбароссой. «Посмотрите на маленькую Мадонну, она вся дрожит от страха!»
6: «Граф Максимилиан!» — ответил Барбаросса. «Вы должны взять маленькую Мадонну под свое особое покровительство».
1: Максимилиан протянул руку.
3: «Иди ко мне, малышка», — сказал он. «А теперь продолжай петь».
1: Девочка доверчиво прижалась к своему новому другу и запела.
2: «Рождество Христово! Мир и доброта! Праздника святого вспыхнула звезда! Ангелы повсюду радостно поют! Поклонитесь чуду, всех они зовут!»
3: «Сегодня я был чудесно защищен от холода», — сказал веселый Барбаросса, и раздался еще один громкий смех. «Продолжай, продолжай!» — закричали ребята.
2: «В святую ночь под Рождество все ангелы спешат поздравить с первою звездой и взрослых, и ребят. И словно белый снегопад кружится над землей, святые ангелы летят за первою звездой».
4: «Они должны получить! Они достойны награды!» — закричали все без исключения, и перед детьми поставили множество тарелок, наполненных деликатесами. Но Барти не поддался искушению, и дети продолжали петь.
2: «Рождество — это праздник мира, примирение людей с Творцом. Пусть сердца откроются шире в этот праздничный день перед Христом!»
4: Последовали одобрительные возгласы, и они закричали. «Это прекрасное пожелание, это принесет нам удачу в нашем путешествии!» Затем Барбаросса поставил перед Барти тарелку, полную вкусностей. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. На ней лежал прекрасный кусок белоснежного хлеба. «Такое лакомство!»
7: «А теперь, сынок, — сказал молодой человек, — смело принимайся за работу, ешь, чтобы ничего не осталось!»
4: А другие кричали.
2: «Вот еще! Это тоже ему!»
1: Барти смотрел на лакомство, и его глаза от восторга становились все больше и больше. Другую наполненную тарелку поставили перед Францелли, которая все еще крепко держалась за своего защитника. Она была очень голодна и уже собиралась положить кусочек в рот, когда увидела, что Барти не ест, и положила его обратно на тарелку.
7: «Ну, в чем дело, мой храбрый внук? Как тебя зовут?» — спросил Барбаросса.
2: «Себастьян, но все зовут меня Барти».
7: «Хорошо, Барти, сын мой. От каких глубоких мыслей у тебя такие большие глаза и такой слабый аппетит?»
2: «Если бы только у меня была сумка или корзинка...»
7: «И что тогда?»
2: «Я бы отнес все это домой, к своей маме. Сегодня у нее не было хлеба. Ничего, кроме небольшого количества козьего молока».
1: Сердца прониклись состраданием.
7: Ему нужно дать все, что он пожелает, и где живет его мать. Было ли это поблизости?
1: Когда Барти объяснил, что это высоко в горах, они удивленно воскликнули, а Барбаросса сказал:
7: «Если вы шли так далеко, то наверняка проголодались, не так ли, Барти?»
2: «Да, и мы съели совсем немного хлеба, но когда мама закончит вязать, мы сможем съесть еще».
1: Теперь все загудели, и были предложены различные планы, но Барбаросса сказал:
7: «Сначала я прослежу, чтобы эти дети хорошо поели, а потом мы позаботимся обо всем остальном. Вот, Барти, съешь все, что у тебя на тарелке, а потом твоя мама получит то, что есть на столе».
2: «Съесть все это?» — спросил мальчик с сияющими глазами.
7: «Да, все до последней крошки. А теперь начинай».
1: Барти больше не нужно было просить. И Максимилиан позаботился о том, чтобы у его маленькой подопечной было все, что она могла съесть.
7: «Эта мать послала вас сюда, чтобы вы спели свою песню?» — спросил Барбаросса.
2: «Нет, она этого не знает. Она упала назад на кровати и крепко заснула, потому что была очень голодна. Она выглядела очень бледной и сказала, что хотела бы сходить к врачу, и поэтому я сказал Францелле пойти со мной, и, возможно, мы могли бы принести хлеба, как мы делали на Рождество».
1: Тогда все поняли, почему дети решили петь рождественскую песенку. Барбаросса встал и сказал:
7: «Я предлагаю, чтобы мы вернули наших маленьких сбежавших друзей и их матери. Завтра мы должны посетить места, прославленные храбрым Вильгельмом Теллем, так что давайте сегодня устроим прогулку при лунном свете в горах. Луна полная. И у вас, прославленный медик, будет первый пациент. Вы пойдете как доктор Барбаросса и дадите хороший совет». «И прихватить с собой лекарство, Максимилиан», — сказал он.
1: Все согласились на прогулку при лунном свете, но когда они собирали свои вещи, Максимилиан сказал:
4: «Вы думаете, эта маленькая частичка человечества с ее крошечными босыми ножками сможет угнаться за вашими широкими шагами? Я предлагаю, чтобы хозяин гостиницы предоставил нам лошадь и фаэтон. И мы также можем взять с собой большую корзину с провизией, которую наша хозяйка уже красиво упаковала».
7: «Хорошо», — сказал Барбаросса. «Ты отправишься в фаэтоне с королевой Титанией, а мы пойдем пешком с Барти в качестве проводника».
1: Итак, вся компания отправилась в путь. Небо было залито закатными красками –
0: а белоснежные вершины розовели, отражая свет. Францелли была безмерно счастлива. Ее добрый друг настолько покорил ее детское сердце, что она рассказала ему все об их горной жизни, о козах, о сенокосе и о том, что они делали долгой зимой.

0: Мать долгое время пребывала в оцепенении. Наконец она очнулась, но чувствовала, что не может пошевелиться. Сумерки сгущались. Она огляделась в поисках детей. Их нигде не было видно. «Барти!» — позвала она. «Францелли!» Но ответа не последовало. Страх придал ей сил. Она выбежала из дома, затем к козам. Там никого не было. В тишине раздавался шум ручья, который вселял ей новый ужас. Она сложила руки и помолилась небесному отцу о помощи. Затем она побежала вниз по тропинке. Там виднелась толпа странного вида мужчин, взбиравшихся по склону, распевавших разухабистые песни, и кто-то указывал своим посохом на их маленький домик. «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Что могло случиться?»
1: «Мама! Мама!» — раздался звонкий голос Барти. «Мы все идем! С нами джентльмены! Ты представить себе не можешь, что они везут! А Францелли в карете с лошадью!»
0: Барти поспешил вверх по тропинке и был встречен теплыми объятиями своей матери. Она была искренне благодарна Богу, что он благополучно привел детей обратно к ней. Задыхаясь, Барти рассказал историю. К этому времени ее окружили странные молодые люди, которые обращались к ней так, словно она была старым другом. По крутому склону еще взбирались люди. Двое несли на палках, лежащих у них на плечах, огромную корзину, а за ними шел джентльмен, ведущий за руку Францелли. Застенчивая девочка разговаривала с ним так, словно знала его всю свою жизнь. Когда мать тепло поблагодарила его за доброту, он сказал: «Дети сказали мне, что вы заболели, поэтому я привел к вам врача. Это доктор Барбаросса, он даст вам хороший совет». Высокий мужчина, входя в дверь маленького домика, низко наклонился. Он сел рядом с матерью, и она рассказала о своем самочувствии и о том, как мало у нее было еды. Она не чувствовала боли, только сильную слабость. «Я принес вам лекарство», — сказал он, доставая из кармана фляжку. Мать не могла найти слов для своей благодарности. «Да благословит вас Бог», — промолвила она со слезами на глазах. Дети тоже горячо благодарили и приглашали.
1: «Приходите еще! Приходите еще!»
0: Молодые люди с энтузиазмом рассказывали, как им понравилась прогулка, великолепные оттенки заката, прекрасный вид на горы при лунном свете и возможность увидеть настоящий швейцарский коттедж в Альпах. Они не скоро забудут это. И, сказав много добрых слов, удалились. Вниз по тропинке они спускались большими прыжками. Барти взобрался на выступающую скалу и крикнул им вслед.
1: «До свидания, граф Максимилиан! До свидания, доктор Барбаросса!»
0: И еще долго из долины снизу доносились звуки голосов и веселых песен. Францелли не могла найти слов, чтобы описать великолепие поездки в фаэтоне с лошадью. Но когда большая корзина была распакована, радости маленькой семьи не было предела. В ней было так много вкусных вещей, не последними из которых была целая головка сыра и 3 буханки прекрасного белого хлеба. Мать сказала: «Дорогой Господь вложил эту мысль в сердца молодых людей. Мы никогда не забудем молиться о них». Когда студенты возвращались в приподнятом настроении из своего горного приключения, Максимилиан воскликнул:
2: «Это неправильно, нет, это неправильно. Мы на некоторое время спасли эту бедную вдову и ее детей от голодной смерти. Но что они будут делать долго зимой без хорошей еды и теплой одежды? Я предлагаю, чтобы мы сегодня же вечером сбросились и отправили им подарок через хозяина гостиницы».
3: «Граф Максимилиан», — сказал Барбаросса, — «ваше намерение благое, но проект неосуществим. Ты забываешь, что мы отправились в долгое путешествие. У некоторых из нас денег не больше, чем нам необходимо, чтобы вернуться домой. У меня есть другое предложение. Оно заключается в том, что мы создадим общество Бартиане с ежегодным взносом. Мы сделаем наших матерей и сестер почетными членами.
2: Как только мы доберемся домой, мы соберем наши ежегодные взносы. Женщины окажут практическую помощь и дадут совет, подготовят необходимую одежду, и мы отправим первый взнос от клуба «Бартиания». Это предложение было встречено бурными аплодисментами, и когда веселая компания добралась до гостиницы в Вальдорфе, они уселись за стол, и при лунном свете был составлен и должным образом подписан устав общества Бартиания. Таково же было удивление Афры месяц спустя, когда в ее коттедже появился почтовый посыльный с тяжелым тюком, который он изо всех сил старался вкатить в открытую дверь. Вытирая влагу со лба, он сказал:
3: «Я очень удивляюсь, Афра, что у вас есть знакомые так далеко. Начальник почты вообще не может понять или представить, кто это».
2: «Это, конечно же, ошибка», — сказала Афра. «Это не может быть для меня».
3: «Вы можете сами прочитать», — ответил почтальон, продолжая свой путь.
2: Без сомнения, посылка с четким адресом была на своем месте. Дети с удивлением смотрели, как мать распорола мешковину, которая была тщательно зашита вокруг таинственного тюка. Оттуда появились пальто и жакеты, юбки, туфли и чулки, рулон теплой фланели, в котором лежал тяжелый сверток с множеством серебряных монет, а также книжки с картинками и разные другие вещи, которые принесли огромную радость и восхищение маленькой семье. Кто это мог прислать? Недоумение возрастало, пока Францелли не нашла открытку, на которой было написано: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».
1: «Это было в песне, которую мы пели в гостинице. В рождественской песне, которую мы пели летом. Джентльмены прислали ее».
2: «Да, это пришло от них», — заключили все с большой благодарностью. Теперь можно было не беспокоиться о предстоящей зиме, и мать уже снова была сильной и здоровой. И чудо продолжилось, когда на следующий год пришла аналогичная посылка. А на следующий год еще одна. Клуб «Бартиания» процветал, и почетные члены обычно отказывались от своих удобств. Они собирали одежду, из которой выросли, ради храброго мальчика и прекрасной маленькой девочки с милым личиком ангела Фра Анджелико. Так описывали их восторженные студенты по возвращении из путешествия из Швейцарии. Некоторые из них пообещали совершить еще одно альпийское путешествие, и сестры заявили, что обязательно поедут с ними. Афра прикрепила открытку у себя на стене. И если она испытывает страх перед тем, что может принести будущее, ей напоминают об этом слова: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты — покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте, все правые сердцем.

Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, ни надежен конь для спасения не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.

Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит Его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

0: сделала тот шаг.
1: Ему я возразить тогда спешила вновь.
2: Ничем не заменить мне Божью любовь.

1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом канителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. В основу его положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие. Этот диспут показывает крах теории эволюции и открывает величие и мудрость Бога.

0: Федор Ефимович Мельников. Откуда произошла вера в Бога? Публичный диспут в Советской России. Многим хорошо известна небольшая книжечка под названием «Яко с нами Бог», подписанная псевдонимом Лавровым или другим именем. Популярность этого сочинения, которое убедительно сокрушает расхожие доводы ученых-безбожников, направленных против невежественных верующих, огромна. Совокупный тираж ее ежегодных переизданий превышает 1 000 000 экземпляров, и спрос на книгу не уменьшается. Однако не все знают имя настоящего автора, подлинное название этого сочинения и, главное, его первоначальный неискаженный текст. Действительное заглавие этой краткой апологии веры таково: «Откуда произошла вера в Бога? Публичный диспут в Советской России». Книга была написана еще в 1920 году в сибирской тайге известным старообрядческим писателем и церковным деятелем Федором Ефимовичем Мельниковым. Как указал сам автор во время большевистских гонений на Церковь Христову. После опубликования в 1905 году именного высочайшего указа правительствующему Сенату об укреплении начал веротерпимости, многолюдные прения о вере стали отличительной особенностью духовной жизни дореволюционной России. К ним проявляли устойчивый интерес представители русского образованного общества. Один из них – редактор московской газеты «Русское слово» Александр Панкратов писал: «Выдающийся ораторский талант Мельникова поставил его в первый ряд русских общественных деятелей». До 1917 года публичные собеседования православного начетчика – начетчик – это начитанный человек – с религиозными противниками, проходившие, например, в Политехническом музее, трудно было достать отнюдь недешевый билет. Столь велико оказалось внимание тогдашней публики серьезным богословским дискуссиям. Господь всегда даровал победу защитнику христианства, который постоянно помнил заповедь Спасителя: «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не забудьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Луки 12:11-12. Воинствующие безбожники, терпя на диспутах поражение за поражением и видя свою немощь, вожделели сведение счетов. Старообрядческий епископ Иннокентий Усов свидетельствовал: «Публичные диспуты по религиозным вопросам советская власть допускала только до 1929 года. Но и тогда талантливые апологеты христианства, выступавшие на них, рисковали своей свободой, а иногда и самой жизнью. Немало их погибло в советских тюрьмах и на каторге». Позже Мельников так вспоминал о той поре: «Я был приговорен в Советской России к расстрелу за контрреволюцию, каковой считалась религиозная деятельность. Меня не могли разыскать в непроходимой сибирской тайге. 3 раза приезжали большевистские отряды для розысков меня, и каждый раз уезжали ни с чем. С 1925 года по 1930 я прожил на Кавказе, занимаясь там пчеловодством. Писать днем было опасно, ибо на пасеку заглядывали иногда красные власти. Я начал писать поэтому ночью в своем походном шалаше при тусклом свете керосиновой лампы. Но вскоре пришел ко мне ночью ближайший сосед-пчеловод и предупредил: опасное дело вы делаете. Чоканье вашей пишущей машинки в ночной тишине очень далеко слышно и может заинтересовать проезжих. А проезжие могут быть красные. Тогда и вам достанется, да и нас не помилуют». Я прекратил ночную работу на машинке. Стал писать днем. писал с большой опасливостью, чуть ли не каждую минуту выглядывая из своего шалаша. Не едет ли кто к нам на пасеку или не идет ли подозрительный человек? Бог помог мне перебраться за границу, в Румынию, и привезти сюда почти все мои сочинения, написанные на родине в опровержение безбожия. Общественное признание Мельникова в те годы огромно. Он много пишет, активно издается, часто выступает с публичными лекциями и беседами. Его произведения переводят на европейские языки. Близко знавший Федора Ефимовича, знаменитый старообрядческий купец меценат Рябушинский утверждал, в основу этих писаний положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие. Федор Ефимович прожил долгую, плодотворную жизнь. Он дожил до глубокой старости, находясь до последнего вздоха под открытым наблюдением румынской чрезвычайки. Перешел к Господу в мае 1960 года, вдали от своей родной Черниговской губернии. Жанр всех выпусков серии «Опровержение безбожия» традиционен для христианской апологетики. Принародные собеседования, открытый диспут, живой диалог под пристальным наблюдением слушателей, следящих за ходом словесной схватки. Некоторые книги из серии выдержали несколько изданий, были переведены на иностранные языки, стали практическими пособиями для многих защитников Христовой веры. Книга «Откуда произошла вера в Бога» выдержала за рубежом 4 издания. Запоминающийся образ главного действующего лица книги, кроткого и добросердечного деревенского мудреца Демьяна Лукича, этого второго «я» автора, противостоит воинствующим безбожникам Альтшулеру и Матюнину. Невежественный пчеловод, как в свое время неученые апостолы-рыбаки, сумел не просто отстоять веру Христову, но и обратить в нее вероотступника Матюнина. Апостол говорит, «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». 1 Иоанна 5:4. Только этой победительной верой возможно истолковать чудо, преобразившее слепого безбожника в прозревшего верующего. Итак, книга «Откуда произошла вера в Бога».
1: В деревне Покровской усиленно работала коммунистическая ячейка. Она организовывала местных крестьян, собирала митинги, вела дело просвещения и тому подобное. В последнее время она повела борьбу с религией, стараясь внушить населению, что религия – темное суеверие, которого могут держаться только темные, безграмотные люди. В состав коммунистической ячейки входила преимущественно молодежь деревни. Для чтения докладов на устраиваемых ячейкой собраниях и вечерах приглашались ораторы и агитаторы из ближайшего города. О собраниях население извещалось посредством плакатов, вывешиваемых на дверях советских учреждений. Иногда плакаты наклеивались и на церковных воротах. Жители деревни сначала охотно посещали всякого рода собрания и вечера. Всем было интересно послушать приезжих ораторов. Говорили они горячо, возбужденно и многообещающе. Пророчили всему трудящемуся народу весьма заманчивую и прелестную жизнь. Но потом жители перестали интересоваться собраниями и выступающими на них докладчиками и ораторами, которые каждый раз повторяли одно и то же, и всем надоели своим однообразием. При том же, ни одно из их обещаний не осуществилось. Жизнь становилась с каждым днем хуже и тяжелее. Перед праздником Рождества Христова на церковных воротах появился огромный плакат, на котором большими красными буквами было написано, что 25 декабря старого стиля В местной школе состоится доклад приезжающего в деревню агитатора Матюнина на тему «Откуда произошла вера в Бога?». А после доклада последует беседа по этому вопросу. Такие же плакаты были наклеены на дверях школы и советских учреждениях. Население заинтересовалось вопросом. Особенно же интересовала беседа. Споры о чем бы то ни было крестьяне слушали охотно. Но кто же будет беседовать с Матюниным? В трех верстах от деревни жил на пасеке всей деревни известный мужичок Демьян Лукич Кислый. По фамилии его, впрочем, никто не звал. Все звали Демьян Лукич или просто Лукич. Он был еще крепкий, не старый человек. С молодости он ходил на каменные работы по большим городам. Бывал в Варшаве, Одессе, Киеве. Работал в обеих столицах. От природы он был весьма любознательным. Сам выучился читать, писать и считать. В городах он присматривался к людям и к их жизни. Любил порасспросить своих знакомых о разных вещах. Книжек разных он прочитал немало и слыл среди своих товарищей за человека знающего. Жизнь в городах с ее шумом, суетой и развратом ему не нравилась. Он всегда с радостью возвращался на зиму в родную деревню. Лет 10 назад он совсем перестал ходить на каменные работы. Завел себе пасеку и ею кормился. Он очень любил природу и по-детски умилялся перед ней, благоговея перед всяким созданием Божьим, будь это растение какое-либо, травка, цветок или животное, птица, насекомое. Во всем он видел премудрость Божию. Небо же с ярко сияющими звездами всегда приводило его в восхищение. Он устроил себе на высоком дубе очень удобную кровать и, лежа на ней, не смыкал иногда всю ночь глаз, вперев их в небесный свод, любуясь дивным зрелищем звездного неба. Жители деревни относились к нему с уважением, называли его мудрым человеком и часто обращались к нему за разрешением разных вопросов. Любил он потолковать с ними о божественном. Он говорил толково, выразительно и убедительно. Его-то и решились просить крестьяне побеседовать о Боге с докладчиком Матюниным. Но Демьян Лукич отказывался исполнить их просьбу. «Что я буду говорить с этими безбожниками?» отзывался он о коммунистах. «Они только насмехаться будут над нашей верой. Их мы не убедим. Видно, уже пришло такое время, когда беззаконие распространится по всей земле. Это ведь в Писании предсказано», — пояснил Демьян Лукич. Но просители не отставали от него, указывали, что нужно защитить веру не ради этих безбожников, а чтобы предостеречь от соблазна верующих христиан. А то из них некоторые стали колебаться. Долго они уговаривали Демьяна Лукича. Наконец он дал слово прийти на беседу, но оговорился, что, может быть, не вступит в собеседование. «Кто их знает, что они будут там читать? Может быть, такое ученое, что мне и не понять. Писанию они не поверят. Им разумом доказывай. А разум-то у меня мужицкий, деревенский. Что я буду им говорить?» «Бог вразумит, что сказать», — успокаивали его просители. Демьяну Лукичу самому хотелось послушать доклад, откуда произошла вера в Бога. Что скажут на это безбожники? Для него было бесспорно, что вера – дар Божий. Человек рождается и умирает с этим даром. Демьян Лукич не мог даже представить себе, чтобы разумный человек мог жить без Бога. Всех безбожников он считал обманщиками. Они только притворяются, что не верят в Бога, а в душе у них все-таки тлеет эта вера. И воздух бывает испорченным, пыльным, зараженным, но все же он воздух, и без него не может быть ни одного дыхания. Как в самом деле будут доказывать безбожники, что нет Бога? Этот вопрос интриговал Демьяна Лукича, и он жаждал послушать их разъяснение. Ему очень хотелось порасспросить их, как это все существует без Бога? Весь мир, вся тварь, сам человек, вся, как он выражался, премудрость. Если нет Бога, то кто же все это создал? Откуда появилось небо, земля и весь свет? Он решил идти на беседу не с целью опровергать безбожников, а лишь ради любопытства. Он интересовался послушать умных и ученых людей. На собрание он пришел, когда там было уже полно народу. Все помещение школьное было битком набито слушателями. Не было только докладчика и приехавших с ним товарищей. Но они скоро явились. Демьяна Лукича пропустили к переднему столу, около которого стояла кафедра для докладчика. Как докладчик, так и его товарищи были еще совсем молодыми людьми. Начисто выбритый докладчик Матюнин выглядел даже мальчишкой. Это сразу разочаровало Демьяна Лукича. Он надеялся услышать людей пожилых, умудренных жизнью, насыщенных знаниями. А эти молокососы, что же они знают? Они и мир-то Божий не рассмотрели как следует, а берутся решать вопрос о Боге. О какой-нибудь козявке они толком рассказать не могут. Как же они дерзают говорить о непостижимом существе? Недоумевал Демьян Лукич и пристально разглядывал новых лиц. А в это время сотни глаз собравшейся публики были устремлены на него. Все с любопытством ждали прений о вере. Одни заранее были уверены, что Демьян Лукич не сможет сказать ничего своим собеседникам. Они люди образованные, учились в разных учебных заведениях, хорошо подготовились к тем вопросам, по которым они выступают с докладами по разным городам и селениям. А он? Человек не ученый, деревенский мужик, лесной житель. Он даже не разберется в том, что они будут читать и говорить. Другие же из публики взирали на Демьяна Лукича с упованием, как на человека толкового, рассудительного и умного. Ничего, что он нигде не учился. Он от природы много знает, да и читал книг немало. Он этих скороспелых ребят одним каким-нибудь вопросом завяжет в мешок, и будут они там сидеть, как пойманная крыса. Несколько взглядов бросил на Демьяна Лукича и докладчик. Матюнину заранее было сказано местными коммунистами, что на докладе его может выступить всем известный в деревне Демьян. Так рекомендовали его коммунисты приезжему докладчику, агитатору. Для Матюнина было безразлично, кто выступит перед ним возражателем. Несмотря на свои молодые годы, он уже успел завоевать себе среди товарищей славу опытного докладчика и ловкого оратора. С докладами на объявленную тему, а также и по разным другим вопросам, он уже много раз выступал, и эти выступления превратились в привычное ремесло. Он начал свой доклад уверенно, с оттенком бахвальства и самомнения. Доклад был обычного содержания. Матюнин доказывал, что первобытные люди создали религию под влиянием страха. Они приходили в ужас от таких явлений природы, как гром, молния, буря, землетрясение, и думали, что их творит какая-то невидимая сила. Эту невидимую силу они стали боготворить, признавать Богом и почитать как хозяина и распорядителя всех этих явлений. «Вот откуда произошла религия!» – воскликнул докладчик. «Из страха первобытных людей, из непонимания природы и ее законов. По страху и невежеству люди сами выдумали богов». Матюнин делал много ссылок и указывал на верования диких людей – австралийцев, африканцев, полинезийцев, меланезийцев, микронезийцев и тому подобных. Перечислял он много дикарей. Так и срывались с его языка перуанцы, иракезы, новозеландцы, веды, аки, готентоны. Матюнин точно рисовался своими знаниями. Он хотел ошеломить слушателей своей ученостью. И действительно, он произвел сильное впечатление на всю публику. Молодежь, зараженная атеизмом, ликовала и дружно и долго аплодировала докладчику. Верующие же люди носы повесили. Вся надежда их на Демьяна Лукича, если не совсем погибла, то в значительной степени понизилась, ослабела. «В самом деле, — думали они, — что Демьян может сказать об этих многих народах? Он чай и не слышал про них. А ученые вон что говорят, что эти-то народы и придумали Бога». Некоторые из почитателей Демьяна Лукича до того поколебались, что готовы были отойти от него. Другие же, стыдясь позора его провала, ушли даже с собрания, чтобы уж не позориться вместе с ним. По окончании доклада был объявлен перерыв на 10 минут, после которого последует беседа по поводу доклада. Во время перерыва к Демьяну Лукичу подошли кое-кто из его близких. «Ну как, Демьян Лукич, чувствуешь себя?» – спрашивали они его. «Что-нибудь скажешь им?» «Да, как Бог вразумит», – ответил он смиренно. «Уж очень он мудрено говорил», – заметил один приятель. «Сколько этих самых народов на свете! И какая вера у них! Страсть! Что тут вот ему скажешь, когда он тебе все как по пальцам выкладывает?» «Не пойти ли нам домой, Демьян Лукич, а?» Обратился к нему самый задушевный, самый близкий приятель. «Чего с ним связываться? Засмеют, да и только. Потом не будет проходу от этих стрекулистов. Посидим немного, послушаем, что они еще будут говорить», — успокаивающе ответил Демьян Лукич. А сам подумал в это время: «Какой народ нынче маловерный! Вот даже близкие люди готовы бежать, боятся насмешек. Да пускай себе смеются. Древние христиане не боялись даже мучений». Демьян Лукич при этом тяжело вздохнул. Это уже совсем привело в отчаяние его друзей. Они поспешили отойти от него и уселись в самых задних рядах. Остальная публика, падкая на всякие потехи, ждала прений, как петушиного боя. Какой петух окажется сильнее и бойчей, красный или сизый, ей все равно, лишь бы потешиться этим боем. Демьян Лукич остался один у кафедры, которая возвышалась над ним, как судейский стол. Его мало трогали верования всех этих заморских племен. Пускай веруют, как хотят. Это их дело. Нам за них не отвечать. Свою бы веру в истинного Бога сохранить бы чистой и непорочной. По привычке он углубился в свои мысли о Боге. «Все соделал ты премудро». Псалом 103. Неумолчно звучали в его голове эти слова псалмопевца, и мысли его так и летели, точно молния, по всем дивным творениям Божьим. Он и не заметил, как прошел перерыв. Пробудил его от мыслей новый голос, раздавшийся с кафедры. Демьян Лукич поднял голову и увидел на кафедре нового человека. Это был председатель собрания по фамилии Альтшулер, прибывший в деревню вместе с докладчиком Матюниным. «Товарищи!» – обратился он к слушателям. «Сейчас начнется обмен мнениями по поводу доклада. Желающих возражать докладчику или спросить его о чем-либо, прошу пожаловать к кафедре». Из многочисленной публики никто не отозвался на это приглашение. Молчал и Демьян Лукич. Альтшулер снова предложил желающим высказаться. Но и на этот раз не нашлось желающих. Все направили свои взоры на Демьяна Лукича. А он молчал по-прежнему. Наконец, после третьего предложения Альтшулера, кто-то крикнул из публики. «Просим возражать Демьяна Лукича!» «Ах, вы будете возражать?» Обратился к нему председатель, которому еще перед началом доклада товарищи указали на Демьяна Лукича как на возражателя. «Нет», – тихо ответил Демьян Лукич. «Я не собирался возражать, но кое о чем хотелось бы спросить». «Погромче! Погромче!» Со всех сторон послышались голоса из публики. Она не расслышала слов Демьяна Лукича и думала, что он уже начал свои возражения. «На кафедру! На кафедру!» – кричали из публики. Но на кафедре появился не Демьян Лукич, а докладчик Матюнин. Альтшулер же уселся за председательским столом. Демьян Лукич остался на своем месте. «Вы хотели спросить что-то?» – обратился к нему Матюнин с покровительственной любезностью, но на кафедру не пригласил. «Вот милый человек что?» – заговорил Демьян Лукич как-то неуверенно, откашливаясь и очень тихим голосом. Очевидно, он не привык к ораторским выступлениям перед публикой. Публика же опять закричала. «Погромче! На кафедру!» Матюнин пригласил Демьяна Лукича на эстраду, но на кафедре оставался сам. На возвышении Демьян Лукич стал виднее всем. Новое место точно вдохновило его. Он выпрямился и снова откашлялся. Смотрел он уже бодро и уверенно. Публика затаила дыхание. Демьян Лукич на этот раз начал громче и отчетливее. Голос его был звучный, приятный, и речь вполне грамотной. Чтение светских книжек с раннего детства выработало у него язык правильный и точный. Он только не привык говорить «на вы», всем говорил на «ты», в каком бы чину не был его собеседник, но прибавляя к обращению «милый» или «почтенный» или «дорогой». «Много ты, милый человек», – обратился он к докладчику, – «порассказал нам о разных народах и об их вере». «Послушали мы тебя с удовольствием». «Но только ты это ни к чему сказал, что Бога выдумали эти народы. Бог вечен и существовал еще до сотворения мира». «Вы откуда это знаете?» – перебил его Матюнин, обращаясь к нему с изысканной вежливостью, не обижаясь на него за такое обращение на «ты». «А вот подожди, скоро узнаешь». Публика, жаждавшая услышать от Демьяна Лукича большую ораторскую речь, сейчас же выразила свое неудовольствие докладчику. «Не перебивать!» – кричали на задних рядах. «Дайте говорить Демьяну Лукичу!» – кричали из других рядов. Но Демьян Лукич не собирался говорить речь. Он решил только спрашивать ученых людей, как он величал приехавших товарищей. «Все премудростью ты сотворил», — начал было Демьян Лукич словами псалтыри. Но за спиной докладчика послышались насмешливые возгласы молодежи. «От писания пошел!» — хихикал один товарищ. «Псалтырь читает!» — смеялся другой. Демьян Лукич немного приостановился, но сейчас же продолжал, повысив голос. «Не от писания я хочу спросить, а от жизни, от видимых дел Божьих. Вот у меня на пасеке есть пчелки». Товарищи опять засмеялись и опять перебили Демьяна Лукича. «Понес свою околесицу», — сказал один из них довольно громко. Но это не смутило Демьяна Лукича, и он не бросил своих пчел, а продолжал. «Так вот, эти пчелки удивительную мудрость проявляют. Строят себе такие правильные да красивые ячейки, каких нам ни за что не сделать. Я где-то читал в ваших же книгах, что пчела может пристыдить свои работы даже ученого-архитектора. Так мудро она строит свои клеточки. А еще мудрее она собирает и кладет мед. Это уж не могут сделать все ученые люди всего света. Так я думаю, вот вы, дорогие мои», — обратился Демьян Лукич не к одному только докладчику, а ко всем товарищам, окружавших Матюнина, — «разъясните мне, откуда взялась у пчел такая мудрость? Кто их научил делать такие мудрые дела?» Матюнин сейчас же ответил: «Нужно знать, что пчелы обладают так называемым инстинктом. Инстинкт и заставляет их делать эти, как вы выражаетесь, мудрые дела. Инстинкт действует бессознательно. Пчелы не сознают, что они делают, их работа непонятна для них. И у человека есть такой же инстинкт. Вот, например, на вас кто-нибудь неожиданно набросился. Вы сразу же поднимаете руки и даете отпор. Это вы сделали не думая, не рассуждая, а сразу, как будто сами собой руки поднялись. Это заставило их делать особая сила, которая и называется инстинктом. Или вот еще пример. Вас вдруг осветило сильным светом и прямо в глаза. Ваши глаза сейчас же прищурятся, и зрачок сделается меньше, уже. Это сделалось без вашей воли, без вашего разума, а само собой. Вы даже если бы захотели, иначе не можете сделать, глаз все равно сузится. Он сам себя защищает от острого нестерпимого света. Вот это и есть инстинкт. Конечно, глаз сам не понимает, что делает. У него ведь разума нет. Но делает он все же полезное для себя, целесообразно, как выражаются ученые. То есть достигает хорошей цели. Глаз этим защищает себя от режущего света. Иначе он испортился бы. Вот и пчелы работают так же по инстинкту, не понимая и не соображая, но с пользой для себя. Поняли теперь, в чем тут дело? Обратился докладчик к Демьяну Лукичу. Молодежь была очень довольна разъяснением Матюнина, который говорил так понятно и точно учил этого мужика, как учат в школе малых ребятишек. Товарищи-коммунисты с подобострастием взирали на докладчика, как на очень сведущего ученого человека, которому ничего не стоит разрешить, какие угодно вопросы, а не то, что какой-то там пустой вопрос о пчелах. А на разговор Матюнина с Демьяном Лукичем смотрели, как на игру кота с мышью. Но скоро они убедились, что собеседник Матюнина, хотя и простой мужик, не ученый, но с мышью сравнить его ошибочно. Он скорее кот, ловкий, хитрый, который того и смотри придушит самого Матюнина, как мышь. На вопрос докладчика понял ли он эти разъяснения, Демьян Лукич ответил внушительно и наставительно. «Я-то понял, что ты разъяснил, но ты-то вот не понял, что я спрашивал. Пускай пчелы действовали по инстинкту, это так. Но откуда же у них явилась мудрость так делать? Кто научил их этому? Кто и когда дал им эту мудрость? Вот о чем я спрашиваю. Понял ли ты теперь?» В свою очередь спросил он докладчика. Матюнин и теперь ответил гладко, бойко, без запинок, словно готовое читал по книжке. «Прекрасно понял я и в первый раз ваш вопрос. Я только не закончил свою речь. Вам теперь понятно, что пчелы работают по инстинкту, бессознательно. Остается объяснить только, откуда взялся у пчел такой мудрый инстинкт? Как создался? Он создался привычкой. Инстинкт – это привычка. Мы, например, привыкли с детства ходить ногами. У каждого есть своя походка. И теперь мы уже не обдумываем, как ступать. Нога сама уже это делает. По привычке, по инстинкту. И таких привычек у нас много, которых мы даже не замечаем. Вот, например, когда мы пишем. Мы уже не следим за тем, как выводить буквы. Сама рука выводит их по навыку. Мы только за одними мыслями следим. А буквы вписываются как будто сами, без нашего внимания к ним. Такие вот привычки имеются и у животных. Они выработались многими годами, тысячами лет. Пчелы выработали свои инстинкты в течение долгого времени. Теперь должно быть для вас ясно, откуда взялся у пчел инстинкт. Кто дал им эту поразительную мудрость строить свои гнезда и класть в них мед? Привычка все объясняет. И это объяснение докладчика привело в восхищение молодых людей. Нужно отдать ему честь. Он умел говорить ясно, отчетливо, примерами и подобиями. Такая речь убеждала и покоряла. Но ее легко разбивали немудрые вопросы простого мужика Демьяна. «Стало быть, — задал он Матюнину вопрос, — пчелы тысячи лет назад были умнее и ученее даже теперешних архитекторов и всех других ученых людей?» «Как так?» – изумился докладчик. Но изумление его было напускным, притворным. Он сразу же понял из вопроса своего собеседника, что попал в просак, из которого ему теперь не выбраться. «Вот как!» – отвечал Демьян Лукич. «Наши ученые и теперь не могут сделать такую мудреную работу, какую делают пчелы. Им ни за что не собрать мед с цветочков и травок. А пчелы это делают легко. А я читал когда-то. У меня ведь пчельник свой, — пояснил он. Я поэтому читал разные книжки по пчеловодству. Что пчелы прибавляют к меду 25% воды и немного какого-то противогнилистого вещества. Делают они это для того, чтобы предохранить мед от брожения. Вот ведь они какую еще мудрость знают! Они мудрее всех нас! И к этой мудрости они привыкли, как вы говорите, еще тысячи лет назад! Мы вот и теперь еще не знаем того, что знают пчелы. Они, видишь, как давно это постигли! Тысячи лет назад! Так скажи же, пожалуйста, дорогой мой, откуда у них мудрость сия? Кто их научил ей? Мы вот и писать-то не можем выучиться сами. Нас этому учат. Да даже и ходить учат нас. Ну, а пчел? Кто научил такой мудрости, которую не могут постичь даже ученые? Понятны и отчетливы были разъяснения докладчика. Но вопрос Демьяна Лукича был еще отчетливее и понятнее. Он поставил Матюнина прямо-таки в безвыходное положение. Тот не знал, что отвечать своему совопроснику. Замешательство его было всем очевидно. Председатель попробовал было его выручить. «Вы говорите по вопросу доклада», – заявил Альшулер Демьяну Лукичу, – «а не о пчелах. Откуда произошла вера в Бога? Вот тема доклада. А вы о пчелах завели речь. Как председатель собрания я не могу допустить обсуждения посторонних вопросов, не относящихся к докладу». Говорил это председатель для того, чтобы сорвать вопрос Демьяна Лукича. Но это ему не удалось. Публика, как ни была сера по своему деревенскому составу, отлично поняла, к чему ведут вопросы Лукича. После заявления председателя она заволновалась, загудела, как пчелиный рой. То и дело слышались возгласы. «Дайте Демьяну Лукичу говорить! Он правильно поставил вопрос по докладу. Пчелы укажут вам, откуда произошла вера в Бога. Отвечайте лучше на вопрос. Отвечайте!» Все настойчивее и смелее раздавались голоса из публики. «Ай да Демьян!» – восхищались им некоторые из слушателей. «Вот тебе и пчелы, вот тебе и неученый мужик. Я ведь говорил, что он посадит их в мешок. Вот и посадил», – заметил один из почитателей Демьяна Лукича. «Хитрый мужик», – говорили и в среде молодых товарищей, и недоумевали, почему вопрос его оказался не под силу их кумиру Матюнину. Матюнин же тем временем соображал, что ответить на поставленный вопрос. Он много читал книг об инстинктах, и ему казалось в них все так ясно и просто. Он поэтому сам не задумывался над этим вопросом. Теперь же его заставил простой мужик призадуматься. Что в самом деле ответить ему? Если сказать «природа научила», этот мужик, по-видимому, очень развитый, может спросить: «А почему она не научила человека этой мудрости?» Опять безвыходное положение. Что же делать? Отвечать что-нибудь нужно, не удирать же с кафедры. И он ответил: «В науке существует особая теория, носящая название дарвинизма», — начал Матюнин несколько свысока. «Теория – это не русское слово», – объяснил он. «По-нашему значит учение. Дарвинизмом же она называется по имени одного ученого, которого звали Дарвин. Этот ученый доказал, что в мире все развивается, совершенствуется. Творится с природой так называемая эволюция, то есть развитие. Миллионы лет назад и животные, и растения были иными, не такими развитыми, как мы их видим теперь. Такими они сделались постепенно. В природе постоянно совершается отбор. Слабое, неприспособленное, погибает, а здоровое, сильное, приспособленное, живет, развивается, укрепляется. Идет всюду борьба за существование. Она и делает этот отбор. Посмотрите, например, что делают скотоводы. Они скрещивают разные породы лошадей, коров, свиней, овец, и затем отделяют лучших из них и выращивают новую породу животных. Это вот и называется отбором. То же делают садовники и огородники с растениями. Они делают разного рода прививки к деревьям, отбирают лучшие сорта цветов и плодов, снова делают прививки к деревьям и таким образом создают новые сорта растений, цветов, овощей, фруктов. Новые изобретения или усовершенствования передаются по наследству. Обратите внимание на людей. Как сыновья похожи на своих родителей, отца и мать. И по лицу, и по росту, и по характеру, и по привычкам. Все это передается через рождение. То же произошло и с пчелами путем эволюции, то то есть развитие. Путем отбора они достигли такого совершенства. Вот откуда взялась у них, как вы выражаетесь, мудрость. Этот ответ Матюнина показался коммунистической молодежи вполне удовлетворительным и основательным, и она наградила докладчика аплодисментами. «Вопрос исчерпан», – с некоторой торжественностью заявил председатель. Но Демьян Лукич и не думал бросать свой вопрос. Не обращая внимания ни на ликование молодых людей, ни на заявление председателя, он снова обратился к докладчику. «Хорошо ты, милый мой, указал на скотоводов и огородников. Мудреные они дела делают. В городе у меня есть хороший знакомый садовник. Показывал он мне свои прививки. Просто умом не могу понять, как это все у них выходит мудро, как чудо. Каких только они не производят сортов растений, цветов, плодов. Дело это, говорит, все-таки трудное. Нужно много знать, большую иметь практику, сноровку, наблюдение. И не всякому это удается. Да и не всегда удается и этому садовнику. Много он разнообразит цвет роз. Я у него спросил, можешь ли ты произвести какой цвет из крапивы или из репы вырастить картошку? А он мне в ответ, ты что, ненормальный? Спрашиваешь. Этого никто не может сделать. У каждого животного есть свои законы, и их никто не может изменить. Вот, говорит, посмотри, что делает столяр с деревом. Распилит его, расколет, вытешит. Смотришь, сработал скамейку или стол, но деревянные. Понимаешь, говорит, деревянные, а не железные или каменные. А из железа? Никто и никогда не сделает деревянную вещь. Такие уж законы в природе. Вот видишь, говорит, засохшее дерево. Сколько бы к нему ни прививать ростков, ничего не выйдет. Собери, говорит, самых умных садовников со всего света. И они ничего с ним не сделают. Хоть бы миллионы лет возились. А от чего это? От того, говорит, что в засохшем дереве

0: Садовник производит сорта растений, скотовод – породы животных. А кто же пчел научил строить соты и производить мед? Какой – садовник или пчеловод? Вот на этот вопрос я не добьюсь от тебя никак ответа. «Вот неотвязчивый мужик», – подумал председатель, но смолчал. Не спешил отвечать и докладчик. Поэтому Демьян Лукич продолжал свою речь. «И растения привить – дело очень трудное и требует больших знаний и большого ума. А уж пчел научить! Тут уж даже вообразить себе нельзя, какой нужен ум! Не скрой же ты, почтенный, пчелиного учителя, скажи нам, кто это такой научил пчелу великой мудрости?» «Да я уже ответил на этот вопрос», – с оттенком раздражения сказал Матюнин. «Сама природа есть великий учитель жизни. Она производит, она учит, она отбор делает, все она делает». «Ну вот и спаси, Христос, за твой ответ», – сказал Демьян Лукич и приостановился, точно обдумывая, о чем дальше спрашивать. Коммунисты рассмеялись. «И чего пристал со своими пчелами? Ненормальный, право ненормальный!» Говорили они между собой и смотрели на Лукича даже с некоторым сожалением. И председатель просиял, полагая, что этот неотвязчивый мужик удовлетворился ответом докладчика и уже больше не станет жалить его своими пчелами. Но Альтшулер горько ошибся в этом. Для Демьяна Лукича тут только и начинались важные вопросы, а пчелы были только подходом к ним, как бы лестницей, ведущей в заповедный дом. Подумав с минуту, Демьян Лукич спросил докладчика: «А что такое природа?» «Природа – все, что мы видим, и все, что существует», – ответил докладчик. «Небо и звезды, моря и земля, и растения, и весь животный мир. Все это природа». «Теперь ты вот мне и разъясни», – попросил Лукич. «Кто же вот из них, какая именно природа, научила пчелок такой великой мудрости, до которой даже весь ученый мир еще не дошел? Несмотря на все науки, может, солнце научило? Или моря? А может, кто из животных?»
1: Сегодня прозвучала первая часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. Продолжение чтения вы услышите в следующей нашей радиопередаче, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно,

чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Неправедный судья. Бог не всегда сразу отвечает на молитву. Порой Он хочет удостовериться, что люди в своей молитве искренны и действительно нуждаются в том, о чем просят. И Бог допускает, чтобы люди приходили к Нему снова и снова, пока Он не ответит на их молитвы. Чтобы научить терпеливо молиться, Иисус рассказал притчу о неправедном судье. Одну бедную вдову обманул нечестный человек. Она была бессильна бороться с обманщиком, чтобы получить несправедливо отнятое у нее добро. Тогда вдова обратилась за помощью к судье. Судья этот был равнодушным, черствым человеком. Он и Бога не боялся, и людей не стыдился. Судья не обращал внимания на жалобы вдовы, но женщина упорно продолжала приходить к нему со своей нуждой. Наконец, судье надоели жалобы вдовы, и чтобы она оставила его в покое, он сказал: «Хотя эта вдова и ее несчастье мне совершенно безразличны, я все же выполню ее просьбу, чтобы она перестала докучать мне». В заключение Иисус сказал: «Запомните урок, преподанный вдовой и неправедным судьей. Даже неправедный судья сделал то, чего добивалась вдова, потому что она приходила к нему много раз. Бог ли не защитит того, кто взывает к нему день и ночь?»

В толпе были люди, гордившиеся своей праведностью и презиравшие тех, кого они считали грешниками. Для таких людей Иисус рассказал следующую притчу. В храм вошли помолиться два человека. Один фарисей, другой мытарь, то есть сборщик податей. Фарисей стоял и молился вслух, чтобы все его слышали. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как многие люди, неправедные, обидчики, недобросовестные в делах, как этот стоящий рядом мытарь. Я пощусь дважды в неделю и отдаю десятую часть того, что имею». Мытарь же стоял вдали от всех, он не смел даже поднять глаз к небу. Склонив голову, он бил себя в грудь и молился. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И сказал Иисус: «Истинно говорю вам, что этот мытарь, а не фарисей, вернется домой оправданным Богом. Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».

Вокруг Иисуса собралось много народа, и Он рассказал притчу о талантах. Иисус знал, что люди надеются на Царство Небесное, которое будет вскоре установлено на земле и будет подобно земным царствам. Чтобы помочь людям понять, что представляет из себя Божье Царство, Иисус рассказал притчу. Один знатный человек отправился в дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться. Перед тем, как покинуть дом, он призвал своих слуг и вручил каждому одинаковую сумму денег – один талант. При этом хозяин сказал слугам, что они могут пользоваться деньгами по собственному усмотрению до его возвращения. Получив царство и вернувшись, этот человек призвал своих слуг и спросил их, как они использовали оставленные им деньги. Первый слуга пришел, принес деньги и сказал: «Я пустил твои деньги в оборот и заработал на одном таланте 10 талантов». Знатному человеку это понравилось, и он сказал: «За то, что ты в малом был верен, будешь править в моем царстве 10 городами». Второй слуга, явившись, сообщил, что сумел заработать на одном таланте 5 талантов, на что хозяин сказал ему: «Ты будешь править 5 городами моего царства». Третий же слуга принес лишь то, что получил, и сказал: «Вот 1 талант, который ты дал мне. Я зарыл его в землю, чтобы не потерять, пока ты был в отсутствии, ибо я знаю, что ты человек жестокий». Тогда знатный человек сказал: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый слуга. Если ты знал, что я суровый хозяин, почему же не отдал мое серебро в рост, чтобы я, возвратясь, получил его с прибылью?» И он приказал: «Отберите у нерадивого слуги его талант и отдайте тому, кто заработал 10». Другие слуги в недоумении воскликнули: «Господин, у него уже есть 10 талантов. Зачем же давать ему еще?» И услышали такой ответ: «Тому, кто использует то, что имеет, приумножится. У того, кто не использует, что имеет, отнимется».

Народ слушал внимательно, и Иисус рассказал другую притчу. У отца было двое сыновей. Однажды младший сын сказал: «Отец, дай мне мою часть наследства». И отец разделил между сыновьями все, что имел. Младший, взяв свою долю, отправился в дальнюю страну. Там он тратил деньги, не считая, вел беспечную и распутную жизнь. Большую часть своих денег он истратил на удовольствие. Вначале вокруг него толпилось много приятелей, которым нравилось кутить на чужие деньги. Когда же кончились деньги, исчезли и приятели. Как раз в это время в той стране началась засуха и наступил голод. Нужда заставила разорившегося юношу искать первую попавшуюся работу. Он стал свинопасом у одного местного крестьянина. Но даже работая, он голодал и был рад насытиться желудями, которые ели свиньи. Молодой человек был очень несчастным и в конце концов сказал: «Сколько слуг у моего отца едят вдоволь, я же здесь голодаю. Пойду к отцу моему и покаюсь, скажу ему, что не достоин более называться его сыном и хотел бы стать одним из его слуг». И молодой человек отправился домой к отцу. К тому времени отец очень соскучился по своему младшему сыну. Он беспокоился о нем, и не проходило дня, чтобы он не думал о нем и не мечтал о его возвращении. Каждый день отец выходил и смотрел на дорогу. Однажды он заметил, что вдалеке показался путник. Когда человек приблизился, можно было разглядеть, что он изможден и оборван. Вскоре отец узнал в этом оборванном пришельце своего сына. Он побежал навстречу своему сыну, обнял и расцеловал его. «Отец, — сказал сын, — я согрешил перед небом и перед тобой, и не достоин больше называться твоим сыном». Прежде чем сын закончил свои слова, отец приказал слугам: «Принесите лучшие одежды и наденьте на него, а на палец наденьте ему перстень и обуйте его, и приготовьте угощение для празднества. Станем пировать и веселиться, ибо сын мой, о котором я думал, что он умер, жив. Он пропадал, а теперь нашелся». И все слуги с радостью принялись исполнять приказания отца. Тем временем старший сын трудился в поле. Когда после работы он подошел к дому, до него донеслись звуки музыки и веселья. «Что происходит?» — спросил он одного из слуг. «Брат твой вернулся домой, и, радуясь, что он вернулся целым и невредимым, отец ваш устроил пир». Старший брат расстроился. Честно говоря, он возмутился и даже не захотел войти в дом. Тогда отец вышел, чтобы поговорить со старшим сыном. Эгоистичный старший сын думал только о себе. «Сколько лет я преданно служу тебе, — сказал он отцу, — но для меня ты никогда не устраивал праздников. Теперь же, когда вернулся твой младший сын, промотавший все твое состояние, ты устроил праздник». Отец понял, что старший сын ревнует, и сказал: «Сын мой, ты всегда был со мной, и все, что я имею, твое. Но я думал, что брат твой погиб, а он жив. И этому следует радоваться, потому что был он для нас потерян, а теперь мы вновь обрели его».

0: Вечер перед Рождеством. Темные тучи нависли над большим городом. Падал пушистый снег. Дул порывистый декабрьский ветер. Было уже поздно, и движение на улице начало затихать. Вдруг из-за угла большого дома показался какой-то юноша, который перебежал на другую сторону улицы и остановился у газетного киоска. Присматриваясь к киоску, он съежился от холода и заслонил свое лицо воротником дырявого пальто. Большие ботинки еле держались на его худых, посиневших от холода ногах. Юноша весь дрожал. Постояв немного у киоска, он, плотнее закутавшись в свои лохмотья, быстро зашагал по тротуару. Вдруг чья-то рука легла на его плечо. Юноша повернулся и увидел стоящего перед ним человека.
1: «Извините, что я вас задерживаю», — ласково сказал незнакомец.
0: «Я долгое время наблюдал за вами через окно и думал, может быть, вы один из тех, которые голодают и не имеют приюта в эту святую ночь. Есть ли у вас где переночевать сегодня?»
1: «Я ночлег? Кто даст мне ночлег сегодня?» — резко переспросил юноша. «Я не имею ночлега и так вот скитаюсь».
0: «Пойдемте со мною», — сказал незнакомец. «Вы найдете у меня приют и проведете у меня праздник». Юноша стоял, растерянно глядя себе под ноги. После некоторого размышления он спросил.
1: «И какой это праздник?»
0: «Праздник Рождества Христова, ведь завтра Рождество!» Лицо юноши искривилось, глаза наполнились слезами. Повернувшись к стене дома, дрожащим голосом он проговорил.
1: «Уж и Рождество, как быстро!»
0: Незнакомец подошел к юноше и взял его за руку. «Успокойтесь, пойдемте со мною, обогрейтесь. Вы ведь прозябли?» Юноша поднял свой взор на незнакомца и проговорил.
1: «Вы ведь не знаете, кто я и откуда?»
0: «Для меня безразлично, кто вы и откуда. Я знаю и уверен, что вы один из грешников, и хочу, чтобы вы у меня провели праздник». С этими словами он взял юношу под руку, и они вместе зашагали по тротуару. Вскоре они скрылись в ярко освещенном проеме дверей большого дома. Пройдя несколько дверей, они вошли в длинный коридор.
1: «Откуда вы взялись перед этим киоском?» – спросил незнакомец.
0: Юноша хотел что-то ответить, но не успел. Перед ним открылась дверь, и они вошли в небольшую, но уютную комнату. Облегченно вздохнув, юноша опустился на предложенный ему стул у самой печки. Хозяин дома оставил его одного и вышел в другую комнату. Юноша с любопытством рассматривал стены комнаты. На передней стене он увидел слова, оправленные в рамку. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». А справа над книжной полкой висело зеркало. Молодой человек, пригнувшись, увидел в нем длинноволосого грязного оборванца.
1: «Как здесь хорошо!»
0: Подумал он и невольно вспомнил радостный день в кругу своей семьи. Вспомнил и ушедшую пору детства, тюрьму, последние дни, проведенные им за городом в сырой яме. И на сердце стало еще тяжелее. Вдруг из-за приоткрывшихся дверей соседней комнаты донесся до него веселый детский голосок и звук гитары. В комнату снова вошел хозяин, держа в руке белый сверток.
1: «Пожалуйста, ваше белье, наденьте это», — сказал он.
0: Юноша нерешительно поднялся, сбросил с себя пальто. Хозяин вздрогнул при виде такого исхудалого тела юноши, который был скорее похож на обтянутый кожей скелет. Синевато-желтое тело виднелось через рваную рубашку. Полуобнаженные руки опустились к низу расшнуровать ботинки.
1: «Вы уже давно не сбрасывали свое пальто, не так ли?» — заметил хозяин. «Да», — ответил юноша. «Как надел по выходу из тюрьмы, так и до ныне».
0: Хозяин, покачивая головой, снова удалился из комнаты, потом опять возвратился.
1: «Вот вам еще костюм. Он поношенный, но чистый».
0: Когда юноша умылся, переоделся в чистую одежду, причесался, они вместе с хозяином вошли в другую комнату. В углу сияла елка. Вокруг нее бегала, развлекаясь, девочка.
1: «Галя!» — обратился к девочке хозяин. «Расскажи стишок!»
0: Девочка, немного смущаясь, присутствие незнакомца покраснела, но все же подбежала к елке и проговорила.
2: «Радость, радость, торжество! Ныне праздник Рождество!»
0: хозяйка дома взяла в руки гитару и запела рождественский гимн. Но вот прозвучал последний аккорд, и воцарилось молчание. Было тихо, только часы нарушали эту святую тишину своим медленным боем. Юноша склонил голову, тяжело вздохнул, и уже послышалось сдержанное всхлипывание.
1: «Что с вами?» – спросил хозяин.
2: «Ничего, господин, я только вспомнил, что когда-то эту песенку пела моя мама в рождественский вечер. Много лет прошло с тех пор, как я слышал эту мелодию. Забыл слова, забыл ласку матери, любовь отца».
0: Его голос дрожал, и он зарыдал. Хозяин подвинул ближе к нему стул, успокоил его и спросил.
1: «Ваши родители умерли?»
0: Юноша ответил.
2: «Мы жили в одной деревне на юге России. Там было хорошо. Я был единственным сыном у своих родителей, но не послушался добрых наставлений отца. Сдружился с весьма плохими товарищами, в результате чего попал на 2 года в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, я возвратился в свое селение. Но вместо нашего дома я застал одни развалины. От соседей я узнал, что моих родителей за какую-то веру сослали в Сибирь. Тяжело мне было на сердце, что я никого не имею. Я стал скитальцем по миру. Попав за границу, я вновь встретил плохих людей. Пристал к ним и за совершенное убийство попал в тюрьму на 7 лет. 2 недели тому назад я вышел из тюрьмы. Скитался по городу, ночевал в сырых ямах. И о судьбе своих родителей я ничего не знаю».
0: Окончив рассказ о себе, юноша тяжело вздохнул и замолчал. Горячие слезы текли по лицу юноши, уставшего от скитаний и греховной жизни. Хозяйка, сдерживая рыдания, вышла из комнаты.
1: «Как ваше имя?»
2: «Сергей».
1: «А как?» Хозяин задыхался от волнения. «А как фамилия и отчество?»
2: «Сергей Миронович Купцов», — ответил тот.
0: При этих словах лицо хозяина побледнело. Шатаясь, он встал на ноги, упал на шею юноши и закричал. «Сын наш! Ты же мой сын! Нашелся! О, Боже!» В комнату убежала хозяйка и тоже бросилась на шею юноши. Молодой человек не мог понять случившегося. Лишь спустя некоторое время до него дошло, что добрые люди были его родителями, которых за веру в Бога сослали в Сибирь. Но по милости Божией впоследствии им разрешили выехать за границу. Поняв все, юноша залился слезами. Но это не были слезы скорби и печали, которые так долго сопровождали его. Это были слезы радости и счастья. Неописуемая радость наполнила родителей и сына. Вскоре среди ночной тишины понеслись к престолу благодати молитвы благодарения. Из глубины сердца счастливого отца и матери, а также молитва потерянного и возвратившегося сына. Эта святая ночь была для них самой счастливой.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 4 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В начале этой главы Павел продолжает свои рассуждения о том, какой жизнью должны жить христиане ввиду грядущего пришествия нашего Господа. Итак, давайте прочтем 3 стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». В нашей прошлой передаче мы с вами подробно говорили о таком понятии, как освящение. Освящение верующего — это работа Святого Духа. Бог совершает в жизни верующего две великие перемены, которые отличают человека в его падшем состоянии от человека, находящегося на служении Небесному Отцу. Этими двумя изменениями являются спасение и освящение. Спасение — это наше оправдание по вере. Это самое важное. Что же касается освящения, то оно означает, что после того, как мы были спасены, мы должны достичь нового уровня существования. Речь идет о способности Бога сделать грешников, которых Он провозгласил праведными, действительно праведными. И поскольку все это представляет собой очень важные богословские принципы, нам следует вспомнить тройственный характер процесса освящения. Во-первых, существует так называемое позиционное освящение. Оно означает, что сам Христос стал нашим освящением, и мы приняты в возлюбленном. То есть мы никогда не сможем быть спасены в большей мере, чем в тот самый момент, когда мы доверились Христу. Мы приняты Богом вовсе не из-за того, какими мы являемся, но благодаря тому, что сделал для нас Христос. Это и есть позиционное освящение, то есть наше совершенство во Христе. Кроме того, имеется также то, что мы именуем практическим освящением. Практическое освящение — это действие Святого Духа, работающего в нас с целью произвести в нашей обыденной жизни и поступках святость. Это практическое освящение никогда не будет совершенным, доколе мы находимся в наших земных телах, то есть пока мы все еще обладаем нашей ветхой греховной натурой. И, наконец, полное освящение будет иметь место в будущем, когда мы с вами уподобимся образу Иисуса Христа. Именно тогда позиционное и практическое освящение достигнут в нас своего совершенства. В 3 стихе этой главы речь идет именно о практическом освящении. Оправданные грешники не могут более пребывать в грехе, потому что эти люди умерли во Христе и воскресли вновь. Пребывание во грехе ведет к рабству греха, и это является одной из причин, почему человеку необходимо избавиться от власти греха. Сейчас верующий имеет новую природу. И он должен позволить Богу произвести в его жизни практическое освящение. А одним из аспектов этого освящения, как говорит Павел, является то, чтобы мы воздерживались от блуда. Пожалуйста, не считайте, что это наставление апостола было актуально только в отношении фессалоникийцев. Не думайте, что они были единственными, кому угрожала опасность вовлечения в плотские или нравственные грехи. Не думайте, что идолопоклонство и безнравственность процветали только во времена Римской империи. Например, сегодня мы становимся свидетелями того, как вновь возрождается поклонение сатане, а также получает все большее распространение всевозможные оккультные практики. И все это всегда было и остается неразрывно связанным с безнравственностью и плотскими грехами. Одно из самых позорных явлений сегодняшнего дня —
это когда мы слышим о некоторых христианских служителях, которые оказываются вовлеченными в различные грехи, связанные с безнравственным поведением. И, к сожалению, находятся церкви, которые начинают защищать служителей, виновных в подобных делах. Как христиане, мы являемся людьми, которые должны быть обособлены для использования Богом. Именно это подразумевает такое понятие, как освящение. Павел говорит, что человек не может участвовать в безнравственных делах и одновременно с этим использоваться Богом. Человек не может жить во грехе и одновременно с этим быть проповедником или нести музыкальное служение, преподавать в воскресной школе или являться пастором церкви. Неважно, какое именно служение вы пытаетесь нести, кем бы вы ни были, своим недостойным поведением вы погубите любую работу Бога. Итак, практическое освящение — это действие Святого Духа. Но должен ли сам христианин стремиться к святости? Я думаю, что должен. Однако мы с вами должны осознать, что только во Христе мы сможем быть приняты и признаны Богом. Павел говорит, что мы должны быть освящены, возвышены до особого уровня святости, то есть отделены для использования Богом. Причиной многих наших проблем является то, что мы предаемся своему прежнему естеству. Но, несмотря на то, что в этой жизни мы не сможем избавиться от нашей прежней природы, нам сказано предать себя Богу. Благодаря наличию у нас нашей новой природы, мы сознательным решением можем предать себя Богу. Точно так же, как человек предается грехам, он должен предать себя Богу. Нам сказано представить свои члены Богу в орудие праведности. Это относится к чему-то конкретному и определенному. Нужно задуматься, в чем состоят наши реальные проблемы. Лично я прекрасно знаю все свои изъяны и недостатки, что бы это ни было. Представьте все это в руки Бога, друзья. Например, если вы отличаетесь дурным характером или злым языком, предайте эту проблему Господу, поговорите с Ним об этом. Итак, мы призваны Богом к освящению. А что именно это подразумевает на практике? Давайте прочтем стихи 4 и 5. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Павел пишет эти наставления фессалоникийским христианам. Этих верующих окружали язычники, для которых религия была неразрывно связана с блудом и развратом. Среди эллинов плотские наслаждения представляли собой настоящую религию. Убедиться в этом воочию легче всего было в Коринфе того времени. Однако на самом деле вовсе не обязательно было идти в Коринф, потому что все то же происходило и в Фессалониках. Павел говорит, что мы должны жить жизнью, которая бы содействовала Евангелию и подтверждала его. А та развязанная и распущенная жизнь, которая иногда наблюдается сегодня среди отдельных верующих, создает для Евангелия дурную репутацию. Подобные люди не живут для Бога и не служат Ему, потому что человек не сможет служить Богу и жить во грехе. Сам Бог не допустит этого. Вот почему важно, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Безнравственность, которая существует сегодня, поистине потрясает. Один мой знакомый молодежный служитель, который работает с неверующими студентами нескольких университетов, как-то сказал мне, что современные студенческие общежития можно сравнить с Содомом и Гоморой Ветхого Завета. Эти несчастные юноши и девушки знают все о плотской стороне любви, но они ничего не знают об истинной любви.
Бог говорит, что человек должен хранить свое тело для отношений в браке. И это применимо как в отношении мужчин, так и в отношении женщин. Мы слышим множество самых разных объяснений, почему так много современных супружеских пар оказываются столь несчастными. Но истинная проблема кроется в том, что супруги не являются людьми, которые отделены для Божьего использования и верны друг другу в своих отношениях. Когда человек хранит свое тело для брака и верен своему партнеру в браке, он блюдет свой сосуд в святости и чести. Именно такое должна быть жизнь каждого Божьего чада. В 6 стихе Павел продолжает свои наставления о том, как проявляет себя освящение христианина. Давайте прочтем этот стих. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Если мы хотим называться Божьими детьми, мы должны быть честны всегда. То есть ни в чем мы не должны поступать со своими братьями противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это. Я являюсь христианином уже много лет, и, работая пастором, я видел, как этот принцип вновь и вновь подтверждается в жизни многих верующих. Я сталкивался с отдельными верующими, которые были не совсем честны в своих делах с другими христианами. И знаете, Бог действительно мститель. Он не желает мириться с подобными делами, ибо, как сказано в 7 стихе, «призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Дитя Божье не может оставаться во грехе. Блудный сын может на какое-то время оказаться среди свиней, но он никогда не станет жить в хлеву долго. Давайте прочтем 8 стих. «Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». В любом Божьем человеке обитает Святой Дух, и человек не может продолжать жить во грехе, потому что Святой Дух — это Святой Дух. То есть наступит время, когда истинное Божье чадо почувствует жажду к святости в своей жизни. Святой Дух — это единственная сила, посредством которой мы сможем жить для Бога. Мы читали в послании Павла к Галатам, что дитя Бога не должно предаваться грехам плоти. Вместо этого в его жизни должен проявляться плод Духа. В послании к Римлянам, в 8 главе, в 3 стихе, Павел говорит совершенно ясно, что закон, ослабленный плоти, был бессилен. Почему? Неужели в законе были изъяны? Нет, в законе не было никаких изъянов. И вовсе не в 10 заповедях был скрыт корень проблемы. Проблема заключалась в человеке, а не в законе. Человек не может подняться до уровня 10 заповедей точно так же, как он не может жить и руководствуясь 10 заповедями в Новом Завете. Именно Святой Дух в жизни верующего, данный ему от Бога, позволяет человеку жить для Бога. Бог дал Святого Духа каждому верующему. Святой Дух не является чем-то, что нам нужно искать или получать, вместо того, как мы уже спасены. В тот момент, когда грешник доверяется Христу, этот человек получает Святого Духа. В 19 главе книги Деяний мы читаем о том, как Павел приехал в Эфес и встретил там людей, которые называли себя христианами. Однако Павел увидел, что в их сердцах не было Святого Духа. Он спросил этих ефесян, приняли ли они Святого Духа, когда обрели спасение. А они ответили апостолу, что никогда даже не слышали о чем-то подобном. Они слышали лишь о крещении Иоанна Крестителя. Поэтому Павел проповедовал им Евангелие, и они обрели спасение, приняв Святого Духа.
Человек принимает Божьего Духа лишь тогда, когда обращается и приходит ко Христу. Именно в этот момент верующий принимает Святого Духа и крестится Святым Духом, вступая в сообщество верующих. После этого человек может многократно чувствовать исполнение Святым Духом. Более того, я думаю, что нам не хватает постоянного исполнения Духом, ибо только живущий в нас Святой Дух дает нам возможность вести поистине святую жизнь. Далее Павел продолжает свои наставления в 9 и 10 стихах. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». У верующего должна быть любовь к своим братьям. Это сверхъестественная любовь, которую дарует нам Бог, как один из плодов Его Духа. Это не какая-то теоретическая любовь и не какой-то абстрактный термин. Такая любовь может быть произведена в сердцах верующих только Божьим Духом. Обратите внимание, что братская любовь — это первое, что Павел упоминает сразу после того, как он сказал о Святом Духе. Ибо я уверен, что любовь — это отличительная черта Божьего чада. Когда я учился в университете, мне пришлось жить в одной комнате с моим сокурсником. Нередко у нас с ним возникали споры и даже ссоры, во время которых эмоции били через край. Однажды мы чуть было не подрались, когда оба попытались назначить свидание одной и той же девушке. Слава Богу, что до рукоприкладства дело не дошло. Но зато он сказал мне все, что думал обо мне, а я поделился своим мнением относительно его персоны. Но внезапно мне в голову пришла одна мысль, и я сказал: «Ты — самое яркое подтверждение тому, что я являюсь Божьим чадом. Одним из свидетельств, что человек принадлежит к числу Божьих детей, является тот факт, что он любит своих братьев». И несмотря на то, что ты самый презренный и незаслуживающий любви человек, которого мне только доводилось встречать в жизни, я люблю тебя. Сначала он был озадачен, а затем начал насмехаться и сказал: «Знаешь, я ведь тоже люблю тебя, хоть ты намного хуже меня». Этот человек, так же, как и я, всю свою жизнь посвятил пасторскому служению. Иногда мы с ним видимся, и могу сказать, что он и по сей день остается весьма сложным человеком, но я люблю его, потому что он является Божьим чадом, и я думаю, что он тоже любит меня. Это доказательство того, что мы с ним оба являемся Божьими детьми. Любовь христиан к своим братьям — это сфера постоянного роста и совершенствования. Откровенно говоря, некоторые святые не очень побуждают нас к любви. Кроме того, между святыми обязательно будут иметь место некоторые личностные конфликты. Может быть, для таких людей будет лучше, если они постараются избегать общества друг друга. Но это не означает, что они должны ненавидеть друг друга. Они все равно могут любить своих братьев как истинных Божьих детей. Например, я знаю одного служителя, чьи методы я не только

преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам. Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Павел говорит, что мы должны прилагать старания к тому, чтобы вести тихую жизнь. У нас существует множество учебных заведений, в которых людей учат громко заявлять о себе окружающему миру. Но возможно, что нужно как раз обратное — учить людей жить тихо, делать свое дело. Это еще одна замечательная заповедь. Это значит, что мы должны думать о своих собственных делах, а не совать нос в чужие, как меня учили, когда я был еще ребенком. Нам не следует лезть в чужие дела, друзья. И это прекрасный совет для всех христиан. Работать своими собственными руками — это еще одна важная заповедь. Я считаю, что каждый христианин должен иметь хоть какое-то дело, исполняя которое он делает что-то значимое и осязаемое для Бога. Иметь такое дело в своей жизни — это просто замечательно, друзья мои. И, наконец, в 12 стихе дается увещевание, чтобы мы поступали благоприлично перед внешними. Это заповедь, которую святые Божьи люди должны исполнять и сегодня. Этим мы можем заслужить уважение и доверие окружающих нас людей. Наша жизнь должна быть честна перед Богом и перед другими людьми. Я знаю несколько благотворительных организаций, которые используют достаточно сомнительные, с моей точки зрения, методы сбора средств. Например, они обращаются к одиноким пожилым людям, убеждая их написать свое завещание таким образом, чтобы перевести все свое состояние в пользу этих организаций. Именно поэтому я считаю, что все распоряжения о своем имуществе человек должен делать до того, как он станет совсем дряхлым стариком, неспособным принимать решения самостоятельно. Всегда найдутся неразборчивые в средствах люди, которые начнут охотиться за вашим имуществом. На этот счет нет никаких сомнений. Но дитя Божье не должно делать ничего подобного. То есть мы должны поступать благоприлично перед внешними. Это означает, что во всех наших делах с неверующими мы должны быть абсолютно честны и щепетильны. А если мы не позаботимся об этом, сам Бог будет судить нас. Помните об этом, друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер второй за 2018 год.
2: Из поэтических тетрадей. Александр Савченко. Как велик Спаситель Иисус в безграничном снисхождении к людям. На себя, взяв наш греховный груз, осчастливил нас пасхальным чудом. Солнце правды шлет в сердца лучи, озаряя оптимизмом мыслей. Агнец верующих приобщил благодатной кровью к вечной жизни. Как велик Спаситель Иисус в безграничном снисхождении к людям! Без Него наш дом сердечный пуст. С Ним всегда мы радостными будем. Сегодня солнце ярче светит на фоне праздничных небес, преобразуя сущность смерти, Христос торжественно воскрес. Программу с вредоносным кодом «Смерть» из 5 согласных букв Спаситель сделал переходом в загробный, так сказать, Фейсбук. Другие действуют пароли в святых обителях небес. Благодаря Голгофской крови свершилось чудо и чудес. Дух воспаряет вроде птицы в божественную высоту. Какое счастье приобщиться по вере Господу Христу! Никуда не денешься от смерти, никуда не спрячешься от скорби. Но Христос, как солнце правды, светит, превращая в целое осколки. Горькая чаша. Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам, глава 5, стих 7. Войско тьмы от Спасителя пятится в преисподнюю, чтоб там осесть. А страстная, великая пятница нам несет благодатную весть. Унижение Господа нашего, издевательства, пытки, хула не смутили Его перед чашею чересчур ядовитого зла. Слава Богу за Пасху распятия! Чашу горькую выпив до дна, Иисус нас ведет до понятия, что на Нем и наш грех, и вина. Не покинул Он крест, чтоб спасение подарить христианским сердцам. За распятием грядет воскресение, престол славы в царстве Отца. Свершилось чудо перед Пасхой ночью для ободрения страждущих сердец, и плоть Христа, разорванную в клочья, реконструировал Его Отец. Иисусом взломан смерти код. Он освобождает нас от страха. Пасха христианская – исход в царство света из долины мрака. Своим в бессмертие уходом суть смерти изменил Христос. Ее Он сделал переходом в мир звезд где нет скорбей и слез. Долина смерти неизбежна, гнетущая рождает мысли, но Божья благодать безбрежна, ведущая нас к вечной жизни.
1: Пережитое. Шон Томас Джордж, Дэн Вудинг. Врач воскрес из мертвых. В Брисбене, Австралия, группа христианских врачей и медицинских экспертов собралась на международную конференцию, посвященную вере и исцелению. Не находя слов от изумления, они слушали невероятную историю одного участника, который сообщал о том, как он воскрес из мертвых. Это был Шон Томас Джордж, врач индийского происхождения, который сегодня работает консультантом в одной больнице на западе Австралии. «Я был мертвым в течение часа и 25 минут, но возвратился к жизни посредством простой молитвы моей жены», — рассказывал доктор Джордж. Он приводил всевозможные медицинские анализы и данные для ознакомления своих коллег. Согласно его свидетельству, он воскрес из мертвых 24 октября 2008 года на удивление врачей, которые боролись за его жизнь почти 55 минут, пытаясь реанимировать его сердце. Все началось тогда, когда доктор Джордж, проведя 5 дней в клинике на Вануату, вместе со своим ассистентом возвращался с конференции, проходившей на южном побережье Австралии. Он почувствовал легкую боль в области груди. Температура его тела повысилась. Он рассказывал: «Я решил остановить машину и выйти. Так как боль не прекращалась, я позвонил моей жене, которая также является врачом, и сообщил ей об этом. Она предложила, чтобы после посещения Калгурли я сразу возвращался домой». Доктор Джордж рассказывает, что он чувствовал себя водимым Богом, когда прибыл в клинику Камболда, находящуюся приблизительно в 50 километрах от Калгурли. Там при помощи электрокардиограммы у него определили инфаркт сердца и выдали медикаменты, которые имелись в наличии. «Боль усилилась», — рассказывал он. «Через 11 минут после ЭКГ мое сердце совершенно перестало биться. У меня был не только инфаркт, но полная остановка сердца». В первый критический час группа врачей и медсестер попыталась реанимировать доктора Джорджа, сделав свыше 4000 массирующих нажимов на сердце и 13 сеансов электрошока. Но ни сердце, ни легкие не поддавались реанимации. Через 1 час и 10 минут была зафиксирована смерть врача. Через 10 минут из Калгурли прибыла его супруга. Ей сообщили, что она должна с ним проститься. «Шерри сама врач, поэтому она знает, что медицинская наука доказала, что головной мозг начинает умирать, если он более 3 минут не снабжается кровью. Через 20 минут он должен полностью умереть. Но мы с ней всегда веровали в Иисуса, как во всемогущего Бога и Спасителя». Итак, она смиренно решила просить его о вмешательстве. Она взяла меня за руку и начала молиться. «Господь Иисус, ему только 39, а мне 38. У нас 10-летний сын. Соверши чудо». Как только она это сказала, показалось, что кто-то вдохнул в меня дыхание жизни, и мое сердце снова начало биться. Через 4 часа доктор Джордж на самолете был доставлен в королевскую больницу города Перт, где ему оперировали правую сердечную артерию, которая была сильно закупорена. «Врач думал, что я не выживу», — рассказывает доктор Джордж. «А в том случае, если бы даже я и выжил, то оставался бы привязанным к аппарату искусственного дыхания, так как мой головной мозг потерял жизнеспособность и не функционировал. В королевской больнице Перта у меня отказали почки и печень, и я лежал в коме». 3 дня спустя, в воскресенье, вопреки всем обстоятельствам, Шон Томас Джордж открыл глаза. На следующий день он уже мог двигать руками и ногами. В среду он полностью пришел в сознание и уже не зависел от аппарата искусственного дыхания. Его головной мозг и память были полностью работоспособными. Через 2 недели его выписали из больницы. Через 3 месяца выздоровления он начал снова работать на полную ставку. Доктор Джордж много размышляет об этом чуде. Он верит, что посредством этого Бог хочет преподать ему несколько основополагающих истин. Это показало мне, что Иисус действительно является Творцом и начальником жизни. Он слышит молитвы своих служителей и отвечает на них. Теперь я также понял, что от вечности меня отделяет всего один вздох. Этот опыт окончательно укрепил мои отношения с Богом. Мне стало намного яснее, что мы здесь, на земле, являемся только странниками, что эта жизнь длится только краткий миг, поэтому мы должны сосредоточиться на том, что ожидает нас в вечности. Как врач-христианин, доктор Джордж приходит к убеждению, что только Бог мог сделать его снова полностью здоровым. Я не верю, что имеются доказанные случаи, когда пациенты так долго были клинически мертвыми, а затем снова возвратились к жизни, сохранив при этом физиологически безупречную память. Подобное может сделать только Бог, потому что с медицинской точки зрения это невозможно. Герои веры. Геннадий Короткевич. Праведник народов мира. Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. Талмуд. На медали «Праведник народов мира». Родился Антон Митрофанович Кицко 14 февраля 1907 года в деревне Замогилье Краснослободского, ныне Солигорского района Минской области, в семье крестьян. По национальности белорус. В семье было шестеро детей – Прасковья, Николай, Татьяна, Влас, Степан и Антон. С 10 лет Антон трудился пастухом. В 21 год работал лесником и кузнецом. В 15 лет на праздник Троицы Антон в первый раз посетил богослужение в молитвенном доме в Слуцке. Шел 1922 год. Деревенский мальчик, ничем особо не приметный, скромный, трудолюбивый, очень любил природу. Был приучен родителями угождать людям. Регулярно стал посещать богослужения в 1923 году в Слуцкой церкви баптистов. В раннем возрасте родился свыше. И 18 августа 1928 года в Старобинской общине евангельских христиан принял святое водное крещение по вере, стал членом церкви и очень скоро пламенным и искренним проповедником. В 1927 и 1930-х годах Антону Кицко было отказано в призыве в РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия. Причина отказа гласила евангелист. В 1930 году за проповедь Евангелия Антона Кицко арестовали в Слуцке и направили в лагерь на строительство железной дороги Орша-Лепель. Ему было всего 23 года. Освободился в 1933 году. После освобождения на одном из богослужений в Слуцке Антон познакомился с сестрой Ниной из деревни Волосач, что под Руденском. И в том же 1933 году Антон и Нина решили пожениться. Ему было 26, ей 23. Так как в Минске общины были закрыты, служители все были в лагерях за веру во Христа и проповедь о нем, а церковь евангельских христиан в Минске несла свое служение до 1933 года, то сочетал молодоженов брат Чичнев Виктор Николаевич, который с 1923 по 1930 год был старшим пресвитером евангельских христиан по Восточной Беларуси. Сочетали тайно на квартире в присутствии 10-12 самых близких людей. Нина была из баптистов, а Антон – из евангельских христиан. В своих воспоминаниях Кицко пишет, что их брак послужил сближению баптистов с евангельскими христианами. Любопытная встреча произошла около 1935 года, когда Кицко руководил бригадой строителей на территории 4-й кавалерийской дивизии под командованием Жукова, город Слуцк. На проверку строительства военного объекта приехал Ворошилов и, оставшись довольным результатами, приказал выдать бригаде строителей премию в 1000 рублей на всех. Из-за того, что на работе в управлении военно-строительных работ 94 в Слуцке одна женщина начала кампанию по дискредитации Кицко, говоря, что он верующий и лишенец, бывший осужденный по политической статье, а занимает пост в руководстве постройкома, его выгнали с этой работы за веру в Христа. Это было сделано из зависти, потому что Антон Митрофанович был очень добросовестным работником, достигшим высоких показателей в работе. Кицко с женой уехал жить на Урал. С 1937 до 1940 года Антон Кицко работал прорабом на Белорецкой железной дороге. Его хотели клеветать бухгалтер и нормировщик, которым очень не нравилось, что Кицко верующий. Они обвинили его в перерасходе средств на зарплату рабочим и подали на него в суд. Суд оправдал его, но судья посоветовал Антону Митрофановичу сменить место жительства. В 1940 году Кицко уехал в Минск. Работал в Афанеполе прорабом на военно-строительных работах. Затем был переведен прорабом на строительство 4-го корпуса авиазавода, ныне литейный цех тракторного завода в Минске. Строительство завода происходило под непосредственным руководством Сталина, который давал указания форсировать темпы строительства, как будто знал, что могут не успеть. Кицко, работая на стройке военного значения, сразу после нападения фашистских войск на СССР по приказу свыше участвовал в строительстве бомбоубежища в Минске на территории авиазавода. В конце июня 1941 года он попытался с семьей эвакуироваться, но попытка не удалась. Так как не было средств для пропитания семьи в деревне, вернулся в Минск. Устроился на работу стекольщиком при военном госпитале. Помощники взял себе Владимира Канатуша. С первых дней войны верующие стали собираться на богослужебные собрания, которые с 1937 года в Минске были запрещены. Поначалу собирались 17 человек. Вскоре командующий оккупационными войсками издал приказ о расстреле на месте за любые собрания без уведомления и разрешения власти. Кицко обсуждал дальнейшие действия на работе с Канатушем. Братья понимали свою ответственность перед Богом за жизнь всех верующих, за стариков и старушек. Молились, просили Божьего водительства. Они боялись не столько за себя, сколько за жизнь других детей Божьих. Во время оккупации Кицко получил разрешение на проведение богослужений на белорусском языке по всей Белоруссии. В Минске, в центре города, им было выделено помещение, бывший рыбный склад. Верующие Минской церкви ЕХБ под руководством Кицко, который был строителем, отремонтировали это здание. Было совершено освящение дома молитвы. В январе 1942 года Антона Кицко избрали пресвитером Минской церкви ЕХБ. В то время среди населения в оккупированном Минске был большой духовный подъем, община насчитывала до 130 членов. В Минске во время оккупации было более 600 детей, оставшихся без родителей и содержавшихся в 6 приютах. Староста городской управы Ивановский предложил православной церкви взять под опеку 2 приюта, католической также 2 и Минской церкви ЕХБ остальные 2, что и было сделано. В дни оккупации Минска, по предложению директора детского дома номер 7 Веры Спарнинг Ворониной, Кицко организовал большую материальную помощь минским детским домам номер 2 и номер 7, в которых содержалось 126 детей разных национальностей, в том числе и 72 еврейских ребенка. По всей Белоруссии для детдомовских детей собирали продукты, одежду, обувь. Ему в этом активно помогали жена Нина Адамовна и члены церкви. Помимо этого, оказывалась посильная помощь всем нуждающимся. Так Минская церковь ЕХБ выдавала справки партизанам, а также людям, попавшимся гитлеровцам, за связь с партизанами, о том, что они посещали молитвенный дом, чтобы они могли беспрепятственно выехать из города. Кицко лично ходил в гестапо, чтобы ходатайствовать о людях, говоря, что они посещают его церковь, чтобы спасти их от смерти. Оккупационные власти часто проверяли детские дома на наличие еврейских детей с целью их уничтожения. Поэтому некоторых еврейских детей стригли наголо, чтобы в них трудно было узнать евреев, а некоторых прятали и вместо них показывали нацистам дочерей Кицко, Лидию и Валентину, и детей других верующих. Гитлеровцы беседовали с детьми с целью узнать, кто они и их родители. Конечно, был риск разоблачения, но Господь миловал. Результатом деятельности Кицко совместно с руководителями приютов стало то, что все 126 детей из 2 приютов были спасены от голодной смерти и 72 еврейских ребенка от расстрела. Предупреждал о проверках детских домов оккупационными войсками с риском для своей жизни немецкий офицер Герхард Крюгер. Во время войны Кицко удалось издать 15 тысяч экземпляров Нового Завета и 5 500 песенников на белорусском языке, что вменилось ему в дальнейшем в антисоветскую деятельность. Также Антон Митрофанович участвовал в выводе военнопленных из концлагеря при помощи 3 немецких офицеров – Крюгера, Фурмана и Ноя. Незадолго до освобождения Минска, 30 июня 1944 года, Антона Митрофановича вместе с семьей принудительно отправили на работу в Германию. После возвращения в Минск в октябре 1945 года Кицко устроился на работу в Академию наук, где проработал столяром всего 6 дней. Его арестовали по пути на работу 2 ноября 1945 года. Вечером того же дня в комнату по улице Пролетарской, дом 41, квартира 5, где жила его семья, пришла с обыском милиция. Так как дом их сгорел во время оккупации, жили у сестры жены в комнате размером 9 квадратных метров. Семья Кицко с тремя детьми и семья сестры жены всего 8 человек. А 28 марта 1946 года военный трибунал войск НКВД Минской области осудил Кицко на 10 лет по статье 72-Б УК БССР. Проведение контрреволюционной пропаганды и возведение клеветы на советскую власть с конфискацией имущества. До 10 лет срок был уменьшен только благодаря ходатайствам со стороны персонала детских домов и спасенных детей. Отбывал Антон Митрофанович в лагере Тахтамыгда Амурской области. Вернувшись досрочно в 1953 году в связи со смертью Сталина, Антон Митрофанович работал в различных организациях в Минске на строительных должностях. В 1967 году Кицко вышел на пенсию, его избрали старшим пресвитером церквей ЕХБ Минской области, а затем заместителем старшего пресвитера Всероссийского союза ЕХБ по БССР. Подвиг Антона Митрофановича заключается в том, что, несмотря на самые сложные условия жизни, оккупацию, репрессии, он остался верным Христу, спасал жизни людей, рискуя своей жизнью. Кицко жил по Слову Божьему, остался верен своему кредо из книги пророка Исаии. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». 1.17. Отошел в вечность служитель Божий 29 марта 1978 года, похоронен на Чижовском кладбище города Минска. На его могиле, на надгробном памятнике, записаны слова апостола Павла из второго послания к Тимофею. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». 4.7.8. Реабилитирован Антон Митрофанович посмертно 9 февраля 1994 года Минским областным судом. Институт катастрофы и героизма европейского еврейства в Иерусалиме Яд Вашем 25 февраля 2001 года удостоил Веру Спарнинг, а 16 ноября 2005 года Василия Орлова в городской управе города Минска во время оккупации заведовал распределением бездомных и осиротевших детей, Антона Кицко и Марию Воронич заведовала детским приютом номер 2 почетного звания «Праведник народов мира» за спасение 72 еврейских детей в период оккупации. «Праведники народов мира» на иврите «Хасидей Умот Хаолам» почетное звание, присваиваемое Израильским институтом Яд Вашем, неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы, рискуя собственной жизнью, согласно израильскому закону о памяти Холокоста, изданному в 1951 году. На настоящий момент праведниками признаны более 26 тысяч человек из 51 страны, из них в Республике Беларусь более 790. На именной медали праведника на двух языках, иврите и французском, выгравирована надпись «В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». В аллее праведников в Иерусалиме в честь Антона Митрофановича Кицко посажено дерево. На стене памяти в Яд Вашем выбито его имя. В настоящее время в зале номер 6 Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске экспонируется копия грамоты Кицко, его личная Библия, песенник христианских гимнов на белорусском языке. В фондах музея хранятся фотографии, письма, рисунки, стихотворения, автобиографии и другие документы. Верующие разных конфессий, спасенные Антоном Кицко во время войны и их дети, чтут память Антона Митрофановича.

0: Письма читателей. Мне журнал не отправляйте. Я благодарю вас за журнал «Вера и жизнь», за ваш кропотливый и очень нужный труд. Хочу, чтобы еще многие жаждущие души, читая его, пришли к Господу. С этой целью посылаю вам пожертвования, чтобы журнал получали те, у которых нет возможности его выписывать. Мне журнал не отправляйте, так как поместная церковь выписывает его, и я могу читать и перечитывать дорогой и любимый мной журнал снова и снова. Каждая статья в журнале актуальна и полезна. Очень интересные и волнующие свидетельства, прекрасные стихи. Слава Богу и спасибо вам, дорогие! Да благословит Господь ваш труд. Любовь, Шульга. Я вас всех люблю. Ваш журнал «Вера и жизнь» очень интересный и полезный. Я часто перечитываю номера и каждый раз нахожу в них что-то новое. Мне 79 лет. С Господом я уже 40 лет. Но годы у верующих считает Господь, и Он один знает путь каждого. Очень часто перечитываю редакторскую статью Вальдемара Цорна на первой странице. Всегда интересно читать статьи Петра Луничкина и произведения Виталия Полозова, так как все события, описанные в них, взяты из жизни верующих братьев и сестер. Я вас всех люблю, и когда вспоминаю, молюсь о вас. Да благословит вас Господь Бог наш и продлит свободу вероисповедания. Посылаю пожертвования для тех, кто не может оплатить подписку. Вам виднее. Р. Кутукова. Дай Бог вам здоровья. Я благодарю вас за журналы «Вера и жизнь», которые я получала в течение длительного времени. Дай вам Бог крепкого здоровья, благополучия, радости и процветания во всем. Несмотря на то, что сейчас у нас много христианской литературы, ваш журнал был мне ценен. Через него я укреплялась духовно. Читая журналы, я поняла, что еще многие хотят получать его. Сейчас мы сменили место жительства, поэтому прошу не посылать журналы по старому адресу. Я очень хотела бы, чтобы эти журналы вы посылали по вашему усмотрению. Пусть они помогут и другим укрепляться в Господе, как помогали и мне. Людмила Котельникова.
1: Вы моя семья. Хочу поблагодарить вас за вашу любовь ко мне. Спасибо за то, что безвозмездно высылаете мне номера журнала «Вера и жизнь». Я ликую и благодарю Бога за его милость ко мне, за то, что он нашел меня в этой жизни, за возможность читать ваш журнал. Пусть Господь благословит ваши семьи, родных и близких за ваш труд на его ниве. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам, глава 15, стих 58. Вы моя семья, и я молюсь о вас. Журналы радуют не только меня, но также и тех, кто приходит в молитвенную комнату. А в конце года я их отдаю в туберкулезную или соматическую больницу. Мира вам и Божьего благословения! Андрей Тараскин.
0: Бог не оставляет меня. Здравствуйте, уважаемые сотрудники миссии «Свет на Востоке». Любовь, мир и радость во Христе Иисусе да умножатся в вашей жизни. Я получаю ваш журнал уже много лет, но пишу впервые. Спасибо вам за ваш труд, за вашу верность в служении. Я очень люблю журнал «Вера и жизнь» и всегда с нетерпением жду его, читая от корки до корки. С каждым годом он становится все интересней. В нем очень много духовной пищи, чтобы углубляться в учение Христа, устоять в вере и жить благочестивой жизнью. Мне 67 лет. Из них 27 лет я с Богом. Он продлевает мне жизнь. В 40 лет я заболела раком, перенесла 3 операции, 30 курсов химиотерапии, облучение. Много скорби пришлось пережить. 21 год назад умер мой муж. В прошлом году умерла дочь в возрасте 38 лет. Остались 2 внучки. На младшую внучку я оформила опекунство. Бог не оставляет меня. Столько чудес сделал Он в моей жизни. Господь – защита моя и утешение мое. Материалы журналов я использую в домашних общениях. Читаем их вместе. Да сохранит вас Господь от всякого зла. Валентина Гаврюшева.
2: Размышлять о смерти значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь – это не зло. Мишель де Монтень.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Молитва и Божий призыв. «И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Книга пророка Исаии, 65 глава, 24 стих. Однажды темным вечером, в сильную бурю, когда никому не хочется покидать свой уютный уголок, один молодой христианин, живущий около моря, спокойно сидел у себя в теплой комнате, занимаясь своими делами. Вдруг он почувствовал, сам не понимая от чего, непреодолимое пробуждение непременно, сейчас же, оставить все и пойти в лес, несмотря на страшную непогоду. И этот призыв не давал ему покоя, и он подумал, что, наверное, этот внутренний голос есть призыв Божий. А потому решил сразу послушаться его и пойти. Дождь лил, как из ведра, и ветер уныло завывал. Но юноша быстро зашагал по направлению к лесу и, войдя в него, услышал вопль человека. До него доносились слова горячей молитвы к Богу, мольба о помощи. Юноша поспешил направиться в ту сторону, откуда слышен был голос, и вскоре набрел на одного Христова свидетеля, заблудившегося в темноте и умоляющего Господа послать ему помощь. С великой радостью молодой христианин привел к себе в дом продрогшего служителя Божия и оказал ему самое радушное гостеприимство. Оба они вместе славили и благодарили Бога, так ясно показавшего им, что он слышит молитвы и исполняет их. Да, Бог слышит наши искренние и сердечные молитвы. Молитва – такая же реальная сила, как притяжение земли. Она единственная сила на земле, которая превосходит все так называемые силы природы. И этот пример говорит также о том, что чуткие христианские души быстро откликаются на Божьи призывы и, не откладывая, спешат исполнить Его веления. В исполнении Божьих повелений будем же подобны этому юношу и нашему Спасителю Господу Иисусу Христу, ведь Он спешил, а не медлил в исполнении воли Своего Небесного Отца.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Какую выбрать обувь? И обув ноги в готовность благовествовать мир. Послание Ефесянам, 6 глава, 15 стих. Ребята с нетерпением ждали того дня, когда, наконец, они начнут свое удивительное путешествие. С каждым днем они все больше убеждались, что оно будет действительно увлекательным и интересным. Приготовления к походу заканчивались.
2: «А что же я надену на ноги?» – спохватился Антошка. «Вдруг пойдут дожди, и на дороге будет грязь. Нужно мне, наверное, надеть резиновые сапоги».
3: «Ни в коем случае, Антон! Знаешь, как в них жарко ногам, когда нет дождя! И неудобно!» – возразил Кирюша.
2: «Мне кажется, что летом вообще можно ходить босиком. Говорят, даже полезно».
3: «Ну уж нет, я ни за что босиком не пойду», – заявила Света.
2: «Да что вы спорите! Придет отец, и мы вместе посоветуемся, какую выбрать обувь. Он-то, наверное, лучше нас знает, у него опыт», – вмешался старший брат.
4: «Я думаю, что удобнее всего идти в кроссовках».
1: У каждого из нас дома есть обувь на разные случаи жизни. И домашняя, и для торжественных случаев, и зимняя, и спортивная. А теперь давайте подумаем, нужна ли нам специальная обувь для путешествия в небесную страну. И какой она должна быть? Конечно, нужна. Апостол Павел советует всем христианам обуться в готовность благовествовать мир. Что же это за ботинки такие? Летом, когда жарко, чтобы было удобно ногам, мы носим лишь сандалии. Христианин же, когда рассказывает своим ближним о Боге, нашем Спасителе, и о том, что он скоро придет к нам, забывает о своих проблемах и обидах. Ему всегда радостно. Так объяснил свое понимание духовной обуви Саша, слушатель подросткового класса воскресной школы. Как вам кажется, ребята, правильно ли понял Саша слова апостола Павла?
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

подруга Израиля. Да будет благословенна между женами Иаиль. Книга Судей, 5 глава, 24 стих. Сегодня мы познакомимся с женщиной, чья история на первый взгляд может смутить. Имя этой женщины – Иаиль, и в Писании воспевает ей хвалу за такое деяние, как убийство. Прежде чем обратиться к описанию, данному Иаиле Богом, которого она любила и любовь которому она проявляла очень необычным способом, давайте разберем несколько обстоятельств, известных нам о ней. Израиль воевал против царя Ханаанского. Иаиль и ее муж, хевер-хениянин, жили в шатре в 15 милях от места битвы. Во время похода израильтян на Ханаанскую армию Божий народ преследовал Сисару, военачальника вражеского войска. Усталый и мучимый жаждой Сисара попал в шатер Иаиле. Пока Сисара спал, Иаиль взяла кол от шатра, молот в свою руку и вонзила кол в висок Сисары. Несмотря на то, что поступок Иаили поразителен и в нем нет ничего приятного, Бог не говорит о ней ничего плохого. Мы даже видим, что в словах восхваления, воспеваемых Деворой и Вараком, Бог считает Иаиль героиней, женщиной, любившей его, подругой Израиля. В своей боговдохновленной хвалебной песне Девора, судья, правившая Израилем, и Варак, военачальник израильского войска, возносят хвалу Иаиле, женщине, которая стала Божьим инструментом в его победе над врагами. Они восхваляют веру Иаиле, иностранки, проявившей свою веру в шатре, в котором жила ее семья, так как только она могла это совершить. Без чьей-то либо помощи, прожив всю жизнь кочевницей в шатре. Использовав инструменты и умения своей повседневной жизни, Иаиль в битве выступила на Божьей стороне. Голосами Деворы и Барака Бог воздал хвалу тем, кто этого заслужил. Наверное, чтобы действительно понять поступок Иаиле, вам надо было быть там. Но добавьте историю о подруге Израиля в ваше сердце и молитесь, чтобы и вам была предоставлена возможность проявить себя как подругу Израиля и помочь Божьему народу и Божьим замыслам.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Сегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Сегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – segenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. И я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 и 16 стихи. Сегодня цель нашей передачи в стихах и песнях – передать любовь и заботу наших родителей. Звучит песня «Папы и мамы, родные внуки».

Ты женщина, и ты прекрасна. Чудесный замысел Творца. Создал тебя он не напрасно, особо ты ему нужна. Какою нежностью, заботой тебя Создатель наделил. Любовь, что жертвует собою, в твое он сердце поместил. Цветок особенный, красивый, в его божественном саду. Благоухай для его славы и воздавай Творцу хвалу. Звучит песня «Мама, милая мама» в исполнении семьи Кирнев.

Следующее стихотворение родителей написала Виктория Когут. «Всем нам даны родители от Бога. Господь их подарил для всех детей. И каждый знает через Божье слово один закон касательно семей. Чтоб чтили мы родителей своих, дети малые и даже если взрослые, ведь знаем мы, они нам жизнь дали, они дарили чистый небо, воздух. И пусть мы сделаем порой не так, как надо, они не станут нас ругать, они подскажут, как и так тревожно переживают, ведь они отец и мать. Они заботятся о нас, как и вчера. У нас есть хлеб, одежда, теплый дом. И пусть спасибо говорим мы не всегда, но им достаточно улыбчивый наш взор. Когда проблемы есть, не надо говорить, и удивляемся, как знают, что случилось. Запомни, милый друг, их сердце все следит, их сердце знает то, о чем молилась. Отец и мать, они ведь так похожи, у них одна любовь, одна душа, и пусть порою наше сердце гложет, что быстротечно улетают их года. А вспомни детство, как ты спать ложился, а они о всех делах забывши, как отец твой на колени становился и вместе с матерью ведь о тебе молились. Они не смотрят, взрослый ты или молодой, хоть есть семья, хоть нету, не взирают, но на руках молитвы понесут тебя домой, туда, где мир и радость обитают. Когда проблемы, не к кому пойти, и, кажется, никто не понимает, ты в дом отцовский, к маме забеги. Она поймет, поддержит, путь укажет. Спасибо, Бог, за наших мам и пап, за их бескорыстно дрожащие колени, за силу, седину их на висках и за то, что возносили нас в своем моленье. Спасибо, Боже, за мою семью, за светлую частичку неба. Я так Тебя, Господь, благодарю за то, что в своей жизни их имею. Родителям скажем сегодня спасибо, ведь вы подарили прекрасную жизнь. Вы нас научили жить мирно, красиво. От нежности ваших взлетаем мы ввысь. Дорогие вы наши родители, кто любить нас так будет еще, долго-долго на свете живите вы мудро, счастливо и хорошо. Звучит песня «Детские года» в исполнении Петра Бальжика.

0: Сейчас Вера Кушнер прочитает свое стихотворение «Мама». И потом прозвучит песня «Весь мир начинается с мамы».
1: Земля родная нам не мать, а мама. Так человек родившую назвал. Я видела, как землю целовал, домой вернувшись пленный из Вьетнама. Бывает трудно выразить словами свою любовь к той женщине родной, которой мы принадлежим одной, которую мы называем мама. Переступив порог родного дома, мы в жизнь ушли, не поглядев назад, едва заметив слезы на глазах, едва коснувшись локона седого. Но почему-то в странствиях далеких, в смешании лиц, событий, разных встреч, нам помнился изгиб любимых плеч и слезы на глазах, и этот локон. Я знаю, когда жизни панорама на склоне лет пред взором промелькнет, душа земное все переберет и остановится на слове «мама». В одном ряду с небесными словами земное слово то со мною шло, и сердце счастье вечное нашло, и Божию любовь по слову мамы.
0: Следующий стих «Мой папа» написал Виктор Немцев. Заботою теплой глаза папы светят. Мой папа, он лучший на всем белом свете. Есть время у папы гулять и трудиться, о Боге читать и Иисусу молиться. Он ясно уроки всегда объяснит. Мой папа нас любит и нежно хранит. Он все может сделать и все починить. И руки у папы добры и сильны. Бывает он строг, когда видит ошибки. Дороже всего мне от папы улыбки. Хочу, чтобы взгляд его добрый встречался. Вести себя так, чтоб он не огорчался. Сказал как-то папе я в радостный час, что он больше всех любит маму и нас. Но он, умилившись, возвысил свой голос. Небесный Отец больше всех любит нас. Звучит песня «Трескучий мороз за окном».

У меня есть отец, мальчик пел сирота, и по щечке ребенка катилась слеза. В переходе подземном, глядя людям в глаза, у меня есть отец, сочинял сирота. Я его так люблю, и он любит меня. Почему люди мне говорят «сирота»? Я его очень жду, и он скоро придет. И от жизни такой он меня заберет. Я мечтаю о встрече, лелею тот день. Будет утро или вечер, рассеется тень, меня папа обнимет. Пойду я домой, у меня есть отец, только мой, только мой. Он холодные пальчики прятал в карман, зарабатывал песнями, не воровал. Говорил, что отца теперь только и ждет, чтобы рад был отец, видя, как он живет. Кто-то деньги давал, кто-то мимо спешил. У мальчонки в руке оставались гроши, и дрожала ручонка его на ветру. «Папа скоро придет, я дождусь, я смогу!» Он в толпу неустанно старался смотреть, так отца средь людей он хотел разглядеть. Но откуда счастливым понять малыша, как его одинокая плачет душа? Той дорогой мужчина один проходил, слыша песню его, в изумлении застыл, на колени присел, нежно глянул в глаза, вытер слезы ему и обнял малыша. Он мужчину того крепко-крепко обнял. «Папа, папа пришел!» Он от счастья кричал. Быстро-быстро стучало сердечко его. Но в объятиях отца было так хорошо. «О, мой друг, я хочу, чтобы ты не забыл, чтоб слова эти в сердце своем сохранил, что у сирот и вдов и разбитых сердец есть особый, чудесный, небесный отец. Этот добрый отец ищет встречи с тобой, слышал он твои песни ночною порой. Вот, к тебе подошел, видишь, рядом стоит. Он сегодня пришел твою жизнь изменить. Слышит Бог одинокие биенье сердец, понимает всю боль, потому что отец. Повернись, как мальчишка, глаза подними, без отца дорогого домой не уйди. Обними его крепко. Чего же ты ждешь? На отцовской груди утешенье найдешь. Тебе так тяжело, но приди, наконец, и не будь сиротой, у тебя есть отец.

Следующее стихотворение «Маме-молитвеннице» написала Марина Шрейнер. «Блажен, кому помощник Бог, он утвердит молитвы слог, надежду сердцу он пошлет, и в том прославится Господь. Блажен, кому помощник Бог, и он не раз уже помог, молитвы слышал, отвечал и сыновей преображал. Блажен, кому помощник Бог. О, мама, разве кто б здесь мог твои молитвы сосчитать, чтобы мы могли в Христе стоять? Спасибо, мама, от души за все молитвы, что в тиши ввысь возносили за всех нас, что Бог от гибели нас спас. И мы теперь благодарим и перед Господом стоим мы с жаркой пламенной мольбой, чтоб Он и дальше был с тобой. Пусть Бог и дальше ободрит, твои молитвы укрепит и веры даст, что дети все найдут спасенье во Христе. Блажен, кому помощник Бог, ждет в небе чудный нас чертог, и молим мы одной душой, чтоб быть там вместе, всей семьей. Звучит песня, часто склонясь над моей колыбелью.

Следующий стих написала Ольга Алексеевна Володина. «Позвоните маме милой». Мамин праздник, мамин день. Этот праздник очень важный. Он о многом нам расскажет, о любви ее к тебе. В жизни нашей суетливой много праздников и дат. Дай Господь здоровья, силы нашим мамочкам всегда. Позвоните маме милой и спросите, как дела? Ой, спасибо, не забыл ты, я звонка давно ждала. Ты голодный? Мама спросит. На работе как дела? Потеплей оденься, осень. Мамины порой слова. Не признается, что худо, сердце, голова болит. В ее жизни все уютно, хотя часто и не спит. На подушку слезы льются. Детки, как? Господь, храни, сохрани в пути, на службе и в делах им помоги. Заболели, прихворали, у нее один рецепт. То молитва за нас с вами и души лучистый свет. Мамин праздник, мамин день. Пусть он будет ежедневно. Подарите мамам нежность, берегите матерей. Звучит песня, когда в темные ночи, собираясь дорогу.

Немало труда в воспитании детей вкладывают и дедушки, и бабушки. И поэтому сейчас прозвучит песня и для бабушек. «Бабушка милая» поют дети семьи Шупарских.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Мы, когда говорим «воистину воскрес», этим мы подтверждаем всемогущество Божие, Его власть, Его силу, Его величие и красоту. Когда мы говорим, что Он воистину воскрес, мы с радостью утверждаем, что и мы будем воскрешены. И наши родные, кто уже почил в Господе, также воскреснут, и у нас будет чудная встреча. Благодаря воскресению Иисуса Христа нам открылся свободный доступ в новый город Иерусалим, куда все мы стремимся. Поздравляю также всех мам, сегодня День Матери, с этим прекрасным днем, Днем Матери, который отмечают в этой стране. Господь дал матерям нашим, женам нашим особое служение, особую ответственность. Некто сказал так, что тело матери – это место, где дух и материя встречаются вместе и зарождается новая жизнь. Никому не дано такое право, только матери. Это очень почетное дело, это очень ответственное быть матерью. Библия говорит нам, такие хорошие примеры приводит, что исполнение Духом Святым происходит от чрева матери. Иоанн исполнился Духа Святого от чрева матери. Дальше в другом месте мы читаем, что апостол Павел о себе говорит, о своем избрании, и он говорит так, Галатам, 1 глава, 15 стих, «Бог избрал меня от утробы матери». Соединение духа и материи действительно происходит в утробе матери. И там начинается новая жизнь, и там начинается судьба человека. Там начинается судьба человека. И некто сказал так, что все мысли и чувства, когда мать носит ребенка, мысли и чувства матери передаются ребенку. Будет мама гневаться, передастся это чувство сыну или дочери. Будет мама в постах и молитвах служить Господу, передастся это своим детям. Хочу сказать всем, кто имеет матерей, цените их, уважайте их и любите их. Один богослов сказал так, что есть много людей, которые много пишут о матерях, но которые мало пишут матерям. Цените матерей своих, уважайте их. Долгота дней наших, сыновья и дочери, зависит от почтения и уважения к родителям, к отцу и к матери. Хочешь быть долголетним на земле? Почитай отца и мать. Бог очень серьезно относится, как мы относится к людям и относится к тому, как они относятся к своим родителям, в частности, как мы сегодня говорим о Дне Матери, к матерям. Вы знаете, если в народе израильском человек ненамеренно убил другого, вот, например, на стройке выскочила с рук камень и упал, и убил ближнего, он мог спастись, убежать в город-убежище. Но не мог спастись человек, который ударил отца или мать. Все, предать смерти. Для него города-убежища не существовало. Вот как Бог ценит родителей. Даже больше. В Исход 21 главе 17 стихом там даже так сказано. Кто злословит отца или мать, предай смерти. Вот представляете, друзья, за многие грехи можно было принести жертву за грех. За злословие отца или матери нельзя предать смерти. Бог ценит отцов и матерей. И в частности говоря о матерях, я хочу сказать, что тяжелая материнская доля – очень нелегкая, и много детей непослушных, и много трудностей и переживаний, и вот даже посмотришь в церкви, можно, смотря на некоторых мам, сказать, что у них действительно много переживаний в семье, а знаете почему? Да потому что даже на собрании у них голова перевязана, болит, наверное, много переживаний, не покрыто, а перевязано бывает, трудности встречаются в жизни, это так и есть. В Библии, когда говорят о царях, говорят о священниках, то часто говорили так. Имя матери его такая-то. Если же был царь нечестивый, тоже говорили. Имя матери его такое-то.
Один из великих людей нашего времени, один из политиков, говоря о трудностях переживания в государстве, он сказал так: «Дайте нам лучших матерей, и у нас будут лучшие дети». Это сказал человек неверующий, переживающий о своем государстве, видящий, к чему, что делает молодежь. «Дайте нам лучших матерей, и у нас будут лучшие дети». Хочу как пожелание сказать матерям такое. Слова апостола Павла, записанные к Тимофею, 2 глава, 10 стих. В 9 он говорит о том, какие должны быть украшения у жен, а в 10 стихе он дает такое хорошее наставление. «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Мамы дорогие, тяжелая, но почетная у вас доля быть матерями. Посвятите себя благочестию. У посвященных матерей вырастают посвященные дети. У посвященных матерей благочестию вырастают благочестивые дети. Благослови вас Господь! Меня пригласил ваш пастырь сегодня немного рассказать о нашем служении, о труде в Израиле, о том, как живет Израиль. И я хочу сказать, друзья, я, наверное, не буду рассказывать о том, как живет Израиль, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что поезжайте в Израиль и увидите, как он живет. Но говоря о духовной жизни Израиля, хочу привести слова Священного Писания, которые раскрывают сегодняшнее состояние народа Божия, израильского народа. Это записано в 4 книге Царств, 17 глава, с 13 по 15 стих. Очень хорошие слова, говорящие о том, каково духовное состояние Израиля. «Тогда Господь через всех пророков Своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь от злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам через рабов Моих пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, как было выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего, и презирали уставы Его и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа». Вот это состояние народа израильского, которое Господь сказал еще в древности за столетие до прихода Иисуса Христа. Точно так же остается и сегодня состояние Израиля. Пошли вслед суеты, оставили Господа, поклоняются другим богам, не слушают рабов Божьих. И знаете, какая причина, почему это происходит с Израилем? Здесь, в этих стихах, где мы прочитали, там была деталь одна – очень небольшая, но она говорила, почему так Израиль живет. «Которые не веровали в Господа Бога своего». Отступление Израиля, непослушание Богу сегодня происходит по той причине, что он не верует в Господа Бога своего. Не верует рабам Божьим, не веровал пророкам Божьим, не веровал Иисусу Христу, не слушался Его, потому что не веровал. Не веровал. И сегодня Израиль живет в неверии. Ездим мы туда, пытаемся что-то делать. Вы знаете, плоды дел, Господь знает их конечный результат, но сказать о том, что что-либо много сделано в Израиле, нельзя. Нельзя. И проводим семинары, и общение с церковью есть, и каются души, и лагеря проводим, которые вот и летом будет, если даст Господь, этим летом, где мы приглашаем неверующую молодежь, они слышат Слово Божье. Но это, вы знаете, как маленькие капельки росы. Всего очень немного, всего по чуть-чуть, потому что Израиль продолжает жить в неверии. Вот буквально недавно поступила информация нам, и мы об этом написали в бюллетенях наших, которые вы получите скоро.
Наши друзья, которые живут в Иерусалиме, брат Леонид и Денис, они просто шли в Иерусалиме и прохожим раздавали брошюрки, говорящие о Мессии, и там был адрес, где можно было заказать, взять бесплатно Евангелие, Библию или получить фильм об Иисусе Христе. Догнали их ортодоксальные евреи, вытащили с машины, избили. Только за то, что они давали информацию, что можно получить Новый Завет, даже не за раздачу Нового Завета. И брата избили сильно, а как их остановили, они уже сели в машину, чтобы ехать, а некоторые эти ортодоксальные евреи легли поперек, спереди и сзади машины, и все, вскрыли дверь, вытащили их, то второго братка молодого избили так сильно, что даже лицо не было видно, все было в крови. Вот. Когда приехала полиция, они разбежали сразу, эти ортодоксы, взяли их в полицейский участок, составили протокол, и полицейский вместо того, чтобы защищать их, говорит: «Вы мне только усложняете жизнь. Почему вы веруете во Христа и об этом говорите? Веруйте себе тихонько, и вас никто трогать не будет. Почему вы веруете и говорите?» Сегодня, когда веруешь и говоришь о своей вере, в Израиле преследуют. Поэтому я призываю вас, друзья, молитесь за тружеников, кто есть там общины, есть там служение. Медленно, очень медленно, но оно увеличивается. Если 3 года назад община в Хайфе насчитывала 38 человек, то сегодня их почти 60. И большинство это люди неверующие, те, кто пришли к Господу, кто раскаялись. Община в Ашкелоне была маленькая, также сегодня молодежи больше, потому что они обращаются к Господу, хотя опять очень и очень мало. Молитесь и о нашем служении. Когда мы едем, мы не питаем больших иллюзий, потому что не знаем, что может случиться, и с нами может произойти такое, как с этими братьями. И молитесь о том, чтобы и лагеря Господь дал возможность провести, потому что после прошлого лагеря о нас написали о том, что мы там совращали еврейскую молодежь. И там у нас проходило бракосочетание, и они, посчастливилось даже и мне в их ортодоксальную газету попасть, они написали, что приехал русский поп из Америки и там сделал свадьбу. Так что я не знаю, почему они так нас назвали, но вот так написали и сказали, что не допускайте этих миссионеров, когда они проповедуют о Христе. Мы должны поклоняться нашему Богу, но мы не должны признавать Христа. Вот так сегодня относится Израиль Господу, не верует, как не веровали их отцы. Молитесь об Израиле. Это самая большая просьба наша, чтобы Господь его помиловал. Я знаю, что наступит пробуждение Израиля, потому что Бог сказал, что воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать. Не знаю, когда наступит это время, но наступит. Тема моей проповеди и желание поделиться с вами Словом Божьим о вере. Вот как и вначале мы говорили, почему Израиль сегодня находится в отступлении и не признает Господа, потому что он находится в неверии. Но я хочу сказать, дорогие друзья, и мы, как христиане, должны обращать внимание на свою веру. Мы должны испытывать себя и исследовать, верили вы, так говорит нам Священное Писание. Мы очень часто считаем за веру то, что верой в духовной жизни не является. Некто сказал так, что церковь – это общество не знающих людей, это общество не тех, кто знает все истины и все тайны, а это общество и собрание верующих людей. Я сказал, что люди могут, и даже верующие могут ошибаться и называть верой то, что верой не является. И хочу сказать, что Священное Писание это подтверждает. В аду будет очень много людей, которые называли себя в этой жизни верующими. В аду будут люди, которые говорили: «Не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Мы ж веровали в твое имя. Мы веровали, его призывали. Если бы мы не веровали в тебя, разве бы мы просили твое имя?» Нет. В свое время апостолы также ошибались о своей вере. Вот вы знаете,
в Евангелии Луки, 17 глава, 5-6 стих, есть речь апостолов, обращенная к Иисусу Христу. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Господь сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Ученики считают себя верующими людьми, считают себя духовно крепкими, говорят, «Господи, у нас есть вера, у нас она есть, но мы хотели бы ее иметь больше». А Господь Иисус Христос останавливает их и говорит, «Если бы вы имели, что вас умножить? У вас веры даже с горчичное зерно нету. У вас даже с такого маленького размера веры нету. Что вас умножать?» Друзья дорогие, мы часто говорим, «Господи, умножь нас веру». А может быть и к нам слова Иисуса Христа относятся, где Он говорит, «А что вас умножать? Если бы вы имели веру, хотя бы как зерно горчичное, то Господь говорит, вы могли бы сказать смоковнице, пересадись в море и живи там. И она бы послушалась, взяла бы и пересадилась». О чем говорят эти слова? Вроде бы как-то они звучат, ну, немного бесполезно. Зачем смоковнице жить на воде? И вообще деревья на воде не живут. Господь Иисус Христос этим местом говорит для нас, что если бы мы имели хотя бы такую маленькую веру, то мы могли бы даже сделать бесполезное дело, то, чего не надо. Смоковнице не надо жить в море, но мы даже могли бы и это сделать. То тем более мы могли бы делать необходимые, полезные дела для духовной жизни. Проблема в том, что даже как зерно горчичное, веры нету. Вот в чем все дело. Мы можем говорить, Господи, умножь, а Господь говорит, испытывайте себя, верили вы. Апостол Павел написал, как я называю, главу 11 к евреям, это шедевр, говорящий о вере. Это квинтэссенция всего существования Ветхого и Нового Завета, потому что без веры ничего нет. Без веры Богу невозможно угодить. Без веры невозможно познание, без веры будет осуждение. И вот апостол Павел пишет послание к евреям, 11 глава, вся она говорит о вере. И вот мы прочитаем некоторые стихи, так как это послание, эту главу, друзья, я говорю, что ее надо выучивать наизусть. Она говорит о вере. В первом стихе апостол Павел дает определение веры, а потом 39 стихов объясняют, что он понимает под словом «вера». Потому что мы часто тоже говорим, что мы верим. Сегодня в мире говорят, я верю своей жене, половину браков распадается. А где твоя вера? Я верю своему мужу. Мы верим другому государству, что это наши друзья. Только через некоторое время начинают воевать. Что мы вкладываем в понятие слова «вера»? И вот 39 стихов объясняют то, что апостол Павел подразумевал под верой, и он объясняет нам на примерах святых мужей. И давайте, друзья, мы посмотрим, как жили они. Если мы говорим, что мы веруем, то мы должны поступать так, как поступали святые мужи. Если мы так не поступаем, то значит у нас не та вера, о которой говорит апостол Павел. И вот давайте прочитаем про одного мужа. Про одного, потому что некто сказал так, что на 11 главу к евреям необходимо говорить, чтобы ее понять, 70 проповедей. И вот попытаемся хотя бы коснуться одного человека, героя веры, Авраама. Давайте мы прочитаем первый стих из 8 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Из 8 стиха. Евреям это 11 глава. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований,
а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Вот так короткая информация из Священного Писания о жизни героя веры Авраама. Вначале апостол Павел дает определение. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В нашей личной жизни мы зачастую это определение разъединяем. Мы берем вторую часть. Мы уверены в невидимом. Спроси каждого из сидящих: ты уверен, что есть Христос? Уверен. Ты уверен, что есть Новый Иерусалим? Уверен. Ты уверен, что Христос воскрес и вознесся на небо? Уверен. Мы уверены в невидимом. Может быть, не во всем. Если скажешь: ты уверен, что Бог есть огонь поедающий? Мы можем сказать: уверен, но вот можем и тут сомневаться. Мы часто опираемся на любовь Божью. Но мы забываем первую часть. Вера есть осуществление ожидаемого. Если в нашей жизни нету двух частей, то это не вера. Это полувера в лучшем случае. А в худшем это просто неверие, которое мы называем верою, которому мы даем определение и считаем это верой. Осуществляя ожидаемое – это смысл нашей жизни на земле. Мы ожидаем царства, мы ожидаем нового неба, на которых обитает правда. Мы это должны осуществлять. Мы ожидаем Бога справедливого, мы должны ожидать, осуществлять справедливость. Мы говорим, что там царствует любовь, мы должны осуществлять любовь на земле. Вся наша жизнь должна быть сгустком энергии, которая осуществляет ожидаемое. Мы только для того и живем, не для себя, не для семьи, не для друг друга. Мы живем для осуществления ожидаемого. Вот тогда наша вера действительна. И вот апостол Павел нам описывает жизнь Авраама. Очень сжато, очень коротко. И мы очень, так знаете, друзья, коротко, как бы американцы говорят, outline, посмотрим на некоторые признаки веры Авраама. Что вера делала в его жизни и к каким шагам двигала и направляла его вера. 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». И здесь самый первый стих, говорящий о вере. Авраам веровал и повиновался. Если, дорогие друзья, у нас нет повиновения Слову Божьему, если у нас нет жажды в точности исполнять все, что в Слове Божьем написано, то у нас нету веры. Верою Авраам повиновался. Без повиновения вообще нет христианства. Верой Авраам повиновался и пошел. Безраздельное доверие Богу. И вы знаете, друзья, оно выражалось всегда в жизни Авраама. Бог сказал: иди, пошел. Бог сказал ему, в 17 стихе читаем: принеси в жертву Исаака, которого Бог дал ему в обетование. Приношу. Не сомневаясь, поступает, как Бог сказал. Повиновение – это первое условие веры. Он повиновался, и, друзья дорогие, его повиновение, можно, некоторые говорят, как слепое повиновение. Почему? Он повиновался и пошел в страну, не зная, куда идет. Авраам, имя его, человек высокий. И предание еврейское говорит о том, что, возможно, Авраам был бы царем Ура Халдейского. Огромное состояние у него было, огромное богатство. Мы читаем об этом в книге «Бытие». И вот представляете себе, Авраам собирает свои шатры, огромные стада собирает, слуг собирает, которых было более 300 человек, и говорит: собираемся, мои друзья, и идем.
И вот представьте себе ситуацию, подходят к нему соседи. Авраам, ты куда идешь? Не знаю. Как? Ты не знаешь, куда идешь? Не знаю. Пошел, не зная куда. Так, а куда ты пойдешь? Где ты остановишься? Где ты жить будешь? Не знаю. Бог мне сказал, иди. И я иду. Бог открыл ему путь, куда надо идти. Но он не открыл ему будущее в тот момент. Бог открыл Аврааму будущее, когда он пришел в землю обетованную. Но в тот момент, представляете, какое доверие у Авраама. Вот она суть веры. Безграничное доверие Богу. Мы часто говорим, брат, вот объясни мне, что так надо поступать, я тогда поверю, что так надо действовать, и буду. Мы часто хотим быть людьми знающими. Когда мы говорим, мы поймем, тогда поверим. Вера действует не так. Он пошел не зная куда, потому что он имел безграничное доверие и повиновение Богу. Такая ли у нас вера? Так ли верим мы? Или, может быть, мы знаем, куда нам надо идти? Мы знаем, куда мы должны прийти, но повинуемся ли мы, даже зная? Дальше мы читаем 9 стих. Кстати, по этому, по 8 стиху есть одно выражение. «Я иду по дороге, ведущей меня в неведомое, но лучше с Богом идти во мраке, чем самому идти в ярком свете». Очень хорошие слова. Лучше повиноваться Ему и идти за Ним. 9 стих. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и вжил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Вот интересно здесь описание, как жил Авраам, когда уже пришел в обетованную землю. «Верой он обитал на земле, как на чужой, и жил в шатрах». Авраам мог построить город. Авраам хотя был один человек, но с ним даже земные цари заключали договора. Они говорили, Авраам могущественнее нас. И это была правда. Помните, как он один со своими рабами поразил победителей, поразил 4 царей, когда они взяли в плен его племянника Лота. Он действительно имел могущество и мог построить город. Вот представьте себе, он приходит, Бог говорит, это твоя земля, живи. А он не строится. А он обитает на ней, как на чужой. Почему? Когда у нас есть вера, живая вера в Бога, нас перестает привлекать земное. Это наше. Бог дал нам дом, Бог дает нам возможность зарабатывать, мы имеем машины, но когда мы верим, нас перестает привлекать земное. Друзья, дорогие братья и сестры, если мы говорим, что мы верим, но нас привлекает земное, нам оно нравится, мы смотрим, у брата дом лучше, я еще лучше сделаю. Брат и сестра, скажите перед Богом честно, я неверующий. Не обманывайте себя, Бога не обманите. Вера приводит нас к отрешенности к земному. Авраам имел свою землю, но жил на ней, как странник и пришелец. Его перестало привлекать земное. Единственное, чем Авраам обладал на своей земле, в своей земле он купил себе пещеру для бренного тела. Он ожидал города. И Бог ему дал большое богатство. Оно его не привлекало абсолютно. Если мы веруем и говорим, что вера это та, что Бог имеет в виду, то мы будем непривлекательны к этому миру, и мир нас не будет привлекать. 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Здесь этот стих говорит нам о том, что вера меняет наши цели. Он от Бога на земле получил очень много. Никто из нас и близко не имеет столько, сколько Авраам получил земли и богатства при жизни. Но он не ожидал этого города. Он ожидал города художником и строителем, которого Бог. Он не обустраивался на этой земле. Один из самых богатых людей на земле не обустраивал комфортабельно свою жизнь.
Он ожидал города. Когда мы веруем, тогда, дорогие друзья, наши мысли, наши цели, наши стремления, наши воздыхания к новому городу Иерусалиму направлены. Мы сейчас сидим, вы можете соглашаться со словами, услышанными из Библии, но Бог знает мое и твое сердце и дух. Бог знает, к чему мой и твой дух привязан. Если он не привязан к горнему, если он привязан к земному, друзья дорогие, значит, нас дьявол обольстил, и мы думаем, что мы имеем веру, но у нас ее нет. У нас, возможно, есть вера, но не вера Авраама. А вера есть одна. У святых людей вера одна. Здесь мы также прочитали, что он ожидал города художником и строителем, которого Бог. Вера учит нас терпеливо ждать. Мы говорим: Господи, просим иногда у Господа, молимся, помоги, дай, услышь. И если Бог не отвечает, то мы начинаем колебаться, начинаем сомневаться, как мне говорила одна сестра. Я, говорит, 20 лет молюсь о своих неверующих детях, может, уже Бог меня не слышит. Вера учит терпеливо ждать. И он ожидал. Интересна мысль. Авраам в этой жизни ожидаемого не получил, но он умел терпеливо ждать. Действительно ли наша вера научает нас терпению терпеливо ждать? 13 стих так и говорит: «Все сии умерли, не получив обетований», они не получили их на земле, но они не ослабели в вере, «а только издали видели онное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы». Представляете, к чему привела живая вера и приводит вера Авраама? Истинная вера. Они радовались тому, чего не получали. Друзья, вера не опирается на земное. Вера не опирается на то, что мы получили от Бога. Вера опирается на то, что мы можем не получить в этой жизни. Они не получили и радовались. Вера производит в нашем духе радость даже от того, когда мы не получаем просимого. Вот это истинная вера. Дальше мы говорим, здесь написано, они говорили о себе, что они странники и пришельцы. Филистимляне, царь Герарский, другие цари, которые жили вокруг Авраама, считали Авраама высоким человеком, весьма могущественным и сильным. Но у Авраама было правильное представление о себе. Я всего-навсего, я не богатый человек, я не сильный человек, я не умный человек, я не могущественный человек, я странник и пришелец. Друзья дорогие, этот стих говорит нам вот о чем. Когда у нас есть живая вера, тогда у нас правильное представление о себе. Мы иногда о себе мечтаем намного больше, чем мы есть на самом деле. Мы иногда о себе очень много мним. Мы иногда о себе очень много думаем. И если кто-то из братьев или сестер сидящих не соглашается с моим мнением, как это так? Ведь это же я сказал. Вера приводит к правильному понятию, пониманию себя. Авраам говорит: «Я странник и пришелец». Дальше мы читаем: «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вот здесь интересно, к чему еще приводит вера. Вера, дорогие друзья, правильная вера, меняет наше мышление. Здесь сказано, что они в мыслях, если бы имели в мыслях то Отечество, из которого вышли, то имели время возвратиться. Они даже в мыслях не размышляли о земном. Вот это вера. Вот это вера. Они даже не размышляли о земном. А сколько у нас? Построю дом, хороший, лучше сделаю, хорошая машина, лучше куплю,
детям куплю, я здесь обживусь, я здесь буду жить. Они мыслят о земном. Вы знаете, дорогие друзья, если вера не меняет нашего мышления, то у нас нету веры. Вера меняет мышление человека. Апостол Павел говорит нам так: о горнем помышляйте, а не о земном. В послании Филиппийцам, 3 глава, 18-19 стих, апостол Павел описывает людей, которых называет так: они враги креста Христова. И там приводит их духовную суть. Они мыслят о земном. Они мыслят о земном. Ага, это в мире нравится, это в мире нравится, вот это я хочу, а вот это привлекательно. Они мыслят о земном и враждуют с Христом. Святые, верные, даже в мыслях не имели земного. Они стремились к горнему. Как я и говорил в начале, вера меняет наши стремления. На земле, этой земле, есть много хорошего, но лучшее только на небе. И они туда стремились, они о нем помышляли, они трепетно желали этого. И даже имея богатство, имея многого, отказывались от всего земного, чтобы достичь нового города Иерусалима. И что Бог говорит о таких людях, которые только помышляют о горнем, которые на Господа возлагают заботы, ибо знают, что Он печется о нас. О таких Бог говорит: я не стыжусь их, я им приготовил город, и я себя называю их Богом. Друзья дорогие, действительно ли наша вера, о которой мы говорим, такая, как написал апостол Павел? Или, может быть, мы размышляем о вере и что-то в этом имеем другое? Так вот, апостол Павел говорит нам: вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Они, верующие, ожидали нового города Иерусалима. Давайте мы сейчас в молитвах склонимся пред Господом и попросим, чтобы Он проверил нашу веру. Ибо в небе будут верующие в Господа люди. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Богословие апостола Павла. Богословие по-гречески теология означает учение о Боге. Каждое вероисповедание имеет свое богословие. Различают богословие еврейское, мусульманское, христианское. Причем христианское делится не только на католическое, православное и протестантское, но еще различают богословие и отдельных выдающихся личностей, у которых главное бывает общим, а в меньшем бывают расхождения. На основании проповедей и посланий апостола Павла попробуем составить себе его богословие. Первое. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему миру земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Деяния апостолов 17:24-28. Он в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. Деяния апостолов 14:16-17. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2:4. Второе. Познание Бога доступно всем людям, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Римлянам 1:20. Евреи имели перед другими народами то преимущество, что им верено Слово Божье. Римлянам 3:2. То есть священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3, 15-16. Третье. Иисус Христос родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. Римлянам 1:3-4. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. 1 Тимофеева 1:15. Так как люди причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2:14-15. Принявший на себя человеческое тело, Иисус Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Четвертое. Дух Святой говорил через пророка. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Евреям 3:7-9. К сожалению, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. 1 Коринфянам 2, 14-12. Потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12, 3. Которым вы запечатлены в день искупления. Ибо все одним духом крестились в одно тело, иудеи, еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. 1 Коринфянам 14, 13. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. К Римлянам 8, 16, 17. Этот Святой Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. К Римлянам 8, 26. Сверх этого, каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцелений, тем же духом, иному чудотворение, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12, 7, 11. Пятое. Ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Евреям 1, 14. Об ангелах сказано. «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламеняющий огонь». Евреям 1, 7. «Огонь вечный уготован дьяволу и ангелам его». Матфея 25, 41. Шестое. Первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли. Второй человек – Господь с неба. 1 Коринфянам 15, 45, 47. Одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть. Так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. Согрешение же совершилось потому, что змей хитростью своею прельстил Еву. 2 Коринфянам 11:3. А Ева своего мужа. И таким образом все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. И теперь нет праведного ни одного. Заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Римлянам 3, 10, 19. Седьмое. Сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11, 14. А сатаною был змей, прельстивший Еву. Люди живут теперь в царстве князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2, 2. Который ослепляет людские умы, чтобы для них не воссиял свет Евангелия о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. 2 Коринфянам 4, 4. Восьмое. Искупление согрешивших людей совершил Иисус Христос, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Галатам 1, 4. В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ефесянам 1, 6, 7. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. К Римлянам 5, 18, 19. Девятое. Церковь есть тело Христа, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 1, 23. Христос – глава Церкви, и Он же – Спаситель тела. Ефесянам 5, 23. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Ефесянам 4, 11, 12. Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Ефесянам 3, 10. 10. О будущей жизни. Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. 2 Коринфянам 5, 1-2. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Филиппийцам 1, 21. О суде. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5, 10. О втором пришествии Христа. И как человека положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. К Евреям 9, 27, 28. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2018 год.
2: Из поэтических тетрадей. Александр Савченко. Как велик Спаситель Иисус в безграничном снисхождении к людям. На себя, взяв наш греховный груз, осчастливил нас пасхальным чудом. Солнце правды шлет в сердца лучи, озаряя оптимизмом мыслей. Агнец верующих приобщил благодатной кровью к вечной жизни. Как велик Спаситель Иисус в безграничном снисхождении к людям! Без Него наш дом сердечный пуст. С Ним всегда мы радостными будем.

0: Сегодня солнце ярче светит на фоне праздничных небес, преобразуя сущность смерти, Христос торжественно воскрес. Программу с вредоносным кодом «Смерть» из 5 согласных букв Спаситель сделал переходом в загробный, так сказать, Фейсбук. Другие действуют пароли в святых обителях небес. Благодаря голгофской крови свершилось чудо из чудес. Дух воспаряет вроде птицы в божественную высоту. Какое счастье приобщиться по вере Господу Христу! Никуда не денешься от смерти, никуда не спрячешься от скорби. Но Христос, как солнце правды, светит, превращая в целое осколки. Горькая чаша. Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам, глава 5, стих 7. Войско тьмы от Спасителя пятится в преисподнюю, чтоб там осесть. А страстная, Великая Пятница нам несет благодатную весть. Унижение Господа нашего, издевательства, пытки, хула не смутили Его перед чашею чересчур ядовитого зла. Слава Богу за Пасху распятия! Чашу горькую выпив до дна, Иисус нас ведет до понятия, что на нем и наш грех, и вина. Не покинул он крест, чтоб спасение подарить христианским сердцам. За распятием грядет воскресение, престол славы в царстве Отца. Свершилось чудо перед Пасхой ночью для ободрения страждущих сердец, и плоть Христа, разорванную в клочья, реконструировал Его Отец. Иисусом взломан смерти код, Он освобождает нас от страха. Пасха христианская – исход в царство света из долины мрака. Своим в бессмертие уходом суть смерти изменил Христос. Ее Он сделал переходом в мир звезд, где нет скорбей и слез. Долина смерти неизбежна, гнетущая рождает мысли, но Божья благодать безбрежна, ведущая нас к вечной жизни.
1: Пережитое. Шон Томас Джордж, Дэн Вудинг. Врач воскрес из мертвых. В Брисбене, Австралия, группа христианских врачей и медицинских экспертов собралась на международную конференцию, посвященную вере и исцелению. Не находя слов от изумления, они слушали невероятную историю одного участника, который сообщал о том, как он воскрес из мертвых. Это был Шон Томас Джордж, врач индийского происхождения, который сегодня работает консультантом в одной больнице на западе Австралии. «Я был мертвым в течение часа и 25 минут, но возвратился к жизни посредством простой молитвы моей жены», — рассказывал доктор Джордж. Он приводил всевозможные медицинские анализы и данные для ознакомления своих коллег. Согласно его свидетельству, он воскрес из мертвых 24 октября 2008 года на удивление врачей, которые боролись за его жизнь почти 55 минут, пытаясь реанимировать его сердце. Все началось тогда, когда доктор Джордж, проведя 5 дней в клинике на Вануату, вместе со своим ассистентом возвращался с конференции, проходившей на южном побережье Австралии. Он почувствовал легкую боль в области груди. Температура его тела повысилась. Он рассказывал: «Я решил остановить машину и выйти. Так как боль не прекращалась, я позвонил моей жене, которая также является врачом, и сообщил ей об этом. Она предложила, чтобы после посещения Калгурли я сразу возвращался домой». Доктор Джордж рассказывает, что он чувствовал себя водимым Богом, когда прибыл в клинику Камболда, находящуюся приблизительно в 50 километрах от Калгурли. Там при помощи электрокардиограммы у него определили инфаркт сердца и выдали медикаменты, которые имелись в наличии. «Боль усилилась», — рассказывал он. «Через 11 минут после ЭКГ мое сердце совершенно перестало биться. У меня был не только инфаркт, но полная остановка сердца». В первый критический час группа врачей и медсестер попыталась реанимировать доктора Джорджа, сделав свыше 4000 массирующих нажимов на сердце и 13 сеансов электрошока. Но ни сердце, ни легкие не поддавались реанимации. Через 1 час и 10 минут была зафиксирована смерть врача. Через 10 минут из Калгурли прибыла его супруга. Ей сообщили, что она должна с ним проститься. Шерри сама врач, поэтому она знает, что медицинская наука доказала, что головной мозг начинает умирать, если он более 3 минут не снабжается кровью. Через 20 минут он должен полностью умереть. Но мы с ней всегда веровали в Иисуса, как во всемогущего Бога и Спасителя. Итак, она смиренно решила просить его о вмешательстве. Она взяла меня за руку и начала молиться. «Господь Иисус, ему только 39, а мне 38. У нас 10-летний сын. Соверши чудо». Как только она это сказала, показалось, что кто-то вдохнул в меня дыхание жизни, и мое сердце снова начало биться. Через 4 часа доктор Джордж на самолете был доставлен в королевскую больницу города Перт, где ему оперировали правую сердечную артерию, которая была сильно закупорена. «Врач думал, что я не выживу», — рассказывает доктор Джордж. «А в том случае, если бы даже я и выжил, то оставался бы привязанным к аппарату искусственного дыхания, так как мой головной мозг потерял жизнеспособность и не функционировал. В королевской больнице Перта у меня отказали почки и печень, и я лежал в коме». 3 дня спустя, в воскресенье, вопреки всем обстоятельствам, Шон Томас Джордж открыл глаза. На следующий день он уже мог двигать руками и ногами. В среду он полностью пришел в сознание и уже не зависел от аппарата искусственного дыхания. Его головной мозг и память были полностью работоспособными. Через 2 недели его выписали из больницы. Через 3 месяца выздоровления он начал снова работать на полную ставку. Доктор Джордж много размышляет об этом чуде. Он верит, что посредством этого Бог хочет преподать ему несколько основополагающих истин. «Это показало мне, что Иисус действительно является Творцом и начальником жизни. Он слышит молитвы своих служителей и отвечает на них. Теперь я также понял, что от вечности меня отделяет всего один вздох. Этот опыт окончательно укрепил мои отношения с Богом. Мне стало намного яснее, что мы здесь, на земле, являемся только странниками, что эта жизнь длится только краткий миг, поэтому мы должны сосредоточиться на том, что ожидает нас в вечности». Как врач-христианин, доктор Джордж приходит к убеждению, что только Бог мог сделать его снова полностью здоровым. «Я не верю, что имеются доказанные случаи, когда пациенты так долго были клинически мертвыми, а затем снова возвратились к жизни, сохранив при этом физиологически безупречную память. Подобное может сделать только Бог, потому что с медицинской точки зрения это невозможно». Герои веры. Геннадий Короткевич. Праведник народов мира. «Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». Талмуд. На медали «Праведник народов мира». Родился Антон Митрофанович Кицко 14 февраля 1907 года в деревне Замогилье Краснослободского, ныне Солигорского района Минской области, в семье крестьян. По национальности белорус. В семье было шестеро детей: Прасковья, Николай, Татьяна, Влас, Степан и Антон. С 10 лет Антон трудился пастухом. В 21 год работал лесником и кузнецом. В 15 лет на праздник Троицы Антон в первый раз посетил богослужение в молитвенном доме в Слуцке. Шел 1922 год. Деревенский мальчик, ничем особо не приметный, скромный, трудолюбивый, очень любил природу, был приучен родителями угождать людям. Регулярно стал посещать богослужение в 1923 году в Слуцкой церкви баптистов. В раннем возрасте родился свыше. И 18 августа 1928 года в Старобинской общине евангельских христиан принял святое водное крещение по вере, стал членом церкви и очень скоро пламенным и искренним проповедником. В 1927 и 1930-х годах Антону Кицко было отказано в призыве в РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия. Причина отказа гласила «евангелист». В 1930 году за проповедь Евангелия Антона Кицко арестовали в Слуцке и направили в лагерь на строительство железной дороги Орша-Лепель. Ему было всего 23 года. Освободился в 1933 году. После освобождения на одном из богослужений в Слуцке Антон познакомился с сестрой Ниной из деревни Волосач, что под Рудинском. И в том же 1933 году Антон и Нина решили пожениться. Ему было 26, ей 23. Так как в Минске общины были закрыты, служители все были в лагерях за веру во Христа и проповедь о нем, а церковь евангельских христиан в Минске несла свое служение до 1933 года, то сочетал молодоженов брат Чечнев Виктор Николаевич, который с 1923 по 1930 год был старшим пресвитером евангельских христиан по Восточной Беларуси. Сочетали тайно на квартире в присутствии 10-12 самых близких людей. Нина была из баптистов, а Антон – из евангельских христиан. В своих воспоминаниях Кицко пишет, что их брак послужил сближению баптистов с евангельскими христианами. Любопытная встреча произошла около 1935 года, когда Кицко руководил бригадой строителей на территории 4-й кавалерийской дивизии под командованием Жукова, город Слуцк. На проверку строительства военного объекта приехал Ворошилов и, оставшись довольным результатами, приказал выдать бригаде строителей премию в 1000 рублей на всех. Из-за того, что на работе в управлении военно-строительных работ 94 в Слуцке одна женщина начала кампанию по дискредитации Кицко, говоря, что он верующий и лишенец, бывший осужденный по политической статье, занимает пост в руководстве постройкома, его выгнали с этой работы за веру в Христа. Это было сделано из зависти, потому что Антон Митрофанович был очень добросовестным работником, достигшим высоких показателей в работе. Кицко с женой уехал жить на Урал. С 1937 до 1940 года Антон Кицко работал прорабом на Белорецкой железной дороге. Его хотели оклеветать бухгалтер и нормировщик, которым очень не нравилось, что Кицко верующий. Они обвинили его в перерасходе средств на зарплату рабочим и подали на него в суд. Суд оправдал его, но судья посоветовал Антону Митрофановичу сменить место жительства. В 1940 году Кицко уехал в Минск. Работал в Фаниполе прорабом на военно-строительных работах. Затем был переведен прорабом на строительство 4-го корпуса авиазавода, ныне литейный цех тракторного завода в Минске. Строительство завода происходило под непосредственным руководством Сталина, который давал указания форсировать темпы строительства, как будто знал, что могут не успеть. Кицко, работая на стройке военного значения, сразу после нападения фашистских войск на СССР по приказу свыше участвовал в строительстве бомбоубежища в Минске на территории авиазавода. В конце июня 1941 года он попытался с семьей эвакуироваться, но попытка не удалась. Так как не было средств для пропитания семьи в деревне, вернулся в Минск. Устроился на работу стекольщиком при военном госпитале. Помощники взял себе Владимира Канатуша. С первых дней войны верующие стали собираться на богослужебные собрания, которые с 1937 года в Минске были запрещены. Поначалу собирались 17 человек, Вскоре командующий оккупационными войсками издал приказ о расстреле на месте за любые собрания без уведомления и разрешения власти. Кицко обсуждал дальнейшие действия на работе с Канатушем. Братья понимали свою ответственность перед Богом за жизнь всех верующих, за стариков и старушек. Молились, просили Божьего водительства. Они боялись не столько за себя, сколько за жизнь других детей Божьих. Во время оккупации Кицко получил разрешение на проведение богослужений на белорусском языке по всей Белоруссии. В Минске, в центре города, им было выделено помещение, бывший рыбный склад. Верующие Минской церкви ЕХБ под руководством Кицко, который был строителем, отремонтировали это здание. Было совершено освящение дома молитвы. В январе 1942 года Антона Кицко избрали пресвитером Минской церкви ЕХБ. В то время среди населения в оккупированном Минске был большой духовный подъем, община насчитывала до 130 членов. В Минске во время оккупации было более 600 детей, оставшихся без родителей и содержавшихся в 6 приютах. Староста городской управы Ивановский предложил православной церкви взять под опеку 2 приюта, католической также 2 и Минской церкви ЕХБ остальные 2, что и было сделано. В дни оккупации Минска, по предложению директора детского дома номер 7 Веры Спарнинг Ворониной, Кицко организовал большую материальную помощь минским детским домам номер 2 и номер 7, в которых содержалось 126 детей разных национальностей, в том числе и 72 еврейских ребенка. По всей Белоруссии для детдомовских детей собирали продукты, одежду, обувь. Ему в этом активно помогали жена Нина Адамовна и члены церкви. Помимо этого, оказывалась посильная помощь всем нуждающимся. Так Минская церковь ЕХБ выдавала справки партизанам, а также людям, попавшимся гитлеровцам за связь с партизанами, о том, что они посещали молитвенный дом, чтобы они могли беспрепятственно выехать из города. Кицко лично ходил в гестапо, чтобы ходатайствовать о людях, говоря, что они посещают его церковь, чтобы спасти их от смерти. Оккупационные власти часто проверяли детские дома на наличие еврейских детей с целью их уничтожения. Поэтому некоторых еврейских детей стригли наголо, чтобы в них трудно было узнать евреев, а некоторых прятали и вместо них показывали нацистам дочерей Кицко, Лидию и Валентин, и детей других верующих. Гитлеровцы беседовали с детьми с целью узнать, кто они и их родители. Конечно, был риск разоблачения, но Господь миловал. Результатом деятельности Кицко совместно с руководителями приютов стало то, что все 126 детей из 2 приютов были спасены от голодной смерти и 72 еврейских ребенка от расстрела. Предупреждал о проверках детских домов оккупационными войсками с риском для своей жизни немецкий офицер Герхард Крюгер. Во время войны Кицко удалось издать 15 тысяч экземпляров Нового Завета и 5500 песенников на белорусском языке, что вменилось ему в дальнейшем в антисоветскую деятельность. Также Антон Митрофанович участвовал в выводе военнопленных из концлагеря при помощи 3 немецких офицеров – Крюгера, Фурмана и Ноя. Незадолго до освобождения Минска, 30 июня 1944 года, Антона Митрофановича вместе с семьей принудительно отправили на работу в Германию. После возвращения в Минск в октябре 1945 года Кицко устроился на работу в Академию наук, где проработал столяром всего 6 дней. Его арестовали по пути на работу 2 ноября 1945 года. Вечером того же дня в комнату по улице Пролетарской, дом 41, квартира 5, где жила его семья, пришла с обыском милиция. Так как дом их сгорел во время оккупации, жили у сестры жены в комнате размером 9 квадратных метров. Семья Кицко с 3 детьми и семья сестры жены всего 8 человек. А 28 марта 1946 года военный трибунал войск НКВД Минской области осудил Кицко на 10 лет по статье 72-Б УК БССР «Проведение контрреволюционной пропаганды и возведение клеветы на советскую власть с конфискацией имущества». До 10 лет срок был уменьшен только благодаря ходатайствам со стороны персонала детских домов и спасенных детей. Отбывал Антон Митрофанович в лагере Тахтамыгда Амурской области. Вернувшись досрочно в 1953 году в связи со смертью Сталина, Антон Митрофанович работал в различных организациях в Минске на строительных должностях. В 1967 году Кицко вышел на пенсию, Его избрали старшим пресвитером церквей ЕХБ Минской области, а затем заместителем старшего пресвитера Всероссийского союза ЕХБ по БССР. Подвиг Антона Митрофановича заключается в том, что, несмотря на самые сложные условия жизни, оккупацию, репрессии, он остался верным Христу, спасал жизни людей, рискуя своей жизнью. Кицко жил по Слову Божьему, остался верен своему кредо из книги пророка Исаии. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». 1.17. Отошел в вечность служитель Божий 29 марта 1978 года, похоронен на Чижовском кладбище города Минска. На его могиле, на надгробном памятнике, записаны слова апостола Павла из второго послания к Тимофею. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». 4.7.8. Реабилитирован Антон Митрофанович посмертно 9 февраля 1994 года Минским областным судом. Институт катастрофы и героизма европейского еврейства в Иерусалиме Яд Вашем 25 февраля 2001 года удостоил Веру Спарнинг, а 16 ноября 2005 года Василия Орлова в городской управе города Минска во время оккупации заведовал распределением бездомных и осиротевших детей, Антона Кицко и Марию Воронич, заведовала детским приютом номер 2, почетного звания «Праведник народов мира» за спасение 72 еврейских детей в период оккупации. «Праведники народов мира» на иврите «Хасидей Умот Хаолам» — почетное звание, присваиваемое Израильским институтом Яд Вашем неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы, рискуя собственной жизнью, согласно израильскому закону о памяти Холокоста, изданному в 1951 году. На настоящий момент праведниками признаны более 26 тысяч человек из 51 страны, из них в Республике Беларусь более 790. На именной медали праведника на двух языках, иврите и французском, выгравирована надпись «В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». В аллее праведников в Иерусалиме в честь Антона Митрофановича Кицко посажено дерево. На стене памяти в Яд Вашем выбито его имя. В настоящее время в зале номер 6 Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске экспонируется копия грамоты Кицко, его личная Библия, песенник христианских гимнов на белорусском языке. В фондах музея хранятся фотографии, письма, рисунки, стихотворения, автобиографии и другие документы. Верующие разных конфессий, спасенные Антоном Кицко во время войны, и их дети чтут память Антона Митрофановича.

0: Письма читателей. Мне журнал не отправляйте. Я благодарю вас за журнал «Вера и жизнь», за ваш кропотливый и очень нужный труд. Хочу, чтобы еще многие жаждущие души, читая его, пришли к Господу. С этой целью посылаю вам пожертвования, чтобы журнал получали те, у которых нет возможности его выписывать. Мне журнал не отправляйте, так как поместная церковь выписывает его, и я могу читать и перечитывать дорогой и любимый мной журнал снова и снова. Каждая статья в журнале актуальна и полезна. Очень интересные и волнующие свидетельства, прекрасные стихи. Слава Богу и спасибо вам, дорогие! Да благословит Господь ваш труд. Любовь, Шульга. Я вас всех люблю. Ваш журнал «Вера и жизнь» очень интересный и полезный. Я часто перечитываю номера и каждый раз нахожу в них что-то новое. Мне 79 лет. С Господом я уже 40 лет. Но годы у верующих считает Господь, и Он один знает путь каждого. Очень часто перечитываю редакторскую статью Вальдемара Цорна на первой странице. Всегда интересно читать статьи Петра Луничкина и произведения Виталия Полозова, так как все события, описанные в них, взяты из жизни верующих братьев и сестер. Я вас всех люблю, и когда вспоминаю, молюсь о вас. Да благословит вас Господь Бог наш и продлит свободу вероисповедания. Посылаю пожертвования для тех, кто не может оплатить подписку. Вам виднее. Р. Кутукова. Дай Бог вам здоровья. Я благодарю вас за журналы «Вера и жизнь», которые я получала в течение длительного времени. Дай вам Бог крепкого здоровья, благополучия, радости и процветания во всем. Несмотря на то, что сейчас у нас много христианской литературы, ваш журнал был мне ценен. Через него я укреплялась духовно. Читая журналы, я поняла, что еще многие хотят получать его. Сейчас мы сменили место жительства, поэтому прошу не посылать журналы по старому адресу. Я очень хотела бы, чтобы эти журналы вы посылали по вашему усмотрению. Пусть они помогут и другим укрепляться в Господе, как помогали и мне. Людмила Котельникова.
1: Вы моя семья. Хочу поблагодарить вас за вашу любовь ко мне. Спасибо за то, что безвозмездно высылаете мне номера журнала «Вера и жизнь». Я ликую и благодарю Бога за его милость ко мне, за то, что он нашел меня в этой жизни, за возможность читать ваш журнал. Пусть Господь благословит ваши семьи, родных и близких за ваш труд на его ниве. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам, глава 15, стих 58. Вы моя семья, и я молюсь о вас. Журналы радуют не только меня, но также и тех, кто приходит в молитвенную комнату. А в конце года я их отдаю в туберкулезную или соматическую больницу. Мира вам и Божьего благословения! Андрей Тараскин.
0: Бог не оставляет меня. Здравствуйте, уважаемые сотрудники миссии «Свет на Востоке». Любовь, мир и радость во Христе Иисусе да умножатся в вашей жизни. Я получаю ваш журнал уже много лет, но пишу впервые. Спасибо вам за ваш труд, за вашу верность в служении. Я очень люблю журнал «Вера и жизнь» и всегда с нетерпением жду его, читая от корки до корки. С каждым годом он становится все интересней. В нем очень много духовной пищи, чтобы углубляться в учение Христа, устоять в вере и жить благочестивой жизнью. Мне 67 лет. Из них 27 лет я с Богом. Он продлевает мне жизнь. В 40 лет я заболела раком, перенесла 3 операции, 30 курсов химиотерапии, облучение. Много скорби пришлось пережить. 21 год назад умер мой муж. В прошлом году умерла дочь в возрасте 38 лет. Остались 2 внучки. На младшую внучку я оформила опекунство. Бог не оставляет меня. Столько чудес сделал Он в моей жизни. Господь – защита моя и утешение мое. Материалы журналов я использую в домашних общениях. Читаем их вместе. Да сохранит вас Господь от всякого зла. Валентина Гаврюшева.
2: Размышлять о смерти значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь – это не зло. Мишель де Монтень.

0: Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: Гимн «Закат обогрелся» был написан Николаем Петровичем Храповым в Узах в суровых условиях лагеря на Колыме. Мужской хор, состоящий из 30 страдальцев-христиан, обливаясь слезами, впервые исполнил его там же, за колючей проволокой. В 60-80-е годы, когда наше братство переживало жестокие гонения, этот гимн стал одним из самых любимых для многих узников-христиан, ободряя их и укрепляя веру в суровых испытаниях. Автор гимна Николай Петрович остался верным Господу до конца своей жизни. 28 лет – таков общий срок, который он провел в заключении. Господь призвал его к себе в 68-летнем возрасте, когда он отбывал очередной срок в лагере на Мангышлаке. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

между летом и осенью. Имеет ли смысл такая фраза? С точки зрения астронома полный абсурд, но слава Господу! Мы имеем способность рассуждать гораздо глубже привычных казенных формулировок. Божье обетование, записанное в книге «Бытие», впредь во все дни земли, тени и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся, вселяет полную уверенность, что мир устроен мудро, и законы, действующие в нем, непреложны, и пока существует земля, защищены вечной гарантией. Уже не лето, еще не осень. Период ожидания не только перемены погоды, но и обильного урожая, который мы насаждали, поливали, берегли, но взращивал неизменно Господь. Каждый земледелец был бы рад исполнению чудесного обетования пророка Амоса. «Вот, наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и холмы все потекут». Об обычном ли урожае, который насыщает и услаждает нашу плоть, говорит нам Писание? Только ли о комфортной жизни для своего народа печется Творец? Книга Откровения. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела“». Конечно же, здесь ясно сказано о плодах, которые приносит человек Богу в течение всей своей земной жизни. В данном случае описаны две жатвы – зерна и винограда. Возможно, это два аспекта одних и тех же событий суда Господнего. Возможно, также и такое понимание – жатва зерна – это собирание плода праведных. За ней последует гнев Божий на нечестивых. Какой плод принесешь Господу ты, мой друг? Не станешь ли укрываться от Его взгляда в день суда, как о том пишет пророк Иаиль: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Итак, что человек посеет, то и пожнет. Слово Божье рекомендует: сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Осия 10:12. Существует два аспекта, связанных с процессом, который называется жатвой или собиранием урожая. Это духовные дары и плодоношение. Несмотря на кажущуюся схожесть, это все же разные понятия. Духовные дары – это то, что мы получаем от Бога незаслуженно для созидания тех,

0: Тело Христово – это как бы сила Господа в нашей жизни. Главная мотивация здесь – зачем нам это дано и как мы будем это использовать. Духовные дары получают сразу и навсегда. Плодоношение же – это процесс, формирующий в христианине характер и чувствование Христа. Он может длиться всю жизнь, и трудиться над этим нужно постоянно и непрестанно. В конечном итоге плодоношение направлено на то, чтобы нам было комфортно и безопасно, и чтобы обетования Божьи пришли в нашу жизнь.
1: В Германии 23 часа.
2: Евангелие от Матфея. Глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.

Евангелие от Матфея. Глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

Евангелие от Матфея, глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему Искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи,
и из-за Иордана.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Псалом Давида. Это песня, поэтому называется «Псалом». Он пел, душа была наполнена этими чувствами. Давайте мы прочитаем, что он здесь поет. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Братья и сестры, тут Давид перечисляет то, что Господь делает для него в жизни. Перечисляет, тут целый список. Написано: «Господь покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». В английском переводе написано: «Он ложит меня на зеленые пастбища». Злачные – это зеленые. Для овечки это самое то, что нужно. Да, вот ведет как, не на сухую какую-то траву, не сено она ест, а сочную травку такую вкусную. И написано, что он ложит меня туда, покоит меня. Я, знаете, братья и сестры, когда вот имели вот эти вот праздничные обеды, с родственниками собирались, действительно такое ощущение, что вот Господь прям ложит нас на эти пажити, ну, столы ломятся, всего очень много, очень вкусно, и уже как бы останавливаешь себя, чтобы не согрешить. Всего много. В этой стране, братья и сестры, действительно, Он покоит нас на этих злачных пажитях. Вот сейчас вот после этого собрания молодежь пойдет тоже там. Злачные пажити будут у нас, будет общение молодежное. Господь вот это нам дарит, братья и сестры. И у Давида тоже это было. «Водит к водам тихим», то есть это чистенькие, здоровые воды, не грязные, мути там нету. И вот овечка пьет и радуется этому. Господь действительно заботится о нашем теле, о нашем здоровье заботится. Этого так много. Давайте это заметим. Давайте будем благодарить Господа за то, что Он нам дает. Не только о теле заботится. Посмотрите, дальше написано, что «подкрепляет душу мою», направляет меня на стези правды ради имени своего. Человеку недостаточно только тела. Действительно, для тела все, все есть, а люди тоскуют. Я слышал где-то такое, статистика есть, что именно на Рождество многие-многие кончают жизнь самоубийством. Потому что есть вот эта ностальгия, когда-то папа, мама, когда-то там вот подарки дарили, а человек одинокий. Остался, никому не нужен, и люди не выдерживают. Есть душа у человека, настоящая, которая может чувствовать, которая может радоваться, которая может кровоточить. Есть душа. И при всем изобилии физическом, материальном, бывает огромная нужда. Огромная нужда, душа болит. А вот Давид говорит: «А мой пастырь заботится о моей душе, он подкрепляет душу мою и водит меня на стези правды ради имени своего». То есть у него есть свои дороги, он ведет свою овечку по этой правильной дороге, стезя правды ради имени своего. Вот на этой овечке наречено имя Господа, это овечка Господа, и поэтому он заботится о том, чтобы овечка выглядела хорошо, чтобы овечка была праведная, чтобы овечка напоминала о хозяине, о пастыре. Смотря на эту овечку, можно сказать, что это овечка пастыря. Ради имени своего он водит на стези правды. Давид дальше продолжает, что «если я пойду и долиной смертной тени». Знаете, братья и сестры, вот эти вот стези правды, они не только ведут на злачные пажити, не только вот эти полные столы, не только тихая водичка, мир, спокойствие, так вот, благополучие. Знаете, иногда стезя идет через долину смертной тени. Да, такое у Господа есть. И если я пойду, говорит, через долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох успокаивают меня. И дальше Давид рассказывает про свои приключения. Оказывается, он и врагов видел. Написано, ты приготовил трапезу ввиду врагов моих. То есть Господь иногда ведет, вот эта стезя ведет, и ты врагов видишь. При всем том, что есть пастырь, то, что овечка вот в руках у этого пастыря, но Господь иногда ведет через места, где врагов видно. Знаете, если об овечке говорить, там львы, гиены, шакалы, волки и разные двуногие волки, да, которые хотят украсть, погубить. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То есть опасностей очень много. И бывают эти стези правды очень опасные. И врагов видно. Но удивительно, что вот врагов видишь, но пастырь приготовляет трапезу. Ну, для овечки это, наверное, зеленая вот эта трава. Приготовляет и радуется Давид. Даже врагов видит, но тем не менее он радуется, потому что Господь ему приготовил. То есть вот такие разные приключения у этой овечки, если уже говорить, у Давида. Он описывает, какой у него пастырь. Братья и сестры, вообще-то люди – это овцы, иногда не имеющие пастыря. Помните, Иисус жалился, видел народ, что это как овцы, не имеющие пастыря. Нужен пастырь людям, а не овечки. Не нужно думать никому, что человек – это что-то такое сильное, ловкое. Не сравнить с лисой, не сравнить с тигром, не сравнить с лошадью. Овечка – это слабое животное. Ей очень нужен пастырь. Люди выбирают себе пастырей разных. Бывают какие-то известности в этом мире. Они хотят подражать вот какому-то там или певцу, или актеру. Бывают политики, которому заглядывают рот и кажется, вот он сделает жизнь нашу счастливой. Бывают, может быть, еще кто, идеологии какие-то. Вот человек поверил во что-то. Вот наша страна, откуда мы приехали, верили, очень многие верили в коммунизм, что это будет, стремились, строили. И, в общем-то, не тот пастырь. Все разрушено было. Есть какие-то религиозные лидеры, которым люди верят, идут за ними, а потом какая-то разруха, в общем, беда получается. А у Давида был пастырь Господь. И вот сегодня Господь нам напоминает, что самый лучший пастырь – это Господь. Братья и сестры, удивительно, что вот это все, что здесь написано, это нам нужно. Но мы согласимся, что злачные пажити нужны, тихие воды, мы все с этим... Но долина смертной тени... Нам она тоже нужна? А пастырь знает, что нам нужно. Знаете, братья и сестры, он не только о нашем теле, не только о душе, о нашем духе заботится. Чтобы мы вот в долине смертной тени, когда смерть рядом, может быть, кто-то вот испытывал из нас, мы поняли вкус жизни, смысл жизни, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст. Богом живет, Бог дает жизнь, что кроме вот этого земного есть еще что-то духовное, есть другая сторона жизни. Так вот, Господь нас иногда ведет через большие трудности для того, чтобы мы почувствовали это. Нам это нужно, потому что мы так созданы. Мы состоим из тела, души и духа. И Господь нас ведет через долину смертной тени. Это все нам нужно, и враги иногда нужны тоже, чтобы мы чувствовали, что нам нужна защита, что нам нужен пастырь. Это тоже нам очень нужно. Давайте мы, братья и сестры, вот посмотрим на весь этот список. Но не только скорби, и радость нужна. Да, вот написано: «Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Господь посылает и скорби, Господь посылает и радость. И то, и другое нам нужно. Но это Господь делает нам в нашей жизни. Давайте мы посмотрим, братья и сестры, вот то, что мы прочитали, и сделаем некоторые выводы. Во-первых, это все нам нужно. Господь это посылает нам из любви. Написано: так, благость и милость. Вот в этом есть благость Божия. В этом Его доброта. Вот так они пусть сопровождают меня во все дни жизни. Все это нам нужно. Второе. В следующем году мы не знаем, что нас встретит. Злачные пажити, а может быть, долина смертной тени. Но все может быть. Господь не гарантирует нам, что все будет зеленое, все будет яркое, все будет приятное и тихое. Может наступить долина смертной тени, могут враги появиться. Господь не гарантирует этого. Как мы прожили этот год? Мы разные вещи видели. Что нам встретится вперед? Но учение Господне говорит, что все может быть. И нам не только веровать дано в Господа, но и страдать за Него. Еще, братья и сестры, счастье вот этой овечки Давида не в том, что он ходит на хорошие места только. Он бывает в очень печальных, трудных местах. Счастье в том, что всегда, в любом месте с ним Господь. И на стези правды ведет его, и на злачные пажити, и долина смертной тени, Господь с ним. Говорит: не убоюсь зла, потому что ты со мною. В этом секрет счастья. Не в удовлетворении полном, вот таком вот физическом, там, а именно в присутствии Господа. В этом счастье. Братья и сестры, еще четвертое. Ведь овечка всегда в стаде пасется, да? Стадо, другие овечки есть. Но интересно, что вот у этой овцы взгляд всегда направлен на пастыря. Долина смертной тени, да? Там столько ужасов, столько страшного. А говорит: твой посох, твой жезл, он вот за этим следит, за Божьими действиями в его жизни. Он наблюдает, и вот это его утешает. Иногда мы пастыря не замечаем. Вот мы в церковь ходим. Это стадо Божье. Мы овцы Господа. И мы видим людей. Здесь вот видим, за кафедрой. Здесь видим, друг с другом мы. А пастыря не замечаем. Так вот, у овечки этой научиться всегда смотреть на пастыря. Как это хорошо. В этом счастье. Замечать пастыря во всем, что происходит. Хотя мы в стаде находимся. Но имеются личные взаимоотношения с Господом. Лично взаимоотношения с Господом. Ну и такой вопрос, в конце концов. Всегда ли Господь с нами? Помните такая песня: «Со мной ли Он?» И в одних обстоятельствах, и в других: «Со мной ли Он?» Год прошел. Давайте мы найдем время, или сегодня, или завтра. И вот так обернуться и посмотреть, всегда ли был со мной Господь, всегда ли был со мной пастырь. Дело в том, что пастырь, он овцу не тащит за уши. Пастырь не толкает ее. А что он делает? На привязи тянет? Нет, он ведет. Он ведет, овечка за ним идет. И мои овцы, Господь говорит, они слушают голос пастыря. Всегда ли я шел за Господом? Быть с Иисусом Христом – это быть там, где Он, куда Он зовет. Вот что значит быть с пастырем. И поэтому проверить во всех моих делах, в бизнесе в моем, в моих взаимоотношениях с людьми, с детьми, с женой, был ли Господь со мной? А вернее, был ли я вместе с Ним. Дорогой друг, может быть, ты не знаешь этого секрета счастья. Ты ходишь в собрание, ты родился в верующей семье, но ты чувствуешь себя несчастным. И хотя много что есть, но ты несчастен. Так вот, сегодня Господь раскрывает секрет счастья. И именно секрет в том, что всегда пребывать с Господом. Во всех приключениях, во всех злоключениях, как апостол говорит, что бы ни случилось, но быть с Господом. И апостолу, вернее, не апостолу, а Давиду больше ничего не надо. Он говорит, вот так вот я готов. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем. В английском переводе написано не многие дни, а вечно. Самое многое – это вечно. Вот так вот, братья и сестры, живя здесь на земле, и потихонечку мы перейдем и туда. И там тоже Господь будет пасти нас. Помните, написано, Он будет водить их на воды тихие, Господь и там будет заниматься нами. Слава Ему за все. Аминь.
1: Слушали проповедь Александра Гончаренко. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Глава первая. Башмаки и карта. Солнце ярко освещало соломенные крыши домов небольшой деревни Паулерспур графства Нургемптон. Стоял тихий сонный полдень. Главная деревенская улица заканчивалась двухэтажным строением, покрытым камышом, с четырьмя решетчатыми оконцами на фасаде, над которым возвышались две печные трубы. Одно из крошечных блестящих на солнце, как алмазы, окон было открыто. По звукам, доносившимся оттуда, можно было безошибочно узнать школу. Внутри на земляном полу стояли грубые деревянные скамьи. Несколько учеников решали задачи на своих грифельных досках. Девочки читали вслух. Один из мальчиков стоял в углу, отбывая наказание. На голове у него был бумажный колпак, который надевали ленивым или провинившимся ученикам. А порой и розга со свистом опускалась на руку другого незадачливого ученика, не выучившего латинские глаголы. Время тянулось медленно. Наконец, Эдмунд Каррей, ткач, которого недавно назначили школьным наставником, отпустил своих учеников, и они радостно выбежали на улицу. «Ты видел музей Вильяма в его спальне? У него там столько всяких вещей! Яйца насекомых и птиц, цветы, блошки и тритоны! Потрясающая коллекция!» — тараторил по дороге Джеймс, обращаясь к мальчику помладше. «Нет, а позволит ли и мне, старина Колумб, посмотреть все это?» — спросил приятель Джеймса. «Я думаю, да. Впрочем, пойдем и спросим его». Вильям Каррей по прозвищу Колумб был сыном школьного наставника. Свое прозвище он получил потому, что увлекался книгами о путешествиях, а самыми любимыми из них были те, что рассказывали о жизни Христофора Колумба. Вильям как раз выходил из ворот школы. Приятели подошли к Вильяму, но прежде чем тот успел ответить на их просьбу, мальчики услышали мелодию почтового рожка. «Лондонская карета!» — закричал Вильям, и они помчались в Уайтлинг-стрит, находившийся в нескольких сотнях ярдов от школы, чтобы поглазеть на почтовый дилижанс, который проехал мимо со скоростью 6 миль в час. «Ладно, я покажу вам свою коллекцию», — согласился Вильям, провожая взглядом грохочущее чудо. «Но сначала пойдем и посмотрим, как обстоят дела с прокладкой нового канала. Мой отец говорит, что его хотят назвать Великим Перекрестком. Он читал об этом в газете «Меркурий».» Мальчики понаблюдали за работой землекопов. Лица рабочих блестели от пота, они с большим напряжением поднимали наверх тяжелую влажную землю, прокладывая русло нового канала. «Мы вскоре сможем пересечь всю Англию по каналу», — объяснил Вильям. «Кареты, правда, тоже увеличивают скорость. Свежий Меркурий, почтовая карета, доставляет сюда из Лондона иногда всего за 6 часов». «Твой отец получает Меркурий каждую неделю?» — заинтересовался один из мальчиков. «Да», — кивнул Вильям, — «так же, как эквайр и священник. А затем они передают ее другим жителям деревни, всем, кто пожелает ее прочесть». «Ты читаешь ее, Вильям?» «Да», — глаза мальчика засияли. «Я прочел на днях о капитане Куке, о его путешествиях. Они еще интереснее, чем странствия Колумба. Он с детства мечтал стать моряком, и его мечта сбылась. Он обошел на корабле вокруг Новой Зеландии и составил ее карту. Потом прошел от Австралии до Новой Гвинеи и сделал там массу открытий. Сейчас он отправился в новое путешествие». Оба мальчика взглянули на Вильяма с уважением. Их отцы были неграмотны, поэтому Нортгемптонский Меркурий никогда не попадал им в руки. «А что там еще интересного, Вильям?» – полюбопытствовали они. «В последнем номере я прочитал о бостонской частной компании, о том, как мы боремся с колонистами в Америке, о работорговле и о паровой машине Джеймса Уатта, о предельном станке Аркрайта и других всевозможных вещах. Но если вы хотите посмотреть музей, то пошли быстрей». «А что ты собираешься делать, когда окончишь школу, Вильям?» – спросил Джеймс. «Я хочу стать фермером. Мне нравится заниматься растениями». «А я хочу быть ткачом, как мой отец», – признался Джеймс. «У нас уже есть дома два ткацких станка». «У нас тоже было два ткацких станка», – вспомнил Вильям. «Они стояли в нашей комнате, и я очень любил наблюдать, как отец и мать работали на них, прежде чем отец стал учителем. Но мне больше нравится работать на свежем воздухе». Эдмунд Каррей знал, что его сын может заставить расти все, что угодно и где угодно, если этого захочет. Когда тот в 14 лет оставил школу, отец отдал его на обучение к фермеру. Учение было недолгим. Кожа мальчика оказалась слишком чувствительной. От палящего солнца, ветра и дождя руки Вильяма распухли, покраснели, потрескались и очень болели. «Плохо», – сожалел отец. «Тебе придется работать в помещении. Я говорил с сапожником. Он согласился взять тебя в ученики». Так Вильям начал учиться чинить и делать обувь. Часто хозяин посылал его с узлом на спине, чтобы доставить отремонтированное, собрать заказы и деньги от заказчиков, задолжавших ему. Работая за станком, Вильям продолжал свое образование. Он ставил перед собой книгу и таким образом усовершенствовал свой латинский и самостоятельно выучил греческий. Пройдя обучение, он стал квалифицированным сапожником. Когда умер его хозяин, Вильям мог вести дело самостоятельно. Он прибил гвоздями небольшую доску на двери коттеджа и вывел на ней краской слова: «Покупаются и продаются подержанные башмаки». Кроме того, Вильям Каррей готовился к деятельности баптистского священника и по воскресеньям проповедовал в деревенских церквах, а позже в Мультоне и Лейчестере. А еще он обучал мальчиков и девочек в крошечной деревенской школе в Хеклотоне. Вильям не переставал интересоваться другими странами и народами, живущими в них. На стене его комнаты, где он ремонтировал обувь, висела превосходная карта мира, на которой все страны были ярко раскрашены разными цветами. Дело рук Каррея. Узнавая новый факт о стране, он наносил информацию на свою карту. Молодой учитель хотел, чтобы дети в школе тоже знали о мире, но снимать карту каждый раз со стены было трудно. Поэтому он сделал кожаный глобус, похожий на небольшой футбольный мяч, и вышел на нем очертания стран разными цветными нитками. Теперь, если кто-либо из взрослых интересовался, где находятся недавно открытые Америка или Австралия, у малышей был готов ответ. «Она на глобусе мистера Каррея!» Чем внимательнее изучал Вильям Каррей свою карту мира, тем сильнее им овладевала уверенность в том, что люди во всех странах должны знать об Иисусе Христе. Такова воля Божья. Но как они могут обрести свет истины, если никто из христиан не придет к ним и не расскажет им о Боге? Однажды на встрече баптистских пасторов он встал и поделился с собравшимися своими мыслями. «Наша обязанность, — завершил он, — донести знания об Иисусе Христе до язычников. «Это смешно, брат Корей», — ответили ему. «Если бы Бог хотел обратить язычников, Он бы сделал это. Он не нуждается в нашей помощи». Вильям возвращался в свой маленький дом грустный. Ему приходилось много работать, так как к тому времени он обзавелся семьей, женой и двумя детьми, которых нужно было содержать. «Я не против тяжелой работы», – успокаивал он себя. «И я могу упорно работать, но я должен заставить людей понять, чего хочет Бог». Три комнаты в коттедже располагались одна над другой. Общая комната с кирпичным полом находилась на уровне земли. Там Вильям в кожаном фартуке ремонтировал обувь своими натруженными, огрубевшими от работы руками. С ним всегда была его карта, висевшая на стене, книги и чудесные цветы, росшие в горшочках на подоконнике. Над мастерской помещалась семейная спальня, а над ней маленькая мансарда под крышей. Туда Вильям приходил, закончив ремонт обуви. Здесь он подбирал материал для книги, которую назвал «Исследование». Он писал при слабом свете свечи, так как масляные лампы были слишком дороги. Исследование начиналось с призыва Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Вильям написал рассказы о людях, которые повиновались этому призыву, включая тех, кто впервые принес Евангелие в Британию. Затем он записал сведения обо всех известных странах, их географическом положении, обычаях и языках общения населения. Он предполагал, что в конце концов миссионерское общество должно начать знакомить эти страны с Евангелием. Лежа в постели в комнате под мансардой, маленький Феликс Корей часто слышал, как его отец шагал туда-сюда над его головой. «Его книга закончена», — думал Феликс. «Интересно, что он теперь делает?» Когда его мать вошла в комнату, Феликс спросил ее об этом. «Твоего отца просят проповедовать перед пасторами в Ноттингеме», — сказала она. «Он хочет призвать их открыть миссионерское общество. Это особая проповедь, и он готовит ее сейчас». Феликс наблюдал, как его отец отправлялся в Ноттингем майским днем 1792 года. Маленький мальчик слышал, как он повторял две фразы снова и снова, и сын запомнил их навсегда. «Ожидай великое от Бога, совершай великое для Бога». «Они совершают это, папа?» – спросил Феликс, когда Вильям Корей вернулся. «Нет еще, мой мальчик», – признался отец. «Но они думают об этом. Мы снова встретимся в октябре». После октябрьской встречи в Кетгеринге Вильям вернулся домой радостный, с сияющими глазами. Наконец-то было образовано баптистское миссионерское общество. У одного из пасторов на собрании оказалась с собой табакерка, большая круглая коробка из рога с портретом апостола Павла, миссионера среди язычников на крышке. Служители написали свои обязательства в поддержку нового общества на полосках бумаги, которые были собраны в коробку. Сумма составила 13 фунтов стерлингов. Вот с ними и начало действовать миссионерское общество. Миссис Корей и Феликс страстно желали услышать подробный рассказ Вильяма об организации миссионерского общества. Они и не думали, что это событие существенно изменит их собственную жизнь, и не могли даже предположить, какие приключения ожидают их впереди. Глава вторая. Наконец-то Индия. 7-летний Феликс Каре поднял небольшую сумку, которую упаковал его отец. «Это мой багаж!» – похвастался он своему школьному другу, который пришел проводить его и расспросить о будущем путешествии. «Он слишком маленький для поездки в Индию», – заметил мальчик. «А где она, эта самая Индия?» «Она здесь, посмотри!» – ответил Феликс, указывая на отцовский кожаный глобус. «Это страна Индия! Вот куда мы едем! Отец берет с собой этот глобус! Он сделал еще несколько других, потому что хочет учить индийских мальчиков, как учил нас!»
1: «Но они же не говорят по-английски!»
0: «Да, но мой отец изучает их язык. Он уже знает немного».
1: «Это, кажется, очень длинный путь», – рассуждал мальчик.
0: «Вы все едете?»
1: «Нет, только мой отец, я, да мистер и миссис Томас с дочкой. Он врач и уже был там. Мама и младшие мальчики приедут позже».
0: Феликс очень любил маму и двух меньших братиков. Его мать не умела ни читать, ни писать, но была доброй и нежной. И Феликс очень хотел, чтобы она поскорее приехала к ним в эту неизвестную страну.
1: «Отец поехал в Лондон, чтобы договориться о нашей поездке».
0: «В Лондон!» – воскликнул его друг. «Это опасное путешествие! На дороге много бандитов! Стража кареты носит при себе пистолеты!»
1: «Мы увидим тигров в Индии!» – важно продолжал Феликс. «Мой отец показывал мне их на картинках!»
0: В то время как Феликс удивлял своими сообщениями приятеля, Вильям и его друзья вели переговоры с владельцами пароходов и капитанами на шумных причалах и в пыльных конторах, разместившихся у берегов Темзы. Практически ни один англичанин не мог въехать в Британскую Индию без разрешения Ост-Индской компании, которая контролировала торговые суда, плывущие на восток. Добиться разрешения им не удалось, а договориться о том, чтобы какое-либо судно взяло на борт пассажиров с детьми, было нелегко. Но Вильям Каррей был уверен, что Бог избрал его для поездки в Индию и что каким-то образом путь для него будет открыт. Наконец им повезло. Они нашли пароход «Граф Оксфорд», капитан которого сжалился над ними. Каре вернулся в Лейчестер с хорошими новостями. «Вы едете в неизвестное, брат Каре», – предупреждали его друзья. «У меня такое чувство, как будто я погружаюсь в глубокий колодец и не знаю, что находится на дне его», – признался Каре. «Но я просил христиан в наших церквах молиться за наше дело и верю, что все будет хорошо». В церкви в Лейчестере состоялось прощальное служение, и спустя 4 дня Каре и Феликс отправились в Лондон. Карета, громыхая, тряслась по немощенным дорогам через города и деревни, обширные равнины и луга. Когда они добрались до Лондона, Феликс удивился, как легко его отец ориентировался в таком большом городе с множеством народа. Вильям указывал путь к докам, и вскоре он, Феликс, доктор Томас и его жена с маленькой дочкой поднялись на борт графа Оксфорда. Пароход спускался вниз по Темзе. Участники миссии были взволнованы. Началось их путешествие в Индию. Англия тогда вела военные действия против Франции, и на пути вниз по реке им встретились 2 военных корабля.
1: «А когда мы будем в Индии?» – не терпелось узнать Феликсу.
0: «Мы должны остановиться сначала в Райде», – объяснял Карей, «и подождать там конвой. Пролив полон французских катеров, подстерегающих британские суда». В Райде пароход бросил якорь на время, пока соберется конвой, и миссионеры нашли на берегу жилище. После 3-недельного ожидания прибыл корабельный казначей с запиской от капитана.
1: «Это наши пропуска на плавание», — предположил Карей, с интересом открывая письмо. Но вдруг он изменился в лице. «Капитан передает, что не может взять нас на судно. Кто-то прислал ему анонимное письмо с угрозой, что он может потерять свой пост капитана, если посмеет вести пассажиров без разрешения Ост-Индской компании». Капитан графа Оксфорда соглашался взять на борт лишь женщину и маленькую девочку. И миссис Томас с дочуркой отправились одни. В Калькутте они должны были ждать доктора Томаса. Сложнее было организовать поездку для двух мужчин и мальчика. Карей, Феликс и Томас печально следили за тем, как граф Оксфорд удалялся от берега. Карей решил не сдаваться. Они вернулись в Лондон, чтобы все-таки попытаться найти корабль, который возьмет их на борт. Однажды они услыхали, что на днях ожидается прибытие в Дувр датского корабля «Кронпринцесса Мария», который находится на пути в Индию. Это судно не находилось под контролем Ост-Индской компании и могло бы взять их на борт. Карей поспешил навестить свою жену с детьми, в том числе и с новорожденным сыном, появившимся на свет в то время, когда Карей был в Райте. Жена и дети пока оставались в их старом доме. Карей попытался уговорить жену ехать всей семьей. Ее очень страшила мысль о пятимесячном путешествии в неизвестное с тремя маленькими мальчиками и грудным ребенком. Но, наконец, когда ее сестра пообещала поехать с ними, она уступила. Уже на следующий день все было упаковано и собрано в дорогу. Карей и Дороти, его жена, сестра его жены и трое детей мчались в Лондон со скоростью 20 миль в час в двух почтовых каретах, покачиваясь от быстрого бега резвых лошадей. В каждом городе по пути следования они останавливались на почтовой станции, чтобы поменять лошадей и таким образом могли ехать, не сбавляя скорости. Из Лондона они добрались на судне до Дувра, где им предстояло ожидать корабль. Рано утром 13 июня 1793 года Карей, выглянув из окна своего временного жилища, увидел аккуратное маленькое парусное судно с развивающимся датским флагом. Оно находилось на некотором расстоянии от порта. Он разбудил свою спящую семью и поторопил их всех спуститься к причалу. Ребенок беспокойно плакал, маленькие мальчики прыгали от возбуждения. Стоя на борту корабля, Вильям и Дороти грустно наблюдали за тем, как удаляется от них берег. Ведь там оставалась страна, где они прожили всю свою жизнь. Это был их последний взгляд на родную землю. В полдень кронпринцесса Мария с семьей Карея на борту уже плыла через Ла-Манш, сопровождаемая легким летним ветром. Это было судно водоизмещением 600 тонн, длиной 130 футов. Британский фрегат эскортировал его до тех пор, пока оно не достигло Бискайского залива. Парусник перенес бурную погоду в заливе, застрял во время штиля в тропиках, а у берегов Южной Африки был так сильно бит штормами, что свое плавание продолжал со свисающими по сторонам мачтами, реями и снастями. Вильяма и Дороти измучила морская болезнь. Но как только Вильям выздоровел, он сразу же продолжил изучение бенгальского языка, помогал Томасу переводить Библию и с наслаждением читал свой любимый ботанический журнал, который прихватил с собой. Но даже для него путешествие было утомительным. Дети, ограниченные в движении на небольшом корабле с тесной, заполненной народом палубой, в течение длительного времени скучали и томились. По воскресеньям Карей и Томас проводили богослужения, на которые приходили некоторые пассажиры и члены команды, но остальные дни казались похожими друг на друга. Мальчики запомнили тот день, когда отец выбросил за борт свой парик. Парики были в моде, но у Корея он был дешевый, плохо сидел на нем, и Феликс подумал, что отец гораздо приятнее выглядит без парика. «В Индии будет слишком жарко», – объяснил отец. Путешествие продолжалось до тех пор, пока 7 ноября, спустя 5 месяцев после того, как они покинули Дувр, маленький корабль не вошел в устье реки Хугли. Наконец-то Индия. Но у них не было ни разрешения на жительство, ни паспортов. Как быть? Позволят ли им высадиться на берег?
0: И хотя Корей предполагал, что трудности и опасности ожидают их, но он был уверен, что Бог благополучно доведет их до цели.
1: Глава 3. В джунглях. При входе в реку Хугли капитан должен был принять на борт лоцмана, чтобы тот помог ему провести корабль через опасные отмели из ила и наносы песка в широком устье реки. И хотя он был капитаном датского корабля, плывущего к датскому поселению Зеранпур в 16 милях от Калькутты, он обязан был, запросив лоцмана, официально уведомить Ост-Индскую компанию о прибытии, представив властям список всех пассажиров, находящихся на борту, и сообщив, имеют ли они разрешение компании на въезд в страну. И если бы у него обнаружили пассажиров без разрешения на въезд, его могли лишить права командования кораблем. Поэтому он обратился с просьбой к экипажу небольшого индийского судна, проходящего мимо них к берегу, принять на борт группу миссионеров. Коричневые руки протянулись, чтобы надежно поддержать приезжих, когда они переходили с одного корабля на другой. Миссис Каре, прижимая к себе ребенка, первой ступила на борт гостеприимного судна. Остальные последовали за ней. Семья Каре с мистером Томасом приближались к берегу, а кронпринцесса Мария приняла лоцмана, и капитан смог декларировать. Пассажиров без разрешения и контрабанды на борту не имеется. Индийскому речному суденушку не требовался лоцман. В течение 3 дней рулевой вел его по желтым водам Хугли, пока оно не пристало к берегу, где находилась индийская деревушка. Корей и Томас вышли на разведку. Вернувшись на борт, Корей рассказал Феликсу кое-что интересное. Брат Томас проповедовал в деревне. Затем человек с коричневой кожей принес нам еды. Мы сели на землю и ели рис с острым соусом керри, разложенный на банановых листьях вместо тарелок. Мальчикам очень хотелось выйти на берег, и они обрадовались, когда суденышко пристало в Калькутте. Семья Корея и Томас ускользнули на берег незамеченными и смешались с индийцами и европейцами на улицах города. Наконец они были в Индии. После того, как Томас нашел свою жену с маленькой дочкой, он показал Корею некоторые достопримечательности Калькутты. Корей наблюдал, как индусские богослужители входили в храм, чтобы принести коз в жертву богини Кали, которая была изображена с жестоким лицом и стекавшими с языка каплями крови. Он посетил наполненные толпами базары, где индийские торговцы и ремесленники продавали засахаренные фрукты и ювелирные изделия, сандаловое дерево и специи в своих магазинах и на открытых прилавках. Он мечтал о том дне, когда сможет свободно проповедовать на родном языке этих людей. Семье Корей трудно было привыкнуть ко всему необычному, что окружало их на новом месте жительства. Совсем не похожей на английскую была, например, пища. Дороти хотелось хорошего английского хлеба, но она вынуждена была довольствоваться чапати, которые были похожи на плоские безвкусные бисквиты. Вместо говядины они ели овощи, приправленные горячим соусом кэри и рис. Маленькие мальчики обнаружили, что перченая пища горит у них во рту. Кроме того, им начали надоедать бесконечные блюда из риса. Необычная пища, нечистая питьевая вода, грязные улицы и жара, насыщенная горячими парами, подвергали большим испытаниям вновь прибывших. Вскоре Феликс пожаловался на сильную головную боль. Корей потрогал его лоб, у мальчика был жар. В течение месяца он страдал тяжелой дизентерией. Вильям и Дороти боялись, что он не выживет. Дороти и младшего Вильяма также свалила эта болезнь. Доктору Томасу были поручены деньги, которые миссионерское общество в Англии выделило миссионерам, чтобы поддержать их в первый год пребывания в Индии. Однако их хватило всего на 3 месяца. Корей решил оставить Калькутту с ее слишком высокими ценами и выехать в деревню, где жизнь подешевле. Томас пока остался в Калькутте, где у него была врачебная практика и возможность проповедовать в свободное время. Корей услышал о деревне в 3 днях пути. Сначала по реке, а потом через болото и лес. Деревне, где он мог поселиться со своей семьей. Миссис Корей и дети, все еще слабые от болезни, с трудом забрались на борт индийского суденышка и отправились в путешествие по реке. У мальчиков было слишком мало сил, чтобы любоваться береговыми пейзажами. Но мало-помалу восклицания их отца пробудили у них интерес. Они поднялись, осмотрелись и обнаружили, что путешествуют по узкой речке, окаймленной красивыми пальмовыми деревьями. С одной стороны простирались бесконечные рисовые поля. Феликс и Вильям решили, что они достаточно насмотрелись на рис за 3 месяца, чтобы созерцать его теперь. Но на другом берегу появилась небольшая деревенька, расположенная среди бамбуковых зарослей. Они проплывали довольно близко, чтобы наблюдать за жителями деревни, которые клали фрукты и чаши с рисом перед статуей Бога Познания. «Они думают, что он съест фрукты, будет доволен и пошлет мудрость их детям», — объяснил Корей. Идол, увешанный гирляндами, стоял под грубым навесом. «Почему у того человека белые отметины на лице и груди?» — поинтересовался Феликс. «Это священник», — сказал его отец. «Такие отметины показывают, что он слуга Бога». «Что это за ужасный шум?» — воскликнула Дороти Корей с содроганием. Компания индусских музыкантов играла в честь Бога на тимпанах и флейтах. Феликс, Питер и Вилья-младший начали притопывать в ритме барабанов. На следующий день они проплывали через часто посещаемые тиграми болота. Здесь не было видно ни людей, ни деревень. «Ой!» — воскликнул юный Вильям. «Вон то бревно ожило! Оно нырнуло в воду!» «Это крокодил, глупышка!» — заметил Феликс. Вскоре путешественники увидели и других крокодилов, гревшихся на солнце, лежа на горячей тине у берега реки. Им оставалось только надеяться, что никто из тварей не нырнет под судно и не перевернет его. Они понаблюдали за шалостями обезьян, в то время как те раскачивались с ветки на ветку высоких деревьев джунглей, иногда свисая вниз головой и держась только с помощью хвостов. Обезьяны-мамы носили своих детенышей на спинах. Дети заметили, как леопард шел, крадучись через запутанный подлесок, а стадо носорогов с треском прокладывало себе путь к реке. Индийские лодочники пристали к берегу для отдыха, но пассажиров строго предупредили, чтобы они не сходили на берег. Кроме крокодилов, щелкавших своими страшными зубами, в джунглях таилось немало других опасностей. Питоны и кобры с их смертельным укусом, тигры, дремавшие в своих лесных логовищах. Ослабевший от болезни и жары Феликс уже не мечтал, как недавно в Англии, увидеть тигра. Ночью, когда джунгли ожили и голоса животных разбудили его, Корей услышал ужасный рев охотившегося тигра. Лягушки квакали в болоте, сверчки непрерывно стрекотали, шакалы выли, охотясь во тьме, гиены смеялись. Москиты гудели вокруг путешественников в темноте, кусая лица, руки и ноги до тех пор, пока они не начинали с раздражением чесать и расцарапывать раны. На третье утро, как раз когда их небольшой запас еды подходил к концу, они достигли своего места назначения – небольшого поселения Декарта, где жили несколько европейских плантаторов. Корей подружился с одним из них – мистером Шортом. Мистер Шорт не верил в успех миссионерской деятельности среди местного населения, но он был очень рад встретиться с соотечественниками. Он пригласил семью Корея остановиться в его бунгало до тех пор, пока не будет построен их дом. Корей выбрал участок земли для поселения на противоположном берегу реки. Участок был небольшой, но Вильям был уверен, что благодаря упорному труду он сможет культивировать землю, чтобы поддерживать свою семью продуктами земледелия и таким образом получить возможность свободно проповедовать Евангелие в окрестных деревнях, не расходуя денег общества в Англии. Пока он строил простой дом и расчищал землю, они продолжали жить у мистера Шорта. Корей бывало ходил в джунгли с ружьем Шорта пострелять диких свиней, ланей, дичь, чтобы прокормить семью. Миссис Корей и ее сестра находили свежее мясо приятной переменой после риса с острым соусом и лепешек чапати. Только в семье мистера Шорта сыновья Корея слышали английскую речь. Все остальные, с кем они общались, говорили на бенгальском языке. И вскоре Феликс, Вильям и Питер говорили на нем почти как местные жители. Пятилетний Питер усвоил его даже легче, чем английский. И другие члены семьи обращались к нему, когда хотели узнать незнакомое слово. Иногда мальчики могли подсказать своему отцу правильное индийское слово, когда он переводил или готовил проповеди. Они с нетерпением наблюдали, как продвигается строительство их нового дома. Корей смастерил бамбуковый сруб, который покрыл травяными ковриками. Теперь нужно было подготовить тростник для крыши. Индийцы, которые накануне приезда Корея ушли отсюда из-за того, что боялись тигров, начали возвращаться, когда обнаружили, что белый человек с ружьем поселился среди них. «Они будут моими первыми индийскими братьями», – с надеждой думал Корей. Но неожиданно пришло письмо от доктора Томаса, которое изменило все планы Корея. Расчищенному с таким трудом месту в джунглях не суждено было стать их домом. Корей поспешил в бунгало, чтобы обсудить новости с Дороти и детьми. Глава 4. Фабрика «Индиго». Мне предложили пост управляющего новой фабрикой по производству красителя в Маднабате, сообщил своей жене Корей. Там будет дом для нас всех и постоянная заработная плата. У меня появится время для работы над языком, и я смогу проповедовать индийским рабочим о Христе. Предложение поступило от друга доктора Томаса, мистера Адни, плантатора и хозяина старой фабрики красителей. Он надеялся расширить свое дело, открыв новые фабрики. Карей сразу же уведомил его о своем согласии, и плантатор обещал сообщить ему, как только новая фабрика будет готова для работы. В течение следующего месяца от мистера Адни не пришло ни слова. Это было унылое время. Страшная жара и ядовитые испарения болот делали уроженцев северной страны совсем больными. Мальчики стали апатичными и раздражительными. Сам Карей испытывал чувство одиночества и тоски. Он часто вспоминал счастливую жизнь в Англии. Здесь, в джунглях, он потерял счет дням и однажды обнаружил, что соблюдает воскресный день в субботу. Но Вильям знал безотказное средство от депрессии – усердная работа. Он продолжал изучение бенгальского и начал осваивать другие индийские языки. Наконец пришло сообщение о том, что фабрика готова. Карей с энтузиазмом начал собираться в новое путешествие. Сестра миссис Карей оставалась, так как выходила замуж за мистера Шорта, оказавшего им помощь. Семья Карея оставила джунгли в летний полдень, когда температура в тени колебалась от 110 до 115 градусов по Фаренгейту. Семья отправилась по реке на небольшом гребном суденышке, на котором невозможно было найти тень. Их единственной защитой от палящего солнца был соломенный навес, сверху покрытый бамбуковыми циновками, но горячие лучи проникали сквозь дыры в циновках. 3 недели они томились на палубе, словно в заперти, больные от жары и однообразия. Но даже в таких условиях Вильям продолжал изучать бенгальский с помощью своего учителя индийских языков, который отправился в дорогу с ними. Наконец они вошли в могучую реку Ганг. В этом месте река была широкой, но мелководной, и судно с трудом продолжало следовать между песчаными берегами. Какое облегчение испытали путешественники, достигнув места назначения. Волнистая зелень полей индиго сразу же привлекла внимание Карея. Он не потерял интереса к растительности. Земля вокруг была коричневой, опаленная майским и июньским зноем. На краситель индиго был большой спрос не только в Индии, но и в Европе из-за его красивого темно-синего цвета. Чтобы познать тайны получения высоких урожаев, необходима была практика, и Карей сразу приступил к работе. Индийские надзиратели не взлюбили этого настырного белого человека, который хотел разузнать все о выращивании индиго. Он понял очень многое и, в частности, обнаружил, что надзиратели обкрадывали наемных кули, присваивая часть их заработка. Он навел порядок и этим заслужил уважение рабочих. В июле рано начались муссонные дожди. Это было время, когда урожай индиго убирали и грузили на тележки, запряженные валами. Каждое утро вереница тележек медленно двигалась привычными тропами от полей к фабрике. Там листья складывали в большие чаны и выжимали из них сок. Жидкое красящее вещество затем сливали в другие чаны, где индийцы, стоя в них, взбивали сок длинными бамбуковыми палками в течение 2 или 3 часов. Это взбивание превращало густую жидкость в мягкую пасту, которую прессовали, разрезали на небольшие брикеты, штамповали знаком фабрики и помещали бамбуковые палки сохнуть. На фабрике «Индиго» Карей учился не только технологии производства красителя. Он изучал индийцев, стараясь понять особенности их речи, мышления и религии. Как-то днем, прежде чем началось взбивание «Индиго», к новому управляющему подошел один из индусских работников. «Мы желаем вам удачи в связи с вашим первым урожаем», – сказал он. Мы хотим, чтобы вы сделали приношение богине Кали. Тогда она пошлет вам успех».
0: Корею приходилось видеть изображение Кали с ее отвратительными украшениями, представляющими собой человеческие руки и черепа. Он решил, что ему представился подходящий случай поговорить с работниками о бессмысленности идолопоклонства и рассказал им о едином истинном Боге, к которому они должны стремиться. Они, казалось, слушали внимательно. На следующий день он обнаружил, что они сразу же ушли после того, как принесли козленка в жертву богини, которая, как они думали, была голодна. Однажды Корей попал на индусский праздник и, содрогаясь, наблюдал, как люди, охваченные религиозным экстазом, пытали себя, укладываясь на ложе из железных гвоздей или раскачиваясь высоко в воздухе, подвешенные на крюках. По воскресеньям, когда была закрыта фабрика, после полудня он ходил по окрестным деревням. В Англии он вел обучение деревенских детей при помощи вопросов и ответов. Здесь он применял тот же метод. Подойдя к деревенскому храму, он спрашивал людей, что это за здание.
1: «Храм». «А кто бог этого храма? Он живет здесь? Он жив или мертв?»
0: Постепенно собиралась толпа послушать незнакомца. Тогда он становился на ступеньки храма или на большой камень и говорил с людьми. А если он находился недалеко от базара, и ему мешал сильный шум, голоса торгующихся, звон медных изделий и крик животных, он начинал медленно отходить, напевая псалмы. Толпа следовала за ним, и он снова занимал удобное место под сенью какого-нибудь дерева, чаще под тамариндом. В Маднабате жили сотни мусульман. Во время своего большого праздника Махарем мужчины и женщины, местные и из близлежащих деревень, собирались вместе и в течение 2 дней и ночей расхаживали, непрерывно лязгая кимбалами и наигрывая на дудках и тимпанах. Некоторые из крестьян никогда прежде не видели белых людей. Они собирались у дома Корея почти тысячной толпой. Дороти, Корей и дети выглядывали оттуда, обозревая море коричневых глаз с глазами, уставившимися на них через открытую дверь. Европейская одежда озадачивала индусов.
1: «Который Сагиб и который дитя Сагиб?» – спрашивали они.
0: И Вильям Корей выходил побеседовать с ними. В тот год сезон муссонов был особенно тяжек, и после дождей везде свирепствовала эпидемия лихорадки. Она сразила и семью Корея. Вильям, Дороти и Питер были очень больны. Для Корея и Дороти большим несчастьем стала смерть 5-летнего Питера. Их горе усугублялось тем, что они не могли никого найти, кто бы помог им похоронить своего малыша. Индийцы не дотрагивались до мертвого тела, боясь оскверниться и быть отлученными от касты. Корей был тяжело болен лихорадкой и не имел силы выкопать могилу. Наконец они нашли неприкасаемого. Мусорщика, который с помощью неприкасаемого мальчика выкопал могилу и обезопасил ее от набегов шакалов. Дороти Корей так и не смогла уже полностью восстановить как душевное здоровье, так и физическое. А Вильям был болен в течение нескольких недель после смерти Питера. Их одиночество усугублялось тем, что письма с родины приходили редко, и иногда требовалось 5-7 месяцев, пока их доставляли к ним. Но Корей никогда не терял веры в то, что ему предназначено творить великие дела для Господа от начала до конца. Его по-прежнему вдохновляли слова, которые Феликс услышал как наставление, когда отец ходил по мансарде коттеджа взад и вперед, готовя свою проповедь. «Ожидай великое от Бога, совершай великое».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд,

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 34. Псалом Давида.
2: Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицем ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою. Без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него.